0: сказанного следует объяснить, ну, то, что мы спросили, сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. И мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, до того, как он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которая заключена в желании получать, то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
1: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости, тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистую». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано, «Человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху»? Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
0: И сказанного следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны. А то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем». Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего». что означает «до того, как его осквернили», свыше. А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили», наверху, и он попал на далекий путь, то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
1: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Исраэль совершает его.
0: И следует объяснить, что свойство Исраэль имеется в виду, что это уже свойство Исраэль, то есть он уже находится в состоянии Ишар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту Келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство Лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой Лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
1: И объясняет Амбаль Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение, и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше, то есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
0: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Тора. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
1: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
0: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. И человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, который есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит целетворению, состоящему в том, чтобы насладить свои создания.
1: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано: «И сказал он: возьми же сына твоего, единственного твоего, и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает «единственное понимание, которое есть у человека», которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя. И принеси его во всесожжение. То есть, чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его. И чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал: «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему: «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге Зоар, где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
0: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило: «приступил и повторил» стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца в этой мере, человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами,

0: Вкладывается на второй Песах в духовной работе.
1: Буре Барайта Невра.
0: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств, ни больше, ни меньше, это Он. И невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходит действие несовершенное. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец. То, что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с Ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние, Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творение должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два эти состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть

0: Согласно ощущению того, что царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору? А ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Что значит «мера его веры»? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием. И, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда, через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бааль Сулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец, в виде отдачи, в форме отдачи, чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения. Есть вопросы? Нет.
1: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
0: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположно нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Махсомом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств эгоизма и альтруизма, отдачи и получения, свойств Творца и свойства творения, ради получения, ради отдачи, неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
1: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию зла. И не нужно стремиться осознать зло.
0: Познавать зла нам не нужно, наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру. То ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. Страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наши отношения. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным.
2: Когда читают статьи, нужно проверить,

0: твоей природы.
1: Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, Его величием, и это дает Ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
2: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш, создал меня и все, а чтобы я оценил его вместо нефиш де нефиш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. Я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. В неосознанном состоянии — это сладкое состояние, хорошее, а быть в осознании — это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, я прихожу к слиянию с Ним, потому что я все время обязан просить у Него, требовать от Него. Для меня получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию, силу, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача – это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее – это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, как приди ко мне и получишь, что я получаю, а как змей, если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца. Да.
0: Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Махсомом и вера...
2: Все, что есть в духовном мире, есть и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какое-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию, действительно, к чему-то, что называется духовное, якобы.

0: И Творец видит, что ты, как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что он слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение. Так? Вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям. Да, разные. Зор объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома, на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце и окружающий свет – это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца. Это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. Тоже состояние воображаемое. Это не две формы природы отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет. Но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка – это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера – это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обывателей, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположному мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, то, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится в настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что У простого народа вообще не только есть желание получать, а тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать и копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона? Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: Если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному?
1: Есть большое количество людей, которые просто следуют за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки, но они находятся все-таки... ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже... потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их. Дал им птиху, главным образом я их дал письмо на странице 63, тогда не было прихахам, я напечатал им это уже, показал с этим квадратик, это ты входишь в цель, ты упускаешь, это очень маленький угол, вначале ты не знаешь, не чувствуешь этот отклонение, это и ты улетаешь, и это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулама, а не то, что я сейчас, знаешь, пошел там, сочинил что-то, придумал, и все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5, что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько, пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за 1 кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, мне нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открою. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находится, сколько есть, есть. Есть такие, кто ходит, они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Понимаешь? Им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Таль Рот, Пелах Римон, Пардес Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. И я помню, начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположность этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбби дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил. Ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбби начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю. Так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить, реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбби засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбби, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты, много вещей он ощутил, просто так, как будто духовность ощутил, до такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя. У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
1: Что значит не показывать человеку больше зло, чем он может исправить?
0: Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
1: Создается.
0: Создается у человека. Растет так постепенно. Рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, с чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представлялось себе как две горы такие, что просто падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горькое и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро. И предпочесть отдачу над получением, и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно-совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему – зло. Все.
1: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник. Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
2: Кадош Барху лимала.
1: Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу. Так? От человека, где он находится сейчас, до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу, две эти линии встречаются, как в углу треугольника. А где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца – правая линия, природа человека, или наоборот, природе Творца – это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще ни то и ни другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истины лжи, это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
1: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие тебе, дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями 10 сферот, в чем разница у нас 10 сферот? То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках. Прежде всего, Рав начал с того, что Творец, он совершенен, и тогда он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. И мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать
3: это.
4: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. И человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
2: Да, вся эта статья правая, левая линия. Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период. И на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
3: Тамид льет леват, а вали близе, блихаварим, бли.
2: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними.
3: Ей пшарут бамет.
2: Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
4: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую. Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, и есть состояние, которое Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям. Как сказано, один мудрец говорит: «Я не раб Изуши, я — это я». И вот эти состояния нужно выяснять. когда грешник, когда праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем. Вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
2: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Рав себя почувствовал низким в этом. У нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать, что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка, выяснять это все время. Видеть, да, нет, что есть с кем говорить, есть кого спросить, удостоились.
4: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.
5: Ай-яй-яй-яй-яй,

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема глава десятки. И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решений в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. И для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это». Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап. И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе. И как мы формируем главу десятки среди нас, это упражнение очень важное. Оно принципиальное, оно основополагающее. Но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди, это место, это общее стремление вместе, величие цели, которое между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда. Есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. И это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свои состояния в подъемах, в падениях, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал, понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственность за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
0: Какое определение главы десятки?
1: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
0: Это духовная роль или материальная?
1: Организовывает другое.
0: Для чего нужна глава, если принцип в десятке? Объединение между нами — это является главой.
1: Да.
0: Для чего нужна еще глава в десятке?
1: Чтобы было кому обратиться.
0: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу?
1: Да.
0: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
1: Это тоже верно.
0: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
1: Я думаю, что поскольку десятка — это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
0: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
1: По моему мнению, нужен глава, потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. Иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в Лишма.
0: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рож, и мы отменяемся перед этим рож, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И рож может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
1: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, то кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменяет себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать. Свет, свет высшего.
0: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то, это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали. Требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия

0: последним, но в духовном это отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. И это вещь и практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
1: Ну, как анахну бноим, коль хайоты ешла им рожь.
2: Так мы устроены, у всех животных есть голова. Но у деревьев нет головы, а у животных есть. И там совершенно другое видение. Тот, кто принимает решение, это голова. И все тело подчиняется решению головы. И зависит от него.
0: Голова — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я наоборот вижу роль десятки в том, чтобы принять рожь, главу. Гораздо больше работы, чем самого рожь. Если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
2: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
0: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, которая может вести нас по духовному пути.
2: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаил, он рожь десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу, силу нашего желания.

0: теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности. Вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью и судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решений или есть конфликты, что-то непонятно, у него больше сил направлять. Он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь от этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
1: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
0: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке, я думаю, что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
2: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры.
1: Ну, кто-то наделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить. Если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
0: Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
1: Голова — это, если мы сравним это, что... Такое дальнее сравнение, что голова ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль главы — сделать порядок в ощущении десятки. навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
0: Как я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
3: На самом
1: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был, если ты этого не чувствовал, не прошел. Я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятки один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной, тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
0: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хистронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем. Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хиссарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
1: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать главу, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
2: Рожь. Царих, коль хайот им роши.
0: У всех животных есть голова.
1: Друзья, мы продолжаем сейчас роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть, как мы знаем из истории нашей группы, есть Рав, есть кто-то большой, как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это мнение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет. Но давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше вес в его обязанностях. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилат напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава, ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
0: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Или, либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
1: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного. Что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знание?
0: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. Обязанность организовать десятку.
1: Чем он особенен, в отличие от других?
0: Тем, что его выбрали.
1: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
0: Я думаю... Это не важно, а мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
1: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение, почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
0: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
1: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы...
0: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы для них... Его слово — это слово.
1: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар: в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз, в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами десятки? 8 минут.
3: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
0: отмена остается всегда потому что товарищ это духовная ступень отмена перед головой это еще наверное добавка к этому добавка не только духовная но видимо и материальное. В итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
1: Я пока еще не знаю, что сложнее — отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
0: Я думаю, что особенность отмены перед главой десятки или отмены перед каждым товарищем, есть здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки. И в этом очень большая разница. Мы видим, что... есть товарищи в десятке. Ну, когда... Что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят... Ну, приходится отменяться перед этим, но и эта десятка устанавливает, и это окончательно, у тебя уже нет здесь никакого выбора.
1: Да, на самом деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница. Что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя. Но когда обязывает тебя видеть его как большого, на самом деле, как Творца, это человеку очень трудно. И мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или нет.
0: Нет. Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
1: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Не знаю, здесь разница в отмене. Нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это. Я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешься перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
2: Ну, Бахримата Рошу и Шахата...
0: Выбрали десятку, это один человек... Так же, как и в материальном мире. Группа — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе, и это очень все непросто.
1: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно. Но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
0: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови, И как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать с Творцом.
1: Да, работа, то, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед головой выбрана, и десятка — это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
0: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать, если есть такие десятки, или есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями. Мы приглашаем от всего мирового кли поделиться. И пока вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну, не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. И из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и, исходя из опыта, мы умнеем. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония, передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку, ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
1: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения. Есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть главой, ты должен хотеть, чтобы быть главой. Это очень существенно. Ты должен ценить каждого товарища в десятке, и ты должен возвеличить его, потому что если ты не возвеличиваешь его и не отменяешь себя перед ним, все бесконечное, что он готовит, к тебе не придет. Ко всем остальным придет, а к тебе нет. И это изучение отмены на самом себе, можно сказать. И когда ты глава, ты буквально чувствуешь, что десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе. А если сделаешь, то весь этот скачок — твоя заслуга. И это настолько тонко, ты здесь становишься прямой связью между десяткой и Творцом на неделю. И десятка должна хотеть войти в это упражнение, должна согласиться войти в это, потому что это вводит меня на новый уровень работы в ней, на уровень серьезности. Я даже помню, что Рав как-то сказал, что десятка, здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
0: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
1: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гектор. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление. Вдруг весь смысл Лихая Маколи получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. У меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать. Но как только я получил эту роль, я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первой первой главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
0: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров. И Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава. И мы у нас в десятке не отменили дежурных духовных. Вот этот Рош, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути, мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
1: Лихаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, мировой клей. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. Мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет главы, и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое. В принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас больше, сильнее сплачивает. И ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
1: Туда раба. Барак, бевакаша.
3: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה
0: כל מי уже две недели это делаем, у нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный Zoom, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
5: In every 10 there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from their when they are saying something, it has much more bigger influence than other.
1: Мы смотрим утренний урок.
5: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
1: И если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
3: Так, когда мы говорим, что это не шеэла медуяк, это говорим, ла таргума медуяк.
0: Говорят, что это не совсем верный перевод.
3: Роша таргум.
0: Голова переводов.
1: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по обвинению в десятке.
0: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
6: В
1: каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слова. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать голову десятки? Это похоже, как будто мы еще в группе выбираем рава.
0: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом и, может быть, больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А голова десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Голова десятки — это роль, которую я принимаю на себя на неделю. Голова десятки — это роль, которую десятка берет на себя по своему желанию. И каждого из нас вводит в такое место, что я беру на себя ответственность, и эта роль требует от меня. Это в отличие от того, что я сейчас должен советоваться с разными товарищами, как вот ты сказала, есть подруги, у которых есть большой опыт. Поэтому я их слушаю, может быть, у других подруг меньше опыта. Тебе потребуется услышать их тоже. И так в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение каждому. Нет кого-то, кто больше или кто-то, кто меньше. Я очень чувствую это от Рава. Рав никогда не поднимает в десятке себя над другими. Он всегда как товарищ. Он всегда находится на одном уровне со всеми. Он хочет принимать решения каждого. Он не пытается управлять, властвовать. Это принципиально, это очень важно.
1: Да, еще небольшая добавка. Глава десятки не подменяет нашего Рава. Рав — это наш вечный Рав, наш учитель. Неважно, какой глава десятки вдруг станет сумасшедшим, почувствовать себя равом. Нет, нужно послушать. Есть очень четкие определения рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
6: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar.
0: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться. Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней, но мы не знаем, как ее выбрать. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
1: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, ну, согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, кто, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим, Туркия.
7: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
0: Последний месяц-два мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично. В большинстве случаев Мы все десяткой приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, говорим, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого «глава». Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется? И несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблема с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Но еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Раву немного другие вопросы, и тогда получить другие ответы. Спасибо.
1: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство выбрало. Откуда? Из того, что она слышала от Рава и в беседах, в записи, которую мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им так или иначе. Можно взять это и в таком направлении не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться. И я могу сказать из собственного опыта, это только развивает, и мы только ищем, как сильнее объединиться. И из нашего мнения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправлял, направлял и сделал нас подобными.
0: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема, но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. И если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
3: Да,
1: это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанности относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находится, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что бы ответить Хайма, есть здесь изменения. Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш. И мы сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опытно. Мне нечего сказать, мы в десятке говорили наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого масштаба говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. Есть желание, мы слышим, что Раф рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. И любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение, делать то, что рекомендует Раф, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее, поговорим. И есть люди, которые сделали, и говорят, вдруг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувство действительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе судим от товарища, если мы решаем, что каждый может быть, это мощное упражнение самоотмены. То есть много решений всего этого процесса, и каждая десятка скажет, она хочет это делать или нет. Нет принуждения в духу.
0: Да, есть много вопросов, но мы должны заканчивать. Мы продолжим это также обсуждать днем. Подготовьте вопросы. Действительно, есть. Я помню, что впервые, когда я это услышал, у меня тоже было сопротивление. Мы равны, с какой стати должна быть голова, откуда это. И это, кстати, есть в первоисточниках. И какая разница между отменой перед товарищем или перед решением всей десятки, или сейчас перед новой головой, или перед нашим равом, или перед Баля Суламом, перед Творцом. Есть разница, нет разницы. Короче говоря, у нас наконец-таки есть упражнения, есть что делать. Нет ни у кого готовых ответов. Давайте выяснять, готовьте вопросы, и мы продолжим это днем. Споем?
1: Нет, еще не споем, я хочу сказать. Прежде всего, давайте прочитаем цитату перед завершением, прежде чем перейдем. Пишет Рабаш в статье, что нам дает правило «Возлюби ближнего, как самого себя». Необходимо знать, что такое правило. Известно, что правило строится на многих деталях, и без этих деталей невозможно быть правилом. Невозможно быть правилом. Как мы говорим, святое сообщество имеется в виду несколько людей, которые собрались и объединились, чтобы быть единым целым. А затем уже назначают главу этого общества и так далее. Это называется миньян, десятка, или сообщество, когда, по крайней мере, должно быть 10 человек, и тогда можно сказать, святость в молитве. Перед завершением я хочу сказать, что на этой неделе мы послали опрос относительно дневного урока и содержания. Спасибо огромному количеству товарищей. И очень важно, чтобы все товарищи заполнили это. Это вы получили через обычные информативные сообщения. Это анонимный опросник, где нужно ответить, что бы я хотел от нашего утреннего урока, от дневного урока, почему это возникло сейчас. Потому что мы видим, что есть разные желания, разнообразные отношения урока. Есть товарищи, которые которые хотят больше ТЭС, есть те, которые не могут принимать ТЭС, есть те, которые хотят слушать Рабаша, есть те, которые Раба, а есть те, которые предпочитают самим прочесть текст. Есть товарищи, которые очень любят, чтобы лекторы проводили уроки, есть те, что любят десятки, есть те, которые любят сочетание того и другого, есть те, которые любят Вальсулама, Псалмы, Зор, урок в записи, не в записи. Есть очень много обращений, разных желаний, и чтобы не идти с одним или с другим желанием, а для того, чтобы удовлетворить большую часть желаний, мы сделали специальный опросник, где вы можете ответить на вопросы. И мы увидим тогда состояние, просто предложить, как я вижу урок в правильном виде. Конечно, что если кто-то предложил, мы сейчас же это не будем делать, я говорю, что это много мнений, мы продвигаемся к изменению, и тот, кто еще не заполнил, пожалуйста.

Herzliebe.

Yeah.

0: לחבק אותם פנימית עם הלב שלי.
1: Обнять их внутри в моем сердце, тогда сердце начнет получать форму не само по себе, сколько товарищей. Еще раз. Обнять их внутренне в моем сердце, тогда мое сердце начнет принимать формы не самого себя, а товарищей. Интересно, что сказали мне выбрать отрывок, и все отрывки, на которые я смотрел и думал, как я приму, выберу как глава десятки. Сейчас мы входим на особую ступень, поднимаемся на особую ступень, очень... Мы становимся,
0: не,
1: мы начинаем принимать новую форму, действительно новую форму. Каждый будет в должности ответственного, очень высокой ответственности, то, что, так как должен быть каждый в связи с Творцом, в связи с Творцом, чтобы дать пример всем товарищам, в связи, в огромном трепете, для того, чтобы каждый момент, кроме меня, был правильно, была правильная атмосфера, был правильный дух, чтобы мы могли отмениться и быть как один человек с одним сердцем вокруг этой главы десятки, чтобы действительно в огромном трепете и в огромной заботе взять эту должность. Я весь дрожу от этого упражнения, как это принято у нас, принято принять что-то свыше, мы должны начинать это понемногу, и мы начинаем из выполнения понимать, какая действительно ступень раскрывается. Поэтому лихаем всему мировому кли и начнем эту ступень вместе.
2: Когда
1: человек идет молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала видеть, чего ему на самом деле не хватает. Снова. Когда человек собирается молиться Творцу, чтобы он помог ему, он должен сначала увидеть, чего ему на самом деле не хватает. Мы действительно из Петахтиквы 31 удостоились провести эту трапезу. Но чувствуется на уроке, из урока, что это действительно за упражнение. Голова, тело. Возьмем пример утробу, там, где зародыш сидит, он ничего не понимает. Есть у него голова, нет у него головы, есть у него тело, нет у него тела. Но то, что важно, мы уже понимаем, что, что нам недостает продвижения, продвижения духовного. И, по всей видимости, голова — это то, что нам необходимо, чтобы каждый почувствовал, что такое голова. Как Моисей. Но нужно прийти на уровень Моше.
0: В
1: моей самотаче к товарищам, в объединении с ними, в служении им, в их пути к Творцу, так я связываюсь. И тогда Творцу есть куда войти. Моя дача товарищам в объединении с ними, в служении им и через них Творцу, так я связываюсь. И тогда Творцу есть куда войти. Товарищи, давайте вместе сейчас сделаем, освободим место Творцу.

0: Каждый раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. Снова. Всякий раз, когда он вспоминает о совершении какого-либо действия в святости, в нем тотчас же пробуждается великая радость от того, что он удостоился немного коснуться тех вещей, которые Творец заповедовал исполнять. Это предложение открывает каждый раз, когда он помнит о совершении какого-либо действия. Наш рав учил, что действие оставляет впечатление. То, что ты сделал, это записано. Пока ты не делал, нету впечатления. Не впечатлился. Ты не можешь определить отправную точку. И здесь у нас две вещи, которые мы не делали. Это конгресс десяток и глава десятки. Эти две вещи мы не делали. И для того, чтобы было у нас правильное впечатление, мы должны прежде всего сделать, не бояться, прежде всего сделать. В нашем пути это путь, что на всем протяжении пути есть алмазы. Алмазы, они становятся все больше и больше. Творец покрывает их пылью немного, для того, чтобы наше желание не запуталось и смогло работать над знаниями. Если мы будем работать над знанием, мы раскроем эти алмазы. Творец, чтобы дал нам силу прежде всего сделать и продвинуться. Дыхаем.
1: Должны
0: приблизиться друг к другу все вместе, как один человек с одним сердцем. Мы не бояться ничего, сколько только выяснять между нами. Должны приблизиться вместе, как один человек в одном сердце. Не бояться ничего, сколько разделения между нами. Как говорят, что нет мудреца, сколько имеющего опыта, давайте получим опыт, как одно тело,
1: с одной головой, чтобы было у нас продвижение и успех, и удача. Лихаем. Человек. Глава Шамбар Алирак Маперубин. Я с ним не знаю.
2: Поднять
1: их к Творцу и все время быть между от Творца к ним и все время быть как проводник. Я инженер проводов. И для того, чтобы подсоединить провода, нужно объединение. И мы знаем, что в наших силах в объединении между нами действительно, как товарищи в десятке сказали, что мы перед новой ступенью, перед конгрессом десятки. И перед этой игрой главы десятки действительно объединиться, необходимо объединиться и сделаем, услышим, поднять их к Творцу и все время быть тем, кто упорядочен между ними и Творцом, а Творцу к Творцу к ним. И так каждый раз быть как проводник.

0: במסירות שלי כלפי החברים,
1: моим самоотдаче к товарищам, в объединении между ними, служении им и через них Творцу, так я связываюсь. И тогда есть у Творца, куда зайти, куда войти снова. Моей самоотдаче относительно товарищей, в объединении между ними, служение им и через них Творцу, так я связываюсь. И тогда у Творца есть куда зайти, куда войти. Без 15:04 подготовка к дневному уроку.

0: строим духовное общество. Дорогие хорим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, не должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе. Потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом лолишма, человек не может видеть, что это лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял?
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. Человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила желания отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. И мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, до того, как он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. А только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которая заключена в желании получать то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне, желание получать.
0: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистую». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху»? Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
1: И сказано, следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны. А то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем». Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего». что означает до того, как его осквернили свыше. А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он видел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
0: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Израиль совершает его.
1: И следует объяснить, что свойство Израиль имеется в виду, что это уже свойство Израиль, то есть он уже находится в состоянии Ишар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту Келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство Лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой Лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
0: И объясняет Амбаль Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение, и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше, то есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать,

0: еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится. То есть, чтобы он удостоился свойства Тора. То есть, хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
1: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. Как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
0: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид. «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца. «Ибо ты властвуешь над всеми народами». Ведь тогда человек наследует все народы, которые есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека.

0: словами то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. Это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит целетворению, состоящей в том, чтобы насладить свои создания.
1: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему, «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано, и сказал он, «Возьми же сына твоего и единственного твоего и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает «единственное понимание, которое есть у человека», которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя и принести его во всесожжение, то есть чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его, и чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал, «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему, «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге «Зоар», где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
0: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило «приступил и повторил» стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца в этой мере, человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе? Когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
1: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, Это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении и того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
0: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
1: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверным, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится на него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
0: Да, в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза. Как он говорит в статье, даже скверно, или даже быть грешником. Это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради этого. Нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь или что-то такое. Понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал бы в том, чтобы прийти к свойству отдачи. Перейдем к уроку от 16 июля 2002 года.
1: Статья из Шлавы Сулам 3 тома, 25 страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
2: Буре... Бара это не вра.
1: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств, ни больше, ни меньше. Это он. Невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходят действия несовершенные. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец? То, что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с Ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние, Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творение должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два этих состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору? А ощущение греха соответствует в мере его веры в величие царя. Что значит мера его веры? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием и, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бальсулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец в виде отдачи, в форме отдачи. Чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения. Есть вопросы? Нет.
0: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
1: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположному нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Махсом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств. Эгоизма и альтруизма. Отдача и получение. Свойств Творца и свойства творения. Ради получения, ради отдачи. Неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением, и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
0: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию зла. Не нужно стремиться осознать зло.
1: познавать зла нам не нужно. Наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру, то ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наше отношение. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим. До Махсома или после Махсома? До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, которое исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и Творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания. Это мы называем верой ниже знания. А вера выше знания, когда человек получает какую-то силу свыше, то есть ощущение Творца, то, что помогает ему подняться над своей природой и идти против желания получать в отдаче, отказаться от своей природы. Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, его величием. И это дает ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
0: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш. Создал меня и все. А чтобы я ценил его вместо нефеш де нефеш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. Я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. Быть без, в неосознанном состоянии — это сладкое состояние, хорошее, а быть в осознании — это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия, очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Мне получается, что я из совершенного состояния средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию силы, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача — это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее — это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, как приди ко мне и получишь, что я получаю, как змей. Если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца. Да.
1: Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Махсомом и вера...
0: Все, что есть в духовном мире, есть и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию, действительно к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что он слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение.
3: Так,
0: вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям, да, разные. Зор объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома, на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце окружающего света – это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца. Это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет. Но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка – это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера – это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обывателей, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположному мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, все, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится в настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать, а тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать и копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона? Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному.
1: Есть большое количество людей, которые просто следуют за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки. Но они находятся все-таки... ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве, они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их, дал им птиху, главным образом на лекции, главным образом я их дал письмо на странице 63, тогда не было при хахам, я напечатал им это уже, показал с этим квадратик. Это ты входишь в цель, и ты упускаешь. Это очень маленький угол. Вначале ты не знаешь, не чувствуешь это отклонение, и ты улетаешь. И это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулама, а не то, что я сейчас, знаешь, пошел там, сочинил что-то, придумал. И все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5, что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько, пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за один кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находится, сколько есть, есть такие, кто ходит, они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Понимаешь? Им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Таля Рот, Пелах Римон, Пардес Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, он начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. Я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположность этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбби дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил, ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбби начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю, так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить и реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбби засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбби, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты. Много вещей он ощутил. Просто так, как будто духовность ощутил. До такой степени был чистый.
3: Ты
0: понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя. У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
1: Что значит не показывать человеку больше зло, чем он может исправить?
0: Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. То есть изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
1: Создается
0: у человека. Растет так постепенно. Рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, с чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представлялось себе как две горы такие, что просто падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горькое и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро, и предпочесть отдачу над получением, и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно-совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему — зло. Все.
1: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник. Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
3: Кадош Барху лимала.
1: Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу.
3: Так?
0: От человека, где он находится сейчас, до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу, две эти линии встречаются, как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца — правая линия, природа человека, или наоборот, природе Творца — это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще не то и не другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истины лжи, это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
1: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие, тебе дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями? 10 сферот. В чем разница у нас? 10 сферот. То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках.
5: Рав начал с того, что Творец — шалем, и потом Творец — брия шлема.
3: прежде всего, Рав начал с того, что Творец, Он совершенен, и тогда Он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. Мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать это.
5: כן, אני אעפתי את השאלה שאיך יודעים אם יש לחבר נקודה שבלב.
4: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. Человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
3: Да, вся эта статья правая, левая линия. Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период и на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
6: Ипшар тамид льет леват.
3: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
7: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש.
4: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую.
7: זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך.
4: Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, есть состояние, которое Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям.
7: אני זה אני.
4: Как сказано, один мудрец говорит: я не раб Изуши, я это я. И вот эти состояния нужно выяснять. Когда грешник, когда праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
3: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Раб себя почувствовал низким в этом. А у нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать. что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка выяснять это все время. Видеть, да, нет, что есть с кем говорить, есть кого спросить, удостоились.
4: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема «Глава десятки». И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решений в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. Для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это. Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап». И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе. И как мы формируем главу десятки среди нас, это упражнение очень важное. Оно принципиальное, оно основополагающее. Но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди, это место, это общее стремление вместе, величие цели, которое между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда. Есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. Это нехорошая ситуация, потому что

0: мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свое состояние в подъемах, в падениях, потому что нет более интимного места, чем десятка, все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал, понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственный за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
1: Какое определение главы десятки?
0: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
1: Это духовная роль или материальная?
0: Организует другое.
1: Для чего нужна глава, если принцип десятки? Объединение между нами — это является главой.
0: Да.
1: Для чего нужна еще глава в десятке?
0: Чтобы было кому обратиться.
1: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу.
0: Да.
1: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
0: Это тоже верно.
1: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
0: Я думаю, что поскольку десятка — это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
1: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
0: По моему мнению, нужен глава, потому что в любой духовной структуре и что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. И иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в Лишма.
2: Асирия — это довар меод паиль.
1: Да, голова — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рож, и мы отменяемся перед этим рож, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И рож может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
0: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, то кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменять себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать, свет, свет высшего.
1: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали. Требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
0: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном, есть структура рож-тохсов. Это не материальная иерархия, это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. Это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
2: Ну, как анахну бноим, коли хайоты ешла им рож?
1: Так мы устроены, у всех животных есть голова.
2: А коль хайот им рож...
1: Но у деревьев нет головы, а у животных есть.
2: Рияш, а ешь барош?
1: И там совершенно другое видение. Тот, кто принимает решение, это голова, и все тело подчиняется решению головы. И зависит от него.
0: Голова — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я, наоборот, вижу роль десятки при том, чтобы принять рожь, голову. Гораздо больше работы, чем само рожь. Если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
1: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
0: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, который может вести нас по духовному пути.
1: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаил, он рожь десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу, силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью и судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решений или есть конфликты, что-то непонятно, у него больше сил направлять он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая глава десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь от этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
3: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
1: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке, я думаю, что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
4: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры,
3: ну, кто-то отделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить.
4: Махлит.
3: Если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
5: אבל מה זה בסריה, מה זה נקרא ראש? ברור שבטוח שזה אחריות על
1: הסריה. Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
3: Голова — это, если мы сравним это, что такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова не, ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль главы сделать порядок в ощущении десятки, навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
4: Как
1: я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки. и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
5: На самом
3: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был. Если ты этого не чувствовал, не прошел, я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятке один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной, тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
1: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем. Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хисарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
3: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать голову, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
4: Рош... Царих, коль хайот им рош...
1: У всех животных есть голова.
3: Друзья, мы продолжаем сейчас роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть, как мы знаем из истории нашей группы, есть рав, есть кто-то большой. Как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это обвинение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше, больше вес в его обязанности. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилад напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, и всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
1: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ нашей десятки может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
3: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного, что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знание?
1: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. обязанность организовать десятку.
3: Чем он особенен, в отличие от других?
1: Тем, что его выбрали.
3: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
1: Я думаю... Это не важно. А мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
3: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение. Почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
1: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
3: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы примем.
1: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы для них его слово — это слово.
3: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар. В чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз. В чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? 8 минут.
5: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
1: отмена остается всегда потому что товарищ это духовная ступень отмена перед головой это еще наверное добавка к этому
5: ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה
1: добавка не только духовная но видимо и материальное. В итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
3: Я пока еще не знаю, что сложнее — отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
1: Я думаю, что особенность отмены перед главой десятки или отмены перед каждым товарищем есть здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки, и в этом очень большая разница. Мы видим, что есть товарищи в десятке. Ну, когда... Что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят, ну, приходится отменяться перед этим. Но и эта десятка устанавливает, и это окончательно. У тебя уже нет здесь никакого выбора.
3: Да, на самом деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница. Что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя.
5: леха леротото ки гадоль.
3: Но когда обязывает тебя видеть его как большого, на самом деле как творца, это человеку очень трудно. Мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или нет.
1: Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
3: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Я не знаю, здесь разница в отмене, нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это, я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешься перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
4: Ну, Бахрим это Рошу и Шахат.
1: Выбрали десятку, это один человек. Так же, как и в материальном мире. Группа — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе, и это очень все непросто.
3: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно. Но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем, и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
1: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, и то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови. И как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать с Творцом.
3: Да, работа, то, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед главой, выбранная десятка, это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
1: И так, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать. Если есть такие десятки, или есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями, мы приглашаем от всего мирового кли поделиться. И пока вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. Из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и исходя из опыта, мы умнее. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония, передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку, ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
3: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения. Есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть главой, ты должен хотеть, чтобы быть главой. И это очень существенно. Ты должен ценить каждого товарища в десятке, и ты должен возвеличить его, потому что если ты не возвеличиваешь его и не отменяешь себя перед ним,
0: все бесконечное, что Он готовит, к тебе не придет. Ко всем остальным придет, а к тебе нет. И это изучение отмены на самом себе, можно сказать. И когда ты глава, ты буквально чувствуешь, что десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе. А если сделаешь, то весь этот скачок — твоя заслуга. И это настолько тонко, ты здесь становишься прямой связью между десяткой и Творцом на неделю. И десятка должна хотеть войти в это упражнение, должна согласиться войти в это, потому что это вводит меня на новый уровень работы в ней, на уровень серьезности. Я даже помню, что Рав как-то сказал, что десятка... Здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
1: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
0: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гехтер. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление, вдруг весь смысл Лихая Маколи получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение, в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. У меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать, но как только я получил эту роль, и я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первого главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
1: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров. И Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава, и мы у нас в десятке не отменили дежурных духовных. Вот этот Рош, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути, мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
3: Хаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
6: Да, здравствуйте, мировой Кли. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. Мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет главы, и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое. В принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас больше, сильнее сплачивает. И, ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
3: Тогда, Раба. Барак, бевакаша.
7: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה
1: כל מי שבוע. מי уже две недели это делаем, у нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный Zoom, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
8: In every 10 there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from their when they are saying something, it has much more bigger influence than other.
3: Мы смотрим утренний урок.
8: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
3: И если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
9: Так, когда мы говорим, что это не шеэла медуяк, это мы говорим, что это таргум медуяк.
1: Говорят, что это не совсем верный перевод.
9: Оша Таргум.
1: Голова переводов.
3: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по обвинению в десятке.
1: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
3: В каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слова. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать главу десятки? Это похоже, как будто мы еще в группе выбираем Рава.
1: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом, и, может быть, больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А глава десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Глава десятки — это роль, которую я принимаю на себя на неделю. Глава десятки — это роль, которую десятка берет на себя по своему желанию. И каждого из нас вводит в такое место, что я беру на себя ответственность, и эта роль требует от меня. Это в отличие от того, что я сейчас должен советоваться с разными товарищами, как вот ты сказала. Есть подруги, у которых есть большой опыт, поэтому я их слушаю, может быть, у других подруг меньше опыта. Тебе потребуется услышать их тоже. И так в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение каждому. Нет кого-то, кто больше или кто-то.

0: глава десятки вдруг станет сумасшедшим, почувствовать себя Раум. Нет, нужно послушать, есть очень четкие определения Рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
1: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar. Deseamos tener una cabeza.
2: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться.
1: Pero no sabemos cómo elegir a esa amiga. Sabemos que es a la.
2: Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней. Но мы не знаем, как ее выбрать.
1: O si nos pudieran dar alguna
2: instrucción. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
0: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, но согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим, Туркия.
3: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
2: Последний месяц-два, мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично.
3: ברוב המקרים אנחנו שמונה שנים,
2: в большинстве случаев мы все десятки приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого глава. Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется? И несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблемы с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Ну, еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Раву немного другие вопросы, и тогда получить другие ответы. Спасибо.
0: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство

0: выбрала? Откуда? Из того, что она слышала от Рава и в беседах, в записи, которые мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, и это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им так или иначе. Можно взять это и в таком направлении, не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться, и я могу сказать и собственного опыта, это только развивает, и мы только ищем, как сильнее объединиться, и из нашего объединения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправлял, направлял и сделал нас подобными.
1: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема, но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. Если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
0: Да, это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанности относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находятся, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что бы ответить Хайму, есть здесь изменения. Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш.
2: И
0: мы сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опытно. Мне нечего сказать. Мы в десятке говорили наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого масштаба говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. Есть желание. Мы слышим, что Раб рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. И любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение, делать то, что рекомендует Раф, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее и поговорим. И есть люди, которые сделали, и говорят, вдруг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувствительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки, говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком. Или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, они должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе, потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом лолишма, человек не может видеть, что это лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял?
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. Человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила, желание отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящему оскверниться, открывают. И мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, так он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которая заключена в желании получать, то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
0: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистую». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху». Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
1: И сказано, следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны. А то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем». Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего». что означает до того, как его осквернули свыше. А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
0: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Исраэль совершает его.
1: И следует объяснить, что свойство Исраэль имеется в виду, что это уже свойство Исраэль, то есть он уже находится в состоянии Ишар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту Келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство Лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
0: И объясняет там Баль-Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение, и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше, то есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
1: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Тора. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
0: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
1: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, которые есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит цели творения, состоящей в том, чтобы насладить свои сознания.
0: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано: «И сказал он: возьми же сына твоего и единственного твоего и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает «единственное понимание, которое есть у человека», которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя. И принеси его во всесожжение. То есть, чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его, и чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал: «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему: «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге Зоар, где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
1: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило: приступил и повторил, стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца, в этой мере человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе? Когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
0: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении и того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
1: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
0: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверным, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится на него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
1: Да, в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза. Как он говорит в статье, даже скверно, и даже быть грешником, Это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради Адже. Нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь или что-то такое. Понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал в том, чтобы прийти к свойству отдачи. Перейдем к уроку от 16 июля 2002 года.
0: Статья Ишлавы Сулам 3 тома, 25 страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
2: Буре бара это невра.
0: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств ни больше, ни меньше. Это он. И невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходит действие несовершенное. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец?
2: То,
0: что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние. Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творения должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два этих состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что Царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору, а ощущение греха соответствует в мере его веры в величие Царя. Что значит «мера его веры»? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием и, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда, через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бааль Сулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец в виде отдачи, в форме отдачи. Чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения. Есть вопросы? Нет.
1: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
0: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположному нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Максом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств — эгоизма и альтруизма, отдачи и получения, свойств Творца и свойства творения. Ради получения, ради отдачи, неважно, как назвать. Так вот, там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
1: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию зла. Не нужно стремиться осознать зло.
0: Познавать зла нам не нужно, наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру. То ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. Страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наши отношения. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим, до Махсома или после Махсома. До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, которое исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания. Это мы называем верой ниже знания. А вера выше знания, когда человек получает какую-то силу свыше, то есть ощущение Творца, то, что помогает ему подняться над своей природой и идти против желания получать в отдаче, отказаться от своей природы. Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, Его величием. И это дает ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
1: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш, который создал меня и все, а чтобы я оценил его вместо нефеш де нефеш, я бы оценил наранхай де наранхай, я должен пройти осознание, где я

0: это состояние усилия, очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, а я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Для меня получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию силы, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача – это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее – это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, приди ко мне и получишь, что я получаю, а как змей, если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца.
1: Да. Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Максимум и вера...
0: Все, что и в духовном мире есть, и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача. И все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей. Так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что. Осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию действительно к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что он слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают.

0: из веры, что это приносит вознаграждение. Так? Вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям, да, разные. Зоар объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце окружающего света – это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца, это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет. Но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка – это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера – это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обыватели, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположно мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать, а тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать и копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона? Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: Если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному?
1: Есть большое количество людей, которые просто следует за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки, но они находятся все-таки, ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за Махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их, дал им птиху, главным образом на лекции, главным образом я их дал письмо на странице 63. Тогда не было при хахам, я напечатал им это уже. Показал с этим квадратик, это ты входишь в цель, и ты упускаешь. Это очень маленький угол. Вначале ты не знаешь, не чувствуешь это отклонение, и ты улетаешь. Это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулам, а не то, что я сейчас, знаешь, пошел там, сочинил что-то, придумал, и все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5 что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за один кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находятся, сколько есть, есть такие, кто уходит, они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Знаешь, им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Таль Рот, Пелах Римон, Пардес Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, он начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположность этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Ребе дал мне частный урок. Вошел один парень. И так... попросил, ему дали позволение, чтобы остался. И Ребе начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю, так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить и реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбе засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбе, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты, много вещей он ощутил, просто так, как будто духовность ощутил, до такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя.
2: О, если она дугма.
0: У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
1: Что значит не показывать человеку больше зла, чем он может исправить? Анахну немцаим бигмара
0: тикун. Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. То есть изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
1: Создается
0: у человека. Растет так постепенно. Рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представляло себе как две горы такие, что ты просто падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горькое и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро, и предпочесть отдачу над получением и так далее, всякий раз. И так таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему зло. Все.
1: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник. Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится. Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу. Так? От человека, где он находится сейчас, до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу, две эти линии встречаются, как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца — правая линия, природа человека, или наоборот, природа Творца — это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, это кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще ни то и ни другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истинной лжи, и это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
1: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие, тебе дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни, определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями? 10 сферот. В чем разница у нас? 10 сферот. То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках.
4: Ну, Прежде всего, Раф начал с того, что Творец, Он совершенен, и тогда Он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. И мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать
5: это.
3: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. И человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
4: Да, вся эта статья «Правая, левая линия». Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период. И на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
5: Тамид льет леват, а вали близе, блихаварим, бли.
4: И всегда можно оставаться одному, но без товарища, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
3: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую. Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, и есть состояния, которые Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям. Как сказано, один мудрец говорит: «Я не Раби Зуши, я — это я». И вот эти состояния нужно выяснять. Когда я грешник, когда я праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
4: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Раб себя почувствовал низким в этом. У нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать. что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка выяснять это все время. Видеть, да нет, что есть с кем говорить, есть кого спросить. Удостоились.
3: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема «Глава десятки». И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решения в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. И для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это. Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап». И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, и часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе, и как мы формируем главу десятки среди нас. Это упражнение очень важное, оно принципиальное, оно основополагающее, но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди. Это место, это общее стремление вместе, величие цели, которая между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда. Есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. И это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Ра вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свои состояния в подъемах, в падениях, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал. Понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственный за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
0: Какое определение главы десятки?
1: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
0: Это духовная роль или материальная?
1: Организовать другое.
0: Для чего нужна глава, если принцип десятки? Объединение между нами — это является главой?
1: Да.
0: Для чего нужна еще глава в десятке?
1: Чтобы было кому обратиться.
0: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу?
1: Да.
0: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
1: Это тоже верно.
0: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
1: Я думаю, что поскольку десятка — это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
0: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
1: По моему мнению, нужен глава, потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. Иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в Лишма.
0: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рожь, и мы отменяемся перед этим рожь, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить в всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И Рош может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
1: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменяет себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать. Свет, свет высшего.
0: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то, это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали. Требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
1: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном есть структура Рош-Тохсов. Это не материальная иерархия. Это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отменение. Отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. И это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
2: Ну как анахну бноим, коль хайот и ешла им рож.
0: Так мы устроены, у всех животных есть голова.
2: А коль хайот им рож.
0: Но у деревьев нет головы, а у животных есть. И там совершенно другое видение.
2: Махлит за рож, а кольгуф...
0: Тот, кто принимает решение, это голова, и все тело подчиняется решению головы. И зависит от него.
3: Рож зеломер, ше асирия...
1: глава, это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я наоборот вижу роль десятки в том, чтобы принять Рош, главу. Гораздо больше работы, чем самого Роша, если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
0: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самое ошибочное решение этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
1: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, которая может вести нас по духовному пути.
3: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки.
0: Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаэль, он рож десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью, судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решения или есть конфликты, что-то непонятно, у него больше сил направлять. Он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь От этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
1: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
0: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке, я думаю, что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
2: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры,
1: ну, кто-то отделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить. И если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
4: אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש? ברור, בטוח שזה אחריות על עשירייה.
0: Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
5: ראש זה...
1: Голова — это, если мы сравним это, что такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова не, ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимно взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль главы сделать порядок в ощущении десятки, навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
2: Как
0: я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
6: На самом
1: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был. Если ты этого не чувствовал, не прошел, я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятки один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной и тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
0: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем. Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хиссарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
1: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать главу, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
5: Царих, коль хает им рожь, машу.
0: У всех животных есть голова.
1: Друзья, мы продолжаем сейчас

0: большой, как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это обвинение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше вес в его обязанности. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилад напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
1: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
0: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного. Что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знания?
1: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. Обязанность организовать десятку.
0: Чем он особенен, в отличие от других?
1: Тем, что его выбрали.
0: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас.

0: Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
1: Я думаю, это не важно. А мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
0: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение. Почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
1: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
0: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы примем.
1: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы, для них его слово — это слово.
0: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар: в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз, в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами десятки? 8 минут.
2: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
1: отмена остается всегда потому что товарищ это духовная ступень отмена перед головой это еще наверное добавка к этому
2: ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה
1: добавка не только духовная но видимо и материальное.
2: В
1: итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
0: Я пока еще не знаю, что сложнее — отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
1: Я думаю, что особенность отмены перед главой десятки или отмены перед каждым товарищем, есть здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки. И в этом очень большая разница. Мы видим, что есть товарищи в десятке. Ну, когда, что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят, ну, приходится отменяться перед этим. Но и эта десятка устанавливает, и это окончательно, у тебя уже нет здесь никакого выбора.
0: Да, на самом деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница. Что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя. Но когда обязывает тебя видеть его как большого, на самом деле, как Творца, это человеку очень трудно. И мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или нет.
1: Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
0: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Не знаю, здесь разница в отмене. Нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это. Я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешься перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
3: Ну, Бахрим это Рошу и Шахат.
1: Выбрали десятку, это один человек. Так же, как и в материальном мире. Группы — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе, и это очень все непросто.
0: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно. Но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
1: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, и то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови. И как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать с Творцом.
0: Да, работа, то, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед главой, выбранная десятка, это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать. Если есть такие десятки, или есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями, мы приглашаем от всего мирового кли поделиться. И пока вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. Из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и исходя из опыта, мы умнеем. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония, передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку, ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
0: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения. Есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть главой, ты должен хотеть, чтобы быть главой. Это очень существенно. Ты должен ценить каждого товарища в десятке, и ты должен возвеличить его, потому что если ты не возвеличиваешь его и не отменяешь себя перед ним, все бесконечное, что он готовит, к тебе не придет. Ко всем остальным придет, а к тебе нет. И это изучение отмены на самом себе, можно сказать. И когда ты глава, ты буквально чувствуешь, что десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе. А если сделаешь, то весь этот скачок — твоя заслуга. И это настолько тонко, ты здесь становишься прямой связью между десяткой и Творцом на неделю. И десятка должна хотеть войти в это упражнение, должна согласиться войти в это, потому что это вводит меня на новый уровень работы в ней, на уровень серьезности. Я даже помню, что Рав как-то сказал, что десятка... Здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
1: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
0: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гехтер. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление. Вдруг весь смысл Лихаим Аколи получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение, в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. И есть у меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать. Но как только я получил эту роль, я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первого главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
1: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров, и Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава, и мы у нас в десятке не отменили дежурных духовных. Вот этот Рош, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути, мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
0: Хаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
4: Да, здравствуйте, мировой Кли. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. Мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет главы, и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое. В принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас дольше, сильнее сплачивает. И ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
5: Тогда раба. Барак, бевакаша.
1: Мы уже две недели это делаем. У нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кто кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный Zoom, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
6: Thank you. In every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from their, when they are saying something, it has much more bigger influence than other.
0: Мы смотрим утренний урок.
6: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
0: И если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
5: То в конце концов, мы говорим, что это не шела медуяк, это мы говорим, что это гума медуяк.
1: Говорят, что это не совсем верный перевод.
5: Роша Таргум.
1: Голова переводов.
0: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по обвинению в десятке.
1: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
0: В каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слова. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать главу десятки? А это похоже, как будто мы еще в группе выбираем Рава.
1: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом, и, может быть, больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А глава десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Глава десятки — это роль, которую я принимаю на себя на неделю. Глава десятки — это роль, которую десятка берет на себя по своему желанию. И каждого из нас вводит в такое место, что я беру на себя ответственность, и эта роль требует от меня. Это в отличие от того, что я сейчас должен советоваться с разными товарищами, как вот ты сказала. Есть подруги, у которых есть большой опыт, поэтому я их слушаю, может быть, у других подруг меньше опыта. И тебе потребуется услышать их тоже. И так в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение каждому. Нет кого-то, кто больше или кто-то, кто меньше. Я очень чувствую это от Рава. Рав никогда не поднимает в десятке себя над другими. Он всегда как товарищ. Он всегда находится на одном уровне со всеми. Он хочет принимать решения каждого. Он не пытается управлять, властвовать. Это принципиально, это очень важно.
0: Да, еще небольшая добавка. Глава десятки не подменяет нашего Рава. Рав — это наш вечный Рав, наш учитель. И неважно, какой глава десятки вдруг станет сумасшедшим почувствовать себя Равом. Нет, нужно послушать, есть очень четкие определения Рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
7: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar.
1: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться. Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней, но мы не знаем, как ее выбрать. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
0: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, ну, согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, кто, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим Туркия.
8: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
1: Последний месяц-два мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично. В большинстве случаев мы все десятки приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого «глава». Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется? и несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблема с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Ну, еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Рау немного другие вопросы и тогда получить другие ответы. Спасибо.
0: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство выбрало. Откуда? Из того, что она слышала от Рава и в беседах, которые, в записи, которые мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им так или иначе. Можно взять это и в таком направлении не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться. И я могу сказать и собственного опыта, это только развивает. И мы только ищем, как сильнее объединиться, и из нашего объединения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и исправлял, направлял и сделал нас подобными.
1: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема. Но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. Если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
0: Да, это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанности относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находятся, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что вы ответите Хайму, а есть здесь изменения? Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш.
9: И мы
0: сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опытным. Мне нечего сказать, мы в десятке говорили наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого ума, чтобы говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. Есть желание, мы слышим, что Раф рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. Любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение делать то, что рекомендует Раф, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее и поговорим. И есть люди, которые сделали и говорят, друг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувствительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, не должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе. Потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом Лолишма, человек не может видеть, что это Лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял?
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. И человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила желания отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. Мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, до того, как он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которое заключено в желании получать, то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
0: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту. Как написано, «И окроплю вас водою чистою». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху». Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
1: И сказано, следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны. А то, что его оскверняют наверху, это называется далеким путем. Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего». что означает до того, как его осквернили свыше. А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
0: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Израиль совершает его.
1: И следует объяснить, что свойство Израиль имеется в виду, что это уже свойство Израиль, то есть он уже находится в состоянии Яшар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Израиль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Израиль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнимо, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и восполняют

0: Однако человек должен верить, что когда он пробуждается, войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше. То есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
1: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Торы. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
0: И в этом смысл слов. А я всегда буду надеяться. То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного. И вновь тебя прославлять. Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. Как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
1: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде.

0: Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, которые есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит цели творения, состоящей в том, чтобы насладить свои сознания.
1: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано: «И сказал он: возьми же сына твоего и единственного твоего и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает единственное понимание, которое есть у человека, которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя. И принеси его во всесожжение. То есть, чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его, и чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал: «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему: «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге Зоар, где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
0: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило: «приступил и повторил» стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца, в этой мере человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
1: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
0: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
1: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверным, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится на него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
0: Да, в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза. Как он говорит в статье, даже скверно, и даже быть грешником. Это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради отчего. Тебе нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь, или что-то такое. Понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал в том, чтобы прийти к свойству отдачи. Перейдем к уроку от 16 июля
1: 2002
0: года.
1: Статья Ишлавы Сулам 3-го тома. 25-я страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
2: Буре бара это невра.
1: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств, ни больше, ни меньше, это Он. И невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходит действие несовершенное. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец?
2: То,
1: что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние. Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творение должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два этих состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112-й странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что Царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору? А ощущение греха соответствует мере его веры в величие Царя. Что значит «мера его веры»? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием и, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда, через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бааль Сулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец в виде отдачи, в форме отдачи, чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения. Есть вопросы? Нет.
0: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
1: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположному нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело замыслом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств — эгоизма и альтруизма, отдачи и получения, свойств Творца и свойств творения. Ради получения, ради отдачи, неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
0: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию зла. Не нужно стремиться осознать зло.
1: Познавать зла нам не нужно, наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру. То ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. Страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наше отношение. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим, до Махсома или после Махсома. До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, которое исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и Творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания. Это мы называем верой ниже знания. А вера выше знания, когда человек получает какую-то силу свыше, то есть ощущение Творца, то, что помогает ему подняться над своей природой и идти против желания получать в отдаче, отказаться от своей природы. Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, его величием. И это дает ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
0: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш. Он создал меня и все. А чтобы я ценил его вместо нефиш де нефиш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. Я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. В неосознанном состоянии это сладкое состояние, хорошее, а быть в осознании это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Мне получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию, силу, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача — это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее — это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, приди ко мне и получишь то, что я получаю, а как змей, если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца. Да.
1: Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Махсоном и вера...
0: Все, что и в духовном мире есть, и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию действительно к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение. Так? Вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям, да, разные. Зоар объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце окружающего света – это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца, это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет. Но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка – это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера – это как будто они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обыватели, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположно мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится настоящий работник, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать, тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать, копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона? Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: Если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному?
1: Есть большое количество людей, которые просто следует за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки. Но они находятся все-таки... ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их, дал им птиху, главным образом на лекции, главным образом я их дал письмо на странице 63. Тогда не было прихахам, я напечатал им это уже. Показал с этим квадратик, это ты входишь в цель, и ты упускаешь. Это очень маленький угол. Вначале ты не знаешь, не чувствуешь это отклонение, и ты улетаешь. Это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулама, а не то, что я сейчас, знаешь, пошел там, сочинил что-то, придумал, и все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5 что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за один кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находятся, сколько есть, есть такие, кто уходит. Они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая возникает изнутри. Знаешь, им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Таль Рот, Пелах Римон, Пардес Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, он начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположность этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбби дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил. Ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбби начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю. Так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить и реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбби засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбби, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты. Много вещей он ощутил. Просто так, как будто духовность ощутил. До такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя.
3: О, если она дугма.
0: У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
1: Что значит не показывать человеку больше зло, чем он может исправить? Анахну немцаим бигмара
0: тикун. Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. То есть изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
4: Создается.
0: Создается у человека. Растет так постепенно. Рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, с чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представляло себе как две горы такие, что просто... Падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горько и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро, и предпочесть. Отдачу над получением и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему зло. Все.
4: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник. Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
3: Кадош Барху лимала.
4: Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу. Так? От человека, где он находится сейчас до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу две эти линии встречаются, как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца — правая линия, природа человека, или наоборот, природа Творца — это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, это кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще ни то, ни другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истинной лжи, и это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
4: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие, тебе дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. в этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями 10 сферот, в чем разница у нас 10 сферот? То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
5: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках. Прежде всего, Рав начал с того, что Творец, он совершенен, и тогда он начал создавал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. И мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать
6: это.
7: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. И человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
5: Да, вся эта статья правая, левая линия. Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период. И на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
6: Тамид льет леват, а вали близе, блихаварим, бли.
5: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
7: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую. Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, и есть состояния, которые Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям. Как сказано, один мудрец говорит: «Я не Раби Зуши, я — это я». И вот эти состояния нужно выяснять. Когда я грешник, когда я праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать. Сам заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
5: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Рав себя почувствовал низким в этом. У нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать.

0: Это то, что важно здесь.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема «Глава десятки». И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решений в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. Для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это». Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап. И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки, и кто может быть главой десятки? Все, или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе. И как мы формируем главу десятки среди нас, это упражнение очень важное. Оно принципиальное, оно основополагающее. Но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз

0: слышали, что такое десятка? Десятка — это не люди, это место, это общее стремление вместе, величие цели, которая между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда. Есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. Это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свои состояния в подъемах, в падениях, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал. Понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственный за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
1: Какое определение главы десятки?
0: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
1: Это духовная роль или материальная?
0: Организовывает другое.
1: Для чего нужна глава, если принцип десятки? Объединение между нами — это является главой.
0: Да.
1: Для чего нужна еще глава в десятке?
0: Чтобы было кому обратиться.
1: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу?
0: Да.
1: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
0: Это тоже верно.
1: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
0: Я думаю, что поскольку десятка — это закрытая клей, поэтому у него должно быть рожь, голова.
1: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
0: По моему мнению, нужна глава. потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласий и несогласия, должно быть какое-то решение. Иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в лишма.
1: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рош, и мы отменяемся перед этим рош, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И рош может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
0: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, то кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменяет себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать, свет, свет высшего.
1: Для того, чтобы сформировать это рош, должно быть какое-то строение. Это как какой-то это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рош десятки, как сказали. Требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
0: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном, есть структура Рош-Тохсов. Это не материальная иерархия. Это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. И это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
2: Ну, как анахну бноим, коли хайоты ешла им рож.
1: Так мы устроены, у всех животных есть голова. Но у деревьев нет головы, а у животных есть. И там совершенно другое видение.
2: Махлит за рож. А кольгуф...
1: Тот, кто принимает решение, это голова. И все тело подчиняется решению головы. И зависит от него.
3: Рож зеломер, что ассирия...
0: Глава — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я, наоборот, вижу роль десятки в том, чтобы принять рож, главу. Гораздо больше работы, чем само рож. Если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
1: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
0: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, которая может вести нас по духовному пути.
1: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим... Смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаил, он рож десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу, силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью, судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решения или есть конфликты, и что-то непонятно, у него больше сил направлять. Он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь от этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный, и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
4: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
1: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке, я думаю, что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
2: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры.
4: Ну, кто-то отделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить.
2: Махлит.
4: Если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
0: Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
4: Голова — это, если мы сравним это, что такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова не, ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль головы сделать порядок в ощущении десятки. Но вести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
5: Как
1: я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
6: На самом
4: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был. Если ты этого не чувствовал, не прошел. Я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятке один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран главой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной и тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
7: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש הסירייה זה להסתכל
1: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем.
7: Пазл шалем,
1: это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хисарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
4: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила главы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе главы, это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать главу, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
2: Рош... Царих, коль хайот им рош...
1: У всех животных есть голова.
4: Друзья, мы продолжаем сейчас роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть, как мы знаем из истории нашей группы, есть Рав, есть кто-то большой, как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего это мнение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше вес в его обязанности. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилад напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
1: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то, или, либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
4: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного. Что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знание?
1: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. Обязанность организовать десятку.
4: Чем он особенен, в отличие от других?
1: Тем, что его выбрали.
4: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
1: Я думаю... Это не важно. А мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
4: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение. Почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
1: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
4: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы...
1: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы для них... Его слово — это слово.
4: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар. В чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз. В чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами десятки? 8 минут.
6: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
1: отмена остается всегда потому что товарищ это духовная ступень отмена перед головой это еще наверное добавка к этому
6: ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה
1: добавка не только духовная но видимо и материальное.
6: В
1: итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
4: Я пока еще не знаю, что сложнее, отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
1: Я думаю, что особенность отмены перед глава десятки или отмена перед каждым товарищем. И здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки. И в этом очень большая разница. Мы видим, что есть товарищи в десятке. Ну, когда что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят, ну, приходится отменяться перед этим, но и эта десятка устанавливает, и это окончательно, у тебя уже нет здесь никакого выбора.
4: Да, на самом деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница. Что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя. Но когда обязывает тебя видеть его как большого, на самом деле, как Творца, это человеку очень трудно.
5: И
4: мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или нет.
1: Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
4: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Не знаю, здесь разница в отмене. Нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это. Я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешь себя перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
2: Ну, Бахрим это Рошу и Шахат.
1: Выбрали десятку, это один человек. Так же, как и в материальном мире. Группа — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе, и это очень все непросто.
4: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно, но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
1: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, и то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови, и как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать.

0: с Творцом. Да, работа, то, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед головой выбрана, и десятка — это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать. Если есть такие десятки, или есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями, мы приглашаем от всего мирового кли поделиться. И пока вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. Из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и, исходя из опыта, мы умнеем. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония, передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку. Ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
2: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения, есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть главой, ты

0: должен хотеть, чтобы быть главой. Это очень существенно. Ты должен ценить каждого товарища в десятке, и ты должен возвеличить его, потому что если ты не возвеличиваешь его и не отменяешь себя перед ним, все бесконечное, что он готовит, к тебе не придет. Ко всем остальным придет, а к тебе нет. И это изучение отмены на самом себе, можно сказать. И когда ты глава, ты буквально чувствуешь, что десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе. А если сделаешь, то весь этот скачок — твоя заслуга. И это настолько тонко, ты здесь становишься прямой связью между десяткой и Творцом на неделю. И десятка должна хотеть войти в это упражнение, должна согласиться войти в это, потому что это вводит меня на новый уровень работы в ней, на уровень серьезности. Я даже помню, что Рав как-то сказал, что десятка... Здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
1: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
0: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гехтер. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление, вдруг весь смысл Лихая Маколи получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение, в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. У меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать, но как только я получил эту роль, я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первого главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
1: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров, и Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава, и мы у нас в десятке не отменили дежурных духовных вот этот рожь, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути, мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
0: Хаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, мировой Кли. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. Мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет главы, и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое. В принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас больше, сильнее сплачивает. И ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
3: Туда раба. Барак, бевакаша.
4: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה כל
1: מי שבוע. מי уже две недели это делаем, у нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный зум, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
5: In every 10 there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from their when they are saying something, it has much more bigger influence than other.
0: Мы смотрим утренний урок.
5: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
0: И если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
3: Так, когда мы говорим, что это не шеэла медуяк, это говорим, что это таргум медуяк.
1: Говорят, что это не совсем верный перевод.
3: Оша Таргум.
1: Голова переводов.
0: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по обвинению в десятке.
1: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
0: В каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слова. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать главу десятки? Это похоже, как будто мы еще в группе выбираем Рава.
1: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом, и, может быть, больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А глава десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Глава десятки — это роль

0: тоже. И так и в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение каждому. Нет кого-то, кто больше или кто-то, кто меньше. Я очень чувствую это отрава. Рав никогда не поднимает в десятки себя над другими. Он всегда как товарищ. Он всегда находится на одном уровне со всеми. Он хочет принимать решения каждого. Он не пытается управлять, властвовать. Это принципиально, это очень важно.
1: Да, еще небольшая добавка. Глава десятки не подменяет нашего рава. Рав — это наш вечный рав, наш учитель. И неважно, какой глава десятки вдруг станет сумасшедшим, почувствовать себя равом. Нет, нужно послушать, есть очень четкие определения рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
2: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar.
0: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться. Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней, но мы не знаем, как ее выбрать. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
1: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, но согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, кто, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим, Туркия.
3: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
0: Последний месяц-два мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично. В большинстве случаев мы все десятки приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого «глава». Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется? И несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблема с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Ну, еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад,

0: и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Раву немного другие вопросы, и тогда получить другие ответы. Спасибо.
1: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство выбрало. Откуда? Из того, что она слышала от Рава, и в беседах, в записи, которые мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им, так или иначе. Можно взять это и в таком направлении не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться. И я могу сказать и собственного опыта, это только развивает, и мы только ищем, как сильнее объединиться, и из нашего объединения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправлял, направлял и сделал нас подобными.
0: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема, но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. Если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
2: Да,
1: это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанности относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находятся, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что бы ответить Хайму, а есть здесь изменения? Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш.
2: И
1: мы сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опытно. Мне нечего сказать. Мы в десятке говорили наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого ума, чтобы говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. Есть желание. Мы слышим, что Рав рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. И любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение, делать то, что рекомендует Рав, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее и поговорим. И есть люди, которые сделали, и говорят, вдруг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувствительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе. Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, они должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе, потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом Лолишма, человек не может видеть, что это Лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в Лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял?
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. Человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила желания отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. И мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, так он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которое заключено в желании получать, то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
0: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту. Как написано, «И окроплю вас водою чистою». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху». Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
1: И сказано, следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны, а то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем».

0: Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. И Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего», что означает «до того, как его осквернули свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы скверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверной. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
1: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Израиль совершает его.
0: И следует объяснить, что свойство Израиль имеется в виду, что это уже свойство Израиль, то есть он уже находится в состоянии Ишар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним. Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за него.
1: И объясняет там Баль-Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается, войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше. То есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
0: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Тора. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
1: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. Как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
0: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, которые есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит цели творения, состоящей в том, чтобы насладить свои сознания.
1: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано: «И сказал он: возьми же сына твоего и единственного твоего и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает «единственное понимание, которое есть у человека», которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя. И принеси его во всесожжение. То есть, чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его. И чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал: «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему: «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге Зоар, где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
0: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило «приступил и повторил» стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца, в этой мере человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе? Когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
1: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении и того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
0: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
1: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверным, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится на него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
0: Да, в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза. Как он говорит в статье, что даже скверно, или даже быть грешником, это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради отчета. Нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь, или что-то такое. Понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал бы в том, чтобы прийти к свойству отдачи. Перейдем к уроку от 16 июля 2002 года.
1: Статья Ишлавы Сулам 3 тома, 25 страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
2: Буре Бара это не враг.
1: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств ни больше, ни меньше. Это он. И невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходит действие несовершенное. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец?
2: То,
1: что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние. Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творения должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два эти состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что Царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору? А ощущение греха соответствует в мере его веры в величие Царя. Что значит «мера его веры»? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием. И, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда, через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бааль Сулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец в виде отдачи, в форме отдачи. Чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения.
2: Есть вопросы?
0: Нет. Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
1: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположному нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Махсом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств — эгоизма и альтруизма, отдачи и получения, свойств Творца и свойств творения. Ради получения, ради отдачи, неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением, и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
0: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию зла. Не нужно стремиться осознать зло.
1: Познавать зла нам не нужно, наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру. То ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. Страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наши отношения. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим, до Махсома или после Махсома. До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, который исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и Творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания.

0: Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш. Ты создал меня и все. А чтобы я ценил его вместо нефиш де нефиш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. Я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. В неосознанном состоянии это сладкое состояние, хорошее, а быть в осознании — это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия, очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Мне получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию, силу, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача – это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее – это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, как приди ко мне и получишь, что я получаю, как змей. Если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца. Да.
1: Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера замахсомом и вера...
0: Все, что есть в духовном мире, есть и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, что не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию, действительно к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?

0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что он слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение.
1: Так,
0: вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям. Да, разные. Зор объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце и окружающий свет — это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца, это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы — отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет. Но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка — это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера — это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обывателей, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположно мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, все, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится в настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать, а тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать, копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона? Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: Если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному?
1: Есть большое количество людей, которые просто следуют за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки. Но они находятся все-таки, ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их, дал им птиху, главным образом на лекции, главным образом я их дал письмо на странице 63, тогда не было при хахам, я напечатал им это уже, показал с этим квадратик, это ты входишь в цель, ты упускаешь, это очень маленький угол, вначале ты не знаешь, не чувствуешь этот отклонение, это и ты улетаешь, это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулам, а не то, что я сейчас, знаешь, ты пошел там, сочинил что-то, придумал, и все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5, что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, ну так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько, пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за 1 кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой кабалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, мне нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находится, сколько есть, есть. Есть такие, кто ходит, они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Знаешь, им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Таль Рот, Пелах Римон, Пардес Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, он начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположности этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбби дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил его. Ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбби начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю. Так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить, реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбби засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбби, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты. Много вещей он ощутил. Просто так, как будто духовность ощутил. До такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя. У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
2: Что значит не показывать человеку больше зла, чем он может исправить?
0: Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. Изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
3: Создается
0: у человека. Растет так постепенно, рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представлялось себе как две горы такие, что просто... Падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горькое и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро. И предпочесть. Отдачу над получением и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему зло. Все.
2: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник. Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
3: Кадош Барху лимала.
2: Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу.
3: Так?
0: От человека, где он находится сейчас, до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу, две эти линии встречаются. Как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца – правая линия, природа человека, или наоборот, природе человека, Творца — это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, это кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще ни то, ни другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истины лжи, это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
2: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие тебе, дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями 10 сферот, в чем разница у нас 10 сферот? То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
4: К Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках. Прежде всего, Рав начал с того, что Творец, он совершенен, и тогда он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. Мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать
5: это.
6: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. Человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
4: Да, вся эта статья «Правая, левая линия». Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период. И на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
5: Тамид льет леват, а вали близе, блихаварим, бли.
4: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
6: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую. Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, и есть состояние, которое Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям. Как сказано, один мудрец говорит: «Я не раб из уши, я — это я». И вот эти состояния нужно выяснять. Когда я грешник, когда я праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
4: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Рав себя почувствовал низким в этом. У нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать, что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка, выяснять это все время. Видеть, да, нет, что есть с кем говорить, есть кого спросить, удостоились.
6: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема глава десятки. И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решения в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. Для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это. Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап». И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе, и как мы формируем главу десятки среди нас. Это упражнение очень важное, оно принципиальное, оно основополагающее, но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди. Это место, это общее стремление вместе, величие цели, которая между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда. Есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. И это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во всем, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свое состояние подъема, падения, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал, понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственный за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
0: Какое определение главы десятки?
1: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
0: Это духовная роль или материальная?
1: Организовывает другое.
0: Для чего нужна глава, если принцип в десятке? Объединение между нами — это является главой.
1: Да.
0: Для чего нужна еще глава в десятке?
1: Чтобы было кому обратиться.
0: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу.
1: Да.
0: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
1: Это тоже верно.
0: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
1: Я думаю, что поскольку десятка это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
0: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
1: По моему мнению, нужен глава, потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. Иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в Лишма.
0: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рожь, и мы отменяемся перед этим рожь, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И Рош может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
1: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменяет себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать. Свет, свет высшего.
0: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то, это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали, требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
1: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном есть структура Рош-Тохсов. Это не материальная иерархия. Это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отменение. Отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное.
2: И
1: это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
3: Ну, как анахну бноим, коль хайоты ешла им рож?
0: Так мы устроены, у всех животных есть голова.
3: А коль хайот им рож...
0: Но у деревьев нет головы, а у животных есть. И там совершенно другое еще видение.
3: Махлит за рож, а кольгуф...
0: Тот, кто принимает решение, это голова, и все тело подчиняется решению головы.
3: Талуй меня рож.
0: И зависит от него.
4: Рож зеломер, ше асирия...
1: Глава — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я, наоборот, вижу роль десятки в том, чтобы принять Рош, главу. Гораздо больше работы, чем самого Роша. Если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
0: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
1: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, которая может вести нас по духовному пути.
0: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаэль, он рож десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью, судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решений или есть конфликты, что-то непонятно, у него больше сил направлять. Он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь От этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
1: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
0: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке,
4: я думаю,
0: что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное... оно прикладывается.
3: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры.
1: Ну, кто-то наделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить.
3: Махлит.
1: Если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить, хорошо, если будет глава, и она решит.
5: גם לי אין הבחנה ברורה מה זה ראש הסירייה. אני יודע מה זה לנהל בגשמיות. אבל מה זה בסירייה, מה זה נקרא ראש? ברור, בטוח שזה אחריות על הסירייה.
0: Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
6: ראש זה...
1: Голова — это, если мы сравним это, что такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль главы сделать порядок в ощущении десятки, навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
0: Как я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
4: На самом
1: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был. Если ты этого не чувствовал, не прошел, я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятки один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной, тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
0: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем. Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хисарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
1: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать главу, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это.

0: Машу.
1: У всех животных есть голова.
2: Друзья, мы продолжаем сейчас
3: роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть, как мы знаем из истории нашей группы, есть Рав, есть кто-то большой, как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это мнение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну, давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше вес в его обязанностях. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилат напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, всегда и сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава, ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
4: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Или, либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
3: Какая сила есть у одного?

0: товарища из десятки решать все проблемы десятки. В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного, что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знание?
1: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. Обязанность организовать десятку.
0: Чем он особенен, в отличие от других?
1: Тем, что его выбрали.
0: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
1: Я думаю... Это не важно, а мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
0: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение, почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
1: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
0: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы примем.
1: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы для них его слово — это слово.
0: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар: в

קבל השם חזק ויאמץ לי בך ויאמץ לי בך

0: Хаверим вехаверот.
1: Меня слышно? Дорогие товарищи и подруги мировой Кли, мы прежде всего в десятке хотим вас поблагодарить за эту честь, за то, что вы представили нам возможности в субботу быть представителями всего мирового Кли. И когда мы получили эту обязанность, мы на самом деле подумали, что будет темой самой важной для всего мирового Кли, что даст нам важность. Я думаю, тему, которую мы выбрали сейчас, величие Творца в десятке, нет ничего больше этого. Это очень радующе, это великая вещь. Величие Творца дает нам все силы продолжать в пути, а товарищи еще больше из десятки, в особенности сейчас перед Конгрессом. И все, прежде всего, я хотел сказать, что сейчас мы послушаем клип Рава, который говорит и о важности, и о радости. И за честь, которую мы получили, быть избранниками Творца. Давайте послушаем клип. Сначала отрывок. Да, я ошибся. Есть у нас сначала отрывок из первоисточников, потом клип Рава. И мы увидим, как Рав дает нам силу, просто величие Творца. Итак, прежде прочитаем отрывок из статьи Рабаша, чего требовать от собрания товарищей. Товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он естественно отменяет себя перед Творцом. Получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать

0: ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны идти верой выше знания. То есть Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что Он управляет миром с помощью доброго управления. Если человек верит, что Творец желает людям только добра, он начинает любить Творца, пока не достигает возлюбить Творца своего всем сердцем и душой. И это человек должен получить от своих товарищей.
1: Активный семинар. Что больше всего задерживает человека от того, чтобы видеть величие Творца? Еще раз. Что больше всего мешает человеку увидеть величие Творца?
0: Да, я прежде всего в благодарности за то, что мы здесь сделали подготовку. И эта подготовка, которую мы сделали здесь между товарищами, и он говорит в конце отрывка, что это человек должен получить от товарищей. И я очень и очень чувствую это, что мы должны видеть величие группы товарищей и верить, на самом деле, верить, что за каждым товарищем стоит Творец. И если мы увидим величие товарищей, мы нет никакой причины, что мы не увидим величие Творца, потому что связь, которую мы укрепляем здесь вместе, и это только в отношении между нами. Нет ничего другого. Наши отношения между нами как любовь, взаимная отдача — это сила, которая все время нас увлекает вперед, несмотря на то, что мы раскрываем в себе, мы тянемся вперед, наверх.
1: Верно, все зависит от объединения между нами. Кли, который мы строим, это кли, действительно, в этом кли Творец может раскрыться. И это зависит от подобия по форме каждого из нас. Свойство отдачи. Свойство отдачи заставляет нас соединяться все больше и больше.
0: Да, это буквально зависит от нас, насколько мы рекламируем величие Творца между нами и насколько мы придаем важность отдачи царю, как говорит Рабаш, что если бы мы чувствовали, что есть кто-то важный, мы бы хотели служить ему напрямую. И это именно та энергия, которая нужна нам, чтобы отдавать. Если бы мы чувствовали величие Творца, нам было бы гораздо легче и проще доставлять наслаждение ему.
1: Творение само скрывает Творца. Чем? Желанием получать, отношением, тем, что оно само хотело бы скрыть Творца и само хотело бы раскрыть.
0: Да, есть так много причин, начиная с важности, что было достаточно важность товарищей и Творца, и также отношение, которое я даю этому, недостаточно сильное. И насколько и Творец, я слышал, что именно Он хочет, чтобы мы играли в это отношение, чтобы мы выстроили это сами. Так, по всей видимости, не хватает сильной молитвы к Творцу, чтобы помог нам увидеть величие.
1: Да, прежде всего, мы благодарим за то, что мы собрались, за то, что у нас есть такая группа и товарищи. И всякий раз Творец дает нам еще что-то, на чем надо подняться, еще какой-то вызов, что-то такое. Мы должны держаться за десятку. И так он каждый раз все время дает больше левую линию, иногда нам кажется правой линией, но на самом деле это левая линия. Главное — это включаться в десятку и чувствовать, как он играет с нами, но всегда быть в правильном направлении, ставить себе якоря такие, жить в группе.
0: Да, человек, если находит себя в себе этот вопрос, то его задерживает. того, чтобы раскрыть на самом деле величие Творца? Он может искать ответ, но я думаю, что это не столь важно. Главное, чтобы после этого он пошел в десятку к товарищам и оттуда получал величие, потому что это источник, источник величия, и с легкостью можно получить это от группы. Все здесь очень-очень вкладывают. Приходят на уроки, дневной урок субботы, у каждого обязанности, каждый очень стремится. И даже если товарищ начинает, у него есть горение в сердце, подталкивающее его вперед. И если мы ищем эту точку и правильно направляем, можно получить величие Творца от каждого, кто здесь присутствует.
1: Да, именно так в народе своем пребываю я. Мы делаем его, создаем его каждый раз все больше и больше заново, каждый день заново. Действительно, большая честь каждый товарищ, который недавно вошел, какой дух он с собой принес, что он сказал, вы чувствуете здесь величие Творца между нами, но, я говорю, но, потому что я чувствую, что тяжело, должна быть какая-то отмена перед группой, в каком-то месте должен дать эту отмену, чтобы построить новое пространство.
0: И это буквально приключение. Есть у нас книги, граф, есть товарищи. Можно все раскрыть, все до конца исправления. Это не столь трудно.
1: Мы понимаем, что вся наша работа самая большая, единственная, которая есть у человека в этом мире, исполнять, раскрывать высшую силу, раскрывать творение, которое он создал, и так продвигаться к с этой целью. Главное, изначально в достижении цели, чтобы не забывали, что мы можем достичь ее только при правильном объединении между нами. Там мы создаем место, где мы все находимся как маленькие эгоисты друг по отношению к другу. А там мы хотим создать место, где Творец раскроет нам свойства отдачи, свойства любви между нами, а от между нами к Нему, от любви к творениям, к любви к Творцу. То, что мы учим. Поэтому это на самом деле наша цель. И поскольку это самая высокая цель, особенная, святая, которая есть из всего мироздания, мы с вами находимся в большой радости, и что у нас есть возможность связать себя с раскрытием Творца творением в этом мире. И мы надеемся, что мы раскроем Его и всем творением, и в этом придем не только к началу последнего поколения, которое мы с вами открываем, но и к завершению последнего поколения, чтобы Творец был открыт явно всем живущим в мире, и имя Его было бы Он, и имя Его едино, так раскроется всем. Так у нас есть большая радость в нашем собрании. Это не просто так, какая-то душа, какой-то случай, а это радость от нашего соединения. Мы уже в чем-то соединены и хотим достичь объединения практически такого, которое соответствовало бы раскрытию Творца, и так будем продвигаться.
0: Сейчас, после клипа нашего учителя, у нас семинар молчания. Подумаем о величии Творца в центре десятки еще раз. Подумаем о величии Творца в центре десятки, семинар молчания.

0: Приветствуем всех. Мы начинаем наш субботний дневной урок. И сегодня мы сконцентрируемся на теме глава десятки. Мы говорили на утреннем уроке на эту тему. И сейчас посчитали правильным посвятить этому весь наш дневной урок. И это очень существенная и принципиальная тема относительно того, в каком состоянии находятся наши десятки. И то, что стоит перед всем Бней Барухом, и сейчас именно перед Конгрессом десяток, когда есть огромные усилия в каждой десятке, создать для себя свой индивидуальный конгресс. И когда мы говорили о принятии решений, как десятка приходит к общему решению, исходя из всех тех выяснений, которые мы произвели, мы хотим этот урок посвятить теме глава десятки и сконцентрироваться на существенных вопросах, что такое вообще глава десятки, как мы это принимаем в десятке, подменяет ли это те обязанности, которые есть в десятке, шац и габай, как это будет сочетаться с нашей ежедневной жизнью, как выбирают главу десятки по кругу, или это тот, кого мы назначили, как десятка принимает для себя главу. И сейчас именно потому, что мы вместе собираемся выяснить все эти вопросы, нам важно, чтобы это упражнение, которое десятка берет на себя, исходя из желания, из ощущения и понимания, что она готова на это. И нет здесь никакого принуждения это делать, но это должно быть внутренней потребностью, что нам это нужно для того, чтобы развиваться дальше. И мы хотим начать урок. Михаил и я сейчас прочитаем сказанное Равом, вот так отрывки один за другим, и поделимся о том, что Рав сказал о главе десятки, и как он дал понимание и чувство, в чем заключается эта обязанность, и как мы можем это реализовать в той степени, в которой мы готовы. Итак, Михаил, пожалуйста, отрывок номер один.
1: Мы хотели, как Акоку сказал, промыть себя словами Рава, потому что мы видели на утреннем уроке, что этого, может быть, немножко не хватает. Вы видите здесь, что Рав говорит об этом больше 10 лет уже. Мы не слышали этого тогда, будем надеяться, что сегодня услышим, это не займет еще 10 лет. Первый отрывок от февраля 2026-го. Кто может быть главой десятки? Кто-то из десятки, на кого десятка полагается, и он может быть как какой-то министр десятки.
0: Второй отрывок. Какая сила есть у каждого товарища в десятке, чтобы решать ее проблемы? В силу чего? Откуда есть у него полномочия и знания? Есть у него полномочия, есть знания, и есть у него обязанность. Обязанность выстроить десятку.
1: Третий отрывок. Как проверять готовность десятки принимать принять на себя главу десятки. Есть ли у вас сила установить кого-то, кто будет главой десятки, и чтобы все смирились и послушались его?
0: Четвертый отрывок. Как создают этого главу? Когда вы выбираете кого-то особенного, тогда он уже становится вследствие этого главой. Всем товарищам десятки его слово является словом.
1: Пятый отрывок. Здоровая десятка — это десятка, в которой есть глава. Обязательно. Я вижу множество десяток, у которых и нет главы, и это их не заботит.
0: Шестой отрывок. Является ли это действием для всех? Рав. Это действие равное для всех.
1: Седьмой. Каково определение главы десятки? Глава десятки — это человек из десятки, который чувствует, что у него есть способность соединить всех.
0: Восьмой отрывок. Глава десятки — это духовная обязанность или организационная? И то, и другое.
1: 9. В чем особенность главы десятки, которую мы выбираем? Я думаю, что из-за того, что десятка — это замкнутая кли, поэтому у него должна быть голова.
0: Десятый отрывок. Это обязательная обязанность десятки, чтобы продвигаться, равда?
1: 11. Что делать, если десятка не чувствует потребность, что ей нужна голова? Я не знаю, но мне кажется, что это не здорово.
0: 12 отрывок. Глава десятки мешает равенству в ней. Раф, я думаю, что глава десятки, глава группы — это один из десятки, к которому обращаются и получают ответы.
1: 13. Правильно ли сделать опыт, поиграть в это состояние главы десятки, или пока мы точно не поймем определение этой функции, пока мы все не согласимся, только тогда правильно начинать? Нет. Мы должны пробовать сделать опыт на какое-то время.
0: 14 отрывок. Что делать, если есть десятки, которые не хотят? Раф, оставить, ты никого не обязываешь.
1: 15. Должен ли товарищ хотеть быть головой? Я думаю, что да. Каждый в группе должен выйти со всех заседаний, со всех обсуждений, хочет он или не хочет быть головой.
0: 16 отрывок. Глава — это тот, кто, скажем, заботится обо всех, обо всей десятке. Глава — это то, что тот, кто ответственен за всю десятку, и кто так чувствует, называется главой.
1: 17. Глава десятки все время производит расчет. Он все время работает. Ты все время приходишь к нему. Это та сила, которая соединяет всех.
0: 18 отрывок. Каждый в десятке своей должен заботиться о том, как он увлекает свою десятку к контакту с Творцом.
1: 19. Каждый глава десятки самый низкий из всей десятки, потому что он большой. Моше был скромнее всех. Вопрос, почему должна быть глава у десятки? Ведь десятка — это одно целое. Обязан быть кетер, обязана быть глава, которая судит и соединяет других.
0: 20 отрывок. Вопрос к Раву. Можно измерить, как быть хорошей главой в десятке, Рав? Хороший глава в десятке в том, что ты, скажем, становишься примером для других. Хороший глава в десятке — это когда ты все время, даже без того, чтобы быть примером для других, во внешнем проявлении, быть на самом деле таким, кто заботится о них во всех своих мыслях и внутренних желаниях. И заботиться о них как мать о детях. И эта забота действует без слов. Это когда ты уже находишься в роли главы. Глава думает вперед и помогает всем. Тогда вопрос. Как я знаю, что моя забота хороша для них? Рав, если ты заботишься согласно условиям, которые мы изучаем у Рабаша, условия группы, объединения, пример, как быть больше всех, меньше всех и так далее, ты этим действуешь как Рош.
1: 21. Вопрос, что это за свойство лидера? Является ли это дополнительным свойством, или это вытекает из десятки? Ответ. Руководитель десятки исходит из той же десятки, и он умеет больше принизить себя перед другими и чувствует себя, что он способен служить всей этой десятке и не думает о себе вообще, а только после того, как он заботится и думает о своих товарищах, тогда он становится руководителем десятки. Мы просто должны быть все вместе в отмене каждого по отношению к товарищам, по отношению к его десятке. В таком виде мы продвигаемся, потому что все наше продвижение к Творцу, к окончательному исправлению, Смотрим, как мы все из эгоистической материи все больше и больше отменяем себя в работе между нами в десятке по отношению к товарищам, и так продвигаемся. И поэтому самый большой в десятке — это тот, кто умеет отменить себя больше. А Гадоль в 100 раз — это, а большой в 100 раз — это тот, кто умеет отменить себя в 10 десятках и так далее. То же самое в И бури, когда я становлюсь убаром, зародышем, когда я отменяю себя на первой ступени, отмена перед моими товарищами. Вот и все.
0: 22 отрывок. Как два этих закона сочетаются вместе? С одной стороны равенство, с другой стороны есть глава. Раф, я думаю, что это не мешает одно другому. 23 отрывок. Что является сутью этого упражнения? Что является сутью этой функции и сутью действия товарища по отношению к нему? Чему это нас научит? Рав, ты должен отменить себя перед тем, кого определили как рож. Когда вы решили, что он будет во главе вас, и тогда в этом действии он становится главой. 24 отрывок. Почему мы должны спрашивать кого-то одного? Почему не спросить всех и не прийти к общему согласию? Рав, общее согласие не может быть, потому что если это серьезный выбор, это выбор. 25 отрывок. У главы должны быть особые свойства. Быть главой. 26. Есть десятки по 15 людей. Все обязаны быть в дежурстве как глава, равда все. 27. Вы сказали, что обязательно, что десятка не может быть без главы, равда. Но бывают разные случаи. Если она не чувствует потребности, тогда нет десятки.
1: Да, сейчас мы перейдем к следующему моменту. Следующий момент. Поворотная точка. Там кто-то разговаривает, может помочь чем-то девушке. Поворотная точка. Зачем нам нужна голова? Как мы сейчас промыли себя этими материалами, мы видели это 2026-2016. На самом деле я был на всех этих беседах, я этого не понял, только в последние месяцы я мог это понять, что есть такая необходимость в десятке, в голове. Это не для того, чтобы решать проблемы. Так утром мы получили такие замечания, что из-за того, что был предыдущий урок, как принимать решение, так мы нашли решение, сейчас есть голова, которая будет принимать решение. Это неправильно, потому что голова, прежде всего, должна ввести десятку к окончательному исправлению, так и написано. Без головы десятки — это не десятка, это есть духовный код. Корень, у этого есть первоисточники, мы сейчас в эти мгновения собираем источники, есть немало источников, которые говорят об этом. И, кроме того, надо понять, когда мы коснемся этого, Барасулам пишет, что с того момента, как мы получили Тору, а потом прекратили заниматься любовью к ближнему и к учительству, начали заниматься остальными вещами. Согласно истории, мы видим, что почти не было десяток, это просто исчезло. И мы, кстати, находимся в период такой особый, когда после 3000 лет вдруг снова есть десятки, и не просто десятки в народе Израиля, а у каждой десятки есть люди из разных верований, мужчины, женщины. Поэтому мы делаем это исследование, потому что сейчас важен сам процесс. Нам важна эта попытка для того, чтобы потом реализовать это и потом передать следующим поколениям. Это не то, что сейчас, пока не будет мне понятно до последней запятой, я не буду это делать. И не будет понятно, пока ты не начнешь это делать. И поворотная точка тут — это что, десятка? Прежде всего, глава десятки, чтобы вести группу, должен быть кто-то, кто ответственный, чтобы вести. А потом, конечно, если потребность, он решает, помогает принять решение. Это все зависит от того, насколько десятка дает ему силы. Мы сейчас поговорим об этом. Это, я думаю, что центральный момент. Центральный момент — это не сама глава, а насколько группа дает ему силы. Как старые товарищи могут рассказать, как мы построили Рава. Еще никто не называл его Равом. Он не хотел, чтобы его называли Равом. Так мы создали это. Все время видите клипы его, и всюду это не просто так, потому что мы хотим построить это величие. То же самое, каждая десятка должна будет построить величие этой главы, по крайней мере, на эту неделю. Перейдем к следующему моменту.
0: Да, итак, давайте продвинемся вперед и посмотрим клип номер один, где мы послушаем, как Рав дает определение, что такое глава десятки.
1: Глава определения главы десятки.
0: Глава десятки. Когда он чувствует, что есть у него возможность у такого человека из десятки, что есть у него возможность соединить всех.
1: Духовная функция или организационная?
0: И то, и другое.
1: Зачем нужна глава, если принцип в десятке, если мы соединяемся вместе, то объединение между нами — это и есть глава. Объединение между нами — мы почувствуем Творца и получим наставление. Зачем еще нужна глава в десятке?
0: Чтобы было кому обратиться.
1: Обращаемся к нему?
0: Да.
1: И какая сила, счастье, сила есть у него, чтобы организовывать, соединять нас? В конце мы должны соединиться вместе.
0: Это тоже верно.
1: Так в чем уникальность главы десятки, которую мы выбираем?
0: Я думаю, что поскольку десятка — это замкнутая клей, так, поэтому у нее должен быть рожь, глава.
1: Сейчас мы перейдем к семинару, сейчас услышали и в клипе то, что мы прочли, почему нужна именно голова, каково объединение между нами, что объединение между нами не может дать, то, что голова может дать. Очень важно ответить на этот вопрос еще раз, почему нужна именно глава, и что объединение между нами не может дать без главы. 8 минут.
0: Прежде мы слышали в клипе, что Рав говорит, что нужен глава, потому что десятка — это замкнутая клей. О чем это в точности говорит, я не знаю, но, по всей видимости, есть необходимость. И десятка, скажем, у нас товарищи очень стараются принизить себя, сократить себя, отменять себя друг перед другом. А иногда это может и задержать продвижение, когда никто не хочет выскакивать, не хочет заставлять товарищей из места любви, равенства и отмены, но иногда нужно прорваться вперед, и мы здесь застреваем, и здесь должен быть глава, чтобы получил согласие десятки, чтобы тянуть их вперед. И так он прокладывает направление в том, что отменяет себя, и ему дает право.
1: Вроде голова — это что-то, что является адаптером между десяткой и Творцом на эту неделю. То, что десятка учит, это клей, как отмениться друг перед другом, отмениться перед целью, отмениться перед тем, что действительно, к чему десятка стремится, из действительного к желаемому. И эта голова может вести туда без особых замешательств, без того, что каждый тянул бы в своем направлении, а идем в одном направлении. И голова это может взять всех в одно общее намерение.
0: Так почему нам нужен рош, глава? Мы хотим выстроить духовное общество. И в духовном обществе есть понятие «мы изучаем из всех рукописей статей Рабаша и Рава», что голова там делает мысль, действие. Для того, чтобы произвести действие, нужно прежде всего думать, как я произвожу действие ради отдачи. Это действие главы, есть у него гуф, который называется десятка, и он хочет давать дать десятки. Что? Величие Творца, свет Творца, все десятки. Это действие рош.
1: На самом деле, до утреннего урока я не чувствовал такой большой важности головы, когда я слышал Дуди, Гершина, которые говорили об этом, насколько свыше направляют голову в правильном направлении, куда надо направлять десятку. Это стало, я очень впечатлился, это дало мне важность, что это что-то необходимое, потому что все-таки, как Эйтан сказал, мы все отменяемся, не хотим перепрыгивать, выпрыгивать, не хотим брать власть, но десятки нужно направление. Здесь в функции Роша наполнить это направление на следующий уровень объединения десятки.
0: Да, это не просто прыгнуть вперед и... Потому что если ты хочешь быть главой, ты можешь им стать, это очень просто. А что есть, чего нет в обычном объединении? В обычном объединении нет духовного окружения. Духовного окружения. Не то, что мы сейчас восполнили желание получать. Сейчас вопрос, что такое духовное окружение.
1: Тот товарищ, который хочет быть главой, эта голова приходит из того, что вы создали меня. То есть десятка решает, что сейчас у нас есть голова. И тогда эта сила, которую он получает, ее нет в нем, в настоящем, но все силы товарищей, которые позволяют ему правильно смотреть на картину, видеть, как можно создать такое отношение, которое может крепить нас к Творцу. И так для этого нужна эта голова, потому что это пришло от каббалиста, который говорит, что это наше состояние, давайте сделаем это вместе.
0: Да, у нас на самом деле есть возможность сделать что-то, чтобы приблизило нас к духовному, и также, может быть, если нам непонятно, и нужно прыгнуть первому в воду, и вещи подобного рода. Мы привыкли к необычному, привыкли делать выше знания, и, да? Рав показывает нам, что рожь глава — это кетер, и нужно укрепить нашу отмену и все возможные вещи, которые необходимы каждому человеку в его духовном развитии. Мы... И это один ответ. Это еще просто одна вещь, которая необходима нашему телу. Если один товарищ глава, а через неделю другой, есть разные сложности, вещи. Скажем, у меня сейчас есть вопрос. Я должен спросить одного главу или подождать два дня и спросить другого. Есть разные сложности, но главным образом то, что мы сказали на утреннем уроке, это отмена себя, принижение перед сказанным Равом и перед товарищами, которые идут путем Рава самым прямым образом. И десятка поймет с одной стороны. Говорится, в объединении раскрывается все. И, может быть, это еще одна кухня нашего объединения, которое мы сейчас раскрыли.
1: На самом деле это радует открыть так, что ты думаешь, что ты знаешь, что такое объединение, и вдруг тебе рассказывают, что не знаешь, что такое объединение на самом деле. Счастье, что у нас есть учитель-каббалист, который показывает, что такое объединение. И еще может быть польза от головы. Я думаю, что естественным образом, как бы, когда мы десятка, как часть большой группы, очень легко войти в какую-то привычку управлять мною, и тогда товарищ, который получает функцию как голова, это обязывает его продвигаться, брать инициативу. И тогда выигрывает от этого вся десятка, потому что каждый товарищ продвигается от этого, каждый индивидуум продвигается, и вся десятка продвигается. Вся десятка становится более ответственной.
0: Да, это дает каждому из нас десятки возможность выстроить особое духовное отношение к тому клею, который называется десяткой, как к духовному клею. И здесь мы на самом деле даем возможность каждому из нас выстроить правильное, хорошее отношение. Что такое товарищи в десятке? Что для нас десятка? А то, что ты берешь неделю и ответственность на себя, и ты все время должен заниматься тем, что произойдет с товарищами, как направлять их. Это просто духовное отношение по отношению к каждому товарищу в десятке, как к одному целому.
1: Верно, это пугает. Думаешь ли ты правильно, действуешь ли ты правильно. Ты начинаешь развивать то, что называется трепет. Трепет потом ведет к вере. И мы обязаны пройти этот этап. Даже если ошибемся, не страшно. Мы пришли, чтобы сделать упражнение, раскрыть духовный мир.
0: Хорошо, друзья, мы продвигаемся вперед. Мы хотим сейчас отнестись к необходимости в главе десятки. Вообще, для чего нужен глава десятки? Так, прежде всего, нам нужен глава десятки, потому что это то, что сказал Рав, что мы хотим быть его учениками и должны это доказать. И показать, что мы хотим быть его учениками в любой форме, через которое раскрывается нам высшее управление через него. Это было и в беседах в пути, и также в таком виде мы должны научиться быть его учениками и быть слитыми с ним. Рош не получает новую силу сам по себе, а от того, что передает ему десятки. То есть насколько мы хотим его сделать главой для нас и отменить себя перед ним, и принять его духовное направление в эту неделю, в этом он становится нашим главой. И отмена перед главой — это не отмена по отношению к какому-то конкретному человеку, но мы отменяем себя перед той духовной силой, которая проходит через него в эту неделю. И поэтому важно, чтобы он был для нас главой, потому что наше духовное продвижение зависит от него. Есть здесь еще возможности в случаях, когда мы не умеем принимать решения, скажем, или входим в какие-то углы неразрешимые, поскольку у него есть полномочия быть главой, он может решить для нас и решить, что правильно сейчас для нашей десятки, что мы должны делать. Давайте перейдем к нашему второму семинару и определим для себя функцию главы десятки и ответим на вопрос, какова функция главы десятки, за что он ответственен и как мы понимаем его. Еще раз. Какова функция главы десятки, за что он ответственен и как мы понимаем его. Есть у нас на это 8 минут.
1: В чем функция главы десятки, за что он отвечает, и как мы понимаем эту функцию? Мы говорили об этом на прошлом круге, что глава десятки дает направление на объединение на следующий уровень десятки, но он включает в себя всех в десятки, думает обо всех, желает блага всем и не решает по тому, что он думает, а старается просчитать из всего, что он получает от десятки, и из всего, что он получает от Рава.
0: За что отвечает глава десятки? Ну, можно посмотреть на Рава. Что было важно для Рава? Самым важным, прежде всего, чтобы был мир в группе. На самом деле так, чтобы был мир в группе, чтобы было спокойно в группе, чтобы было хорошо в группе. И специально он поднимает состояние. Это как проверка программ, которую ты поднимаешь, для того, чтобы каждый мог уравновесить. И какова роль главы десятки? Это сбалансировать окружение, уравновесить. Благодаря тому, что он уравновешивает себя, это влияет на других, как в кругах. Прежде всего, чтобы он был сам уравновешен.
1: Удивительно тоже говорит товарищ. Глава десятки, его функция — служить десятке, быть клей для раскрытия Творца. Он должен просто так ощущать общий хисарон, опираться на каждого из них, вносить в свое сердце в товарищи просто. И он делает это из того, что товарищи дают ему силу обратиться к Творцу и служить группе. И будем стараться просто помогать друг другу, чтобы там было то, что называется помощь света, который сможет соединять сердца и будет готов к раскрытию Творца.
0: Да, так в конце, то, что вы сказали, для раскрытия Творца, и меня сейчас... Я почувствовал то, что сказали товарищи, что ты отменяешь себя и работаешь со свойством, которое представляет собой этот глава. Как будто уже нет ни тел, нет лиц. Все это свойство, и мы хотим находиться в свойстве отдачи, или если у нас есть сейчас какой-то центр, через которого мы можем советоваться с организацией или что-то духовное, не знаю, посоветоваться о том, что делать, все через эту новую силу, которую показывают нам. И все так постепенно, исходя из опыта, мы уже больше поймем, больше будет ощущений, вопросов. Так это возникает в процессе.
1: Я думаю, что в дополнение у него есть еще ответственность видеть, как он оживляет дух утреннего урока в десятке. Все, что мы слышим от Рава в течение недели, направления, чтобы действительно пришло, реализовалось, жило. И как бы, может быть, что именно если десятка активна, бодра, действует, он, может быть, он как бы

0: И есть одно общее кли, когда все мы хотим прийти к его цели, и он берет это и направляет нас в течение этой недели. Это советы каббалистов, которые мы изучаем в течение этой недели, те же статьи, то, что нужно в течение этой недели, он направляет десятку. Я думаю, что это также и очень особый инструмент, чтобы дать этому главе выйти из себя и увидеть, что представляет собой, по сути дела, товарищи, духовное кли, особое отношение к духовному кли.
1: Что такое духовное кли? Мы можем научиться материальной головой, которая у нас есть в теле. Заботиться о теле, как говорят. Здоровое тело, когда голова здорова. То же самое в духовном. В духовном тело хочет чувствовать доброго творящего добра, добро Творца. Ощущать, что он живет хорошо, живет в совершенстве с творениями. У него есть голова. Голова делает расчет, как на деле можно обеспечить телу ощущение Творца, как доброго творящего добро. Это все написано, это не что-то новое. Мы должны научиться, как делать это. Стараемся вместе, в молитве, в взаимной помощи. Все еще нам предстоит.
0: Из всего, что вы говорите, слышится, как будто глава должен в себе соединить десятку. А сам он получить все силы десятки, и, по всей видимости, какие-то внутренние действия он должен раскрыть и не воспринимать это как какую-то власть над другими, но как сделать лучше всем товарищам в десятке, раскрыть, что является следующей ступенью и что мешает десятке. И что требует заботы, как бы развивать мысли в таком направлении, когда они включают все детали десятки и соединяют каждого из товарищей.
1: Да, и без того, чтобы десятка дала ему силу, у него нет сил. Или так удобно говорить о желании получать? Тут есть много вопросов, которые надо выяснить.
0: Да, я слышал, что если есть 15 товарищей в десятке, Рав говорит так, что каждый должен стать главой. Те, что приходят на урок, не приходят на урок, мы все должны делать выше знания в этом состоянии. Если десятка решает, что мы идем на это, тогда это наше. И эта сила должна прийти только из согласия. Если мы вместе, мы никогда не ошибаемся. Так это наше направление — произвести действие, когда все мировое кли входит в него сейчас.
1: Друзья, мы продолжаем. Мы заняли у нас много времени в дирекции выяснить и решить, правильно ли это время сейчас начать это упражнение, или, может быть, подождать до конгресса, после конгресса. И так мы начали проходить эти отрывки, видеть, что Рав говорит, что здорового тела должна быть голова. Я думаю, что из-за того, что десятка — это замкнутая кли, должна быть голова. Еще другие высказывания, которые мы прошли, мы решили, что мы на самом деле думаем, что это правильное время, нечего тянуть, хотя вы видите, что эти отрывки два месяца назад, может быть, даже больше. И вообще надо понять, что, чтобы принять такое решение, мы думаем об этом очень много, потому что, вы видите, есть 800 десяток, через несколько месяцев у нас будет 1000 десяток, есть десятки, в которых есть товарищи 30 лет, есть товарищи, десятки и товарищи год-два. Никогда мы так не сможем делать упражнения, всегда кому-то это подходит, не подходит, период не подходит. И после конгресса, если бы мы начали, там уже есть региональные конгрессы, мы начинаем готовиться. То есть, короче, каждый, кто чувствует, что этого ему не хватает, каждый, кто хочет, человек может делать упражнения по разным причинам. Потому что Рав сказал, и все. Потому что он чувствует, что действительно ему недостает такая функция. И еще. Так, поскольку десятки разнообразные, каждый, кто решит по каким-то причинам, он хочет делать это.

0: упражнение, может быть, десятка, которая вообще решит, что сейчас это не подходит, им это тоже хорошо. Мы развиваемся. Какие функции? Мы тут получили вопрос, какие функции есть у этого главы десятки. Как мы сказали, функции, как Рав сказал, и духовные, и материальные. Все. Тут был вопрос, как бы глава десятки, он должен решить сейчас что-то, почему именно решить? Или решать проблемы? Глава десятки не только решает проблемы, это не его главная функция, его главная функция — это вести десятку к окончательному исправлению, это его роль. Если посередине есть проблемы, и в каком-то виде, десятка сама с помощью тех решений, которые мы объяснили на прошлой неделе, не может прийти к решению. Может быть, глава десятки может быть последним судьей, а может быть и нет. Зависит от десятки. Может быть, и десятки, которые не готовы это сделать, новая десятка. Конечно, зависит от того, какую силу мы даем этому главе десятки. А кроме этого, давайте попытаемся, сделаем круг один раз, и потом будем умнее, через несколько месяцев сядем здесь, поделимся опытом и поговорим. Поэтому мы назвали это упражнением, чтобы это не было пугающим. Я понимаю, что это пугает. Я тоже первый раз сказал, слышал такое. Я тоже сказал, что я сейчас должен отменяться перед тем этим. Но, ребята, подумайте, он — это товарищ. Ты, в общем, должен отмениться перед ним. Так написано, по крайней мере, у Рабаша. Это очень легко сказать, отмениться перед Творцом, перед мнением всей десятки. В тот момент, когда ты видишь эту рожу, и ты видишь лицо, а перед ним я должен отменить себя. Секунду, тут есть сопротивление. Пусть каждый выяснит, что внутри него там какая сила сопротивляется этому. Даже я тут видел какой-то вопрос, у нас спросили, может быть, будет двое. Ну, двое, не один. Перед двумя это легче. Все-таки я не знаю, как ответить на это. Я не слышал. Давайте делаем упражнение по отношению к одному, а потом посмотрим. Может быть, мы придем к двум. Будет легче. Так. Как выбирать? Извиняюсь, я еще не сказал. То есть функции, согласно тому, как мы читали сейчас, и краткая выжимка. Прежде всего, тот, кто отвечает товарищам, это функция на все вопросы, материальные и духовные. Последний судья принимает решение практически, это самое вообще пугающее. Духовный и материальный организатор, главным образом, я думаю, что это главное, служит, а не управляет. Гершин сегодня утром как раз послушать сказал, у меня тоже было тоже ощущение, что ты, когда получаешь эту функцию, глава десятки, ты вдруг говоришь, а ну сейчас я наконец-то организую все идеи, которые у меня были, я сейчас так установлю. В тот момент, когда ты вступаешь в должность, ты начинаешь понимать, что, в общем, ты должен быть ниже всех, ты должен служить им. Это как каждый может быть главой правительства, то же самое. Да, это легко. Когда ты входишь в должность, ты начинаешь понимать, о чем речь. Еще раз, он служит, а не управляет. Он самый низкий из всей десятки. Его полномочия служить. То есть мы хотим и радуемся, чтобы у нас была глава, которая нам служит. И это хорошо, что люди меняются, и хорошо, что каждый может служить с его особой лояльностью, которую он получил от Творца. Поэтому нечего бояться этого. Это главная функция. Как выбирать? Тут я тоже могу сказать, что было несколько бесед. Мы пошли с направлением, что каждый может быть главой десятки. Верно, даже тот, кто раз в месяц приходит, раз в год, если он согласен, пусть будет. Может быть, это заставит его приходить каждый день. Потому что если мы выбирали бы по каким-то критериям, мы не хотели входить в это, потому что тогда каждый сейчас ходил бы, этот приходит два раза, он может или нет, а этот четыре раза, но не приходит на трапезу. И тогда начнутся разные... Мы не хотим этого. Давайте сделаем обычный круг, потом, может быть, будут разные критерии. Сейчас единственный критерий — это что человек записан в десятке, фигурирует в списке, и он согласен. Вот и все, нет больше этого. Это по поводу, да, это по поводу того, как выбирать. Давай посмотрим клип, второй клип.
1: Какая сила есть у одного товарища из десятки, чтобы решать все проблемы десятки? Силу чего? Откуда? Мы выбрали из 10 человек одного. Что сейчас у него есть? Откуда есть у него полномочия, знания?
0: У него есть знания, и у него есть долг. Долг организовывать десятку.
1: Но в чем он настолько особенен по сравнению с другими?
0: Потому что они его выбрали.
1: Суть того, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия.
0: Да.
1: И он получает силы, которых у него до сих пор не было.
0: Нет.
1: То есть у него есть что-то новое сейчас.
0: Да.
1: Это хорошо. Мы готовы к тому, чтобы делать так, пытаться это делать?
0: Я думаю, что это не важно. Это мы или не мы именно, но нужно хотеть продвигаться.
1: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждения семинара принять общее решение. Почему нужен глава, чтобы определял для всех, а не чтобы мы пришли к общему согласию, чтобы это согласие было нашим рож.
0: Нет, но то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже становится от этого главой.
1: И тогда все, что он скажет, отменить себя, это будет правильным.
0: Тогда ты сможешь продолжать. Тогда я смогу продолжить. Но понятно, что у группы, у всех членов группы, для него, для них... Их слово — это слово. Его слово — это слово. Да, его слово — это слово. Смотрите, тут есть интересное выяснение. Мы хотим выяснить это вместе на семинаре. В чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами десятки? Рабаш пишет почти в каждой его статье, написано, что надо отменяться перед товарищем. Да, это не что-то новое для нас. Так в чем отмена перед главой десятки отличается от отмены перед товарищем? Пожалуйста, 8 минут.
1: В чем разница между отменой перед главой десятки и отменой перед товарищем? Все в духовном мире имеет корень. То есть все, что мы хотим сделать, что-то, чтобы это было подобно высшему миру, мы должны раскрыть его. Так есть товарищи, которые я могу назвать органами тела, а есть часть, которая называется голова, есть часть, которая называется внутренние органы, тох. Есть много вещей, которые мы должны раскрыть в духовном мире. Я думаю, что это основная вещь, очень основная. И мы просто должны начать, как мы изучаем английский язык, начиная с алфавита, потом составляем буквы в слова, предложения. Также в духовном мире мы должны производить такие действия. Есть то, что называется рож, гуф, тох. И нужно отменить себя перед рож.
0: Если у главы есть решение относительно десятки, то это как раз вызывает большее сопротивление, чем относительно товарища. При товарищем ты отменяешься на немножко более внешнем уровне, чем относительно главы. Что он говорит, сейчас еще десятка должна сделать что-то, а я не согласен, то отмена еще больше, еще более направленная на одного человека с одним сердцем, потому что все пойдем в одном направлении, в направлении главы, и согласимся пойти. Это уже приблизит нас к одному человеку с одним сердцем, поэтому сопротивление больше.
1: Да, я согласен. Мы чувствуем, что из неизвестного это приходит к известному. То есть нет проблемы в отношении отмены, отменить себя перед каждым. Но если на самом деле то приходит раз в неделю на утренний урок и сейчас принимает какие-то решения, как я на самом деле могу отменить себя перед ним? Как я внутри это могу сделать? И, может быть, здесь нужно поднимать веру и нужно помнить, что нет никого, кроме него. И он делал, делает и будет совершать все действия.
2: И
1: как раз если мы придем к любви и товарищи между нами, не будет никакой ошибки. И только любовь товарищей нужна. И тогда это менее важно, та или иная отмена, потому что есть любовь товарищей в группе.
0: Всегда направление приходит от товарищей. Удивительно. Кажется, как бы отмена перед товарищами — это время подготовки. А отмена перед главой — это просто то, что называется принять себя перед товарищем, взять его мнение, поместить его внутрь и включить в себя это желание товарища. Относительно главы ты должен просто реализовать это решение, хотя это противоположное тому решению. И это практическая отмена, чтобы мы могли просто помочь друг другу, чтобы это случилось.
1: Да, я думаю так. Что разница в том, что в десятке тоже отменять, может быть, в той же мере и по отношению к главе, но когда глава принимает решение, это уже будет уже больше в направлении действия, как вы сказали. И нужно понять, как это сделать. На самом деле, как сказал Йовав, если товарищ не платит друг массер или что-то подобного рода, и он привлек товарищами на прошлой неделе, а сейчас его поставили главой. Или, может быть, это мое восприятие. Он, может быть, и не пренебрег, а заботился. Есть разные ситуации. Но действительно, в тот момент, когда решение принято, и когда поднимает важность, и дает направление десятки, и дает новый путь десятки, которого не было неделю назад, две недели назад или полгода назад, это добавка, и нужно реализовывать. Все, выше знания и обвинения. Главное, можно также в момент, когда товарищ стал главой, смотреть, как он думает, в чем его забота, и сколько заботы есть в каждом решении, и сколько в течение недели он вдруг, может быть, чувствует большее давление от товарищей по группе о том, чтобы укреплять и пожертвовать там. Это благословенно.
0: Да, я по отношению к товарищам отмена. Как Рабаш пишет, что он должен быть выигрыш, чтобы делились поровну. Может быть, мы товарищи. Я беру 60%, а товарищ берет 40% нашего духовного заработка. Относительно головы, может быть, двойное отношение к товарищу. С одной стороны, товарищ, а с другой стороны, еще дополнительная отмена. Отмена перед его функцией. Как глава, то, что он говорит, нужно просто прийти, реализовать это. Тогда как если это просто товарищ десятки говорит что-то, у него есть какое-то желание, что мне не нужно, как бы относиться к этому желанию как к важному. Не знаю. Я чувствую, что отмена перед головой — Это отмена десятки, это отмена дня на этой неделе. Есть большая разница, так я чувствую в работе между нами. Если отменяешься перед каждым товарищем, хочешь отмениться перед каждым товарищем в каком-то месте, и ты хочешь отмениться перед каждым товарищем, ты измеряешь его два раза в неделю. Кто он, чтобы я его слушал, он приходит раз в неделю. А тут глава десятки — это уже измерение относительно его функции, чего-то более духовного. Ты действительно отменяешься перед чем-то одним. Он берет, концентрирует в себе это духовное тело, и перед ним ты отменяешься. Нет, перед каким-то товарищем или каким-то какой-то физиономией. Просто берешь высшего, просто берешь его и отменяешься перед ним. Можно еще добавить, что у каждого товарища есть свой хисарон, его потребности, его видение. И это не должно быть никакого разногласия между хисароном и товарищем. Мой хисарон говорит мне, что у нас есть совершенно разные хисароны, но когда я беру в расчет, что это товарищ в десятке, что он глава, у меня есть немножко другое отношение к нему, потому что он глава, он в конечном счете, он поможет мне к духовному, глава. Мы перейдем к части вопросов. Хотим послушать вопросы, которые есть у всех по теме главы десятки. Можно задавать в мире, ставьте знаки вопроса. Можно письменно посылать вопросы в системе Арвуд и в виртуальном доме. Мы будем отвечать на ваши вопросы. Давайте начнем с первого вопроса. Болгария.
2: Здравствуйте. По примере всегда кажется, что из опыта есть товарищи, которые более активные, двое-трое, которые соединяются в десятке, более остальные, и как бы та, что-то остальные в порцу. И по примере десяти спирот там тоже видно, что Рош является не одна сфера, Рош является трое спирот. И вопрос такой, почему нужно выбрать один товарищ как Рош? Если не лучше, как бы естественный Рош, который образовается в каждой десятке.
1: Причина, по которой мы хотим, чтобы все были главой, а не какие-то определенные товарищи, которые, может быть, лучше больше воспринимают или лучше понимают в тест, как ты сказал. Мы хотим, чтобы все попробовали это. Каждый должен почувствовать свою ответственность перед десяткой. Он должен быть на этом месте, когда я сейчас их духовное в моих руках. Несколько дней назад мы слышали беседу с Равом, в которой он отнесся к той точке, что человека приводит в духовное не для того, чтобы он постиг, но все, чтобы он сделал с собой, это всех подталкивать к духовному, чтобы он вложил это в свою жизнь, в это, в их духовное. Поэтому эта роль — это первый шаг, который обязывает тебя действительно подталкивать их к духовному. Почему? Потому что ты должен. А если ты этого не делаешь, и это во время твоего дежурства они стоят на месте. Поэтому каждый должен на себе почувствовать это переживание. Неважно, сколько бы мы не говорили об этом, нужно это прожить, чтобы почувствовать глубину величия. Если бы это могло привести к какой-то вред группе, этого не произошло. Но когда мы чувствуем все эти чувства, обязанности и пробуждение, это должно быть у нас каждый день, и поэтому мы должны взять на себя эту роль и просто попытаться передать им эту потребность, что как раз это время, время действовать.
0: Тут есть еще несколько причин. Прежде всего, очень трудно установить, кто активный товарищ. Вы все, мне кажется, согласны. В чьих глазах? Если мы начнем тут делать выборы, кто активный, кто нет, согласно чему, а тут не работает, и посылается везде не отрывки, а тут работает с утра до вечера. Но намерения его такие. То есть как бы не просто, не просто выбрать, а если есть 2-3 активных, как выбрать между ними, а если не все согласны с этим. Поэтому, действительно, решение сейчас самое лучшее. Действительно, чтобы каждый получил собственный опыт. В этом самом по себе есть большой опыт, который все должны пройти. Мы увидим через несколько месяцев, когда мы поговорим, даже товарищи, которые менее активны, когда они получают эту функцию, вы увидите, насколько они изменятся. Это первое. Второе, если определить одного человека, мы тоже не исправлены. У меня нет сомнений, что этот человек испортится, не сможет удерживать такие почести, все будут относиться к нему как к главе, он уже привыкнет к этому. И просто так, если у него нет экрана, то этот человек просто потеряется, мы убьем его этим. Еще несколько причин. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы понять, что мы делаем сейчас. Ротация. Женщина Торонто 1.
3: Thank you so much, beloved friends, for your leadership. So we, our question is, if a 10 currently uses the roles of shots and gabai, or sometimes they're called connecting officers, are we to understand that those roles cease and the head role replaces all of those other roles?
1: Не, на тебя не слышно.
0: Да, в принципе, глава включает в себя две эти функции. Шац и габай. Как бы габай — это что-то организационное, как будто шац — более намерение, дух группы. Глава включает в себя все эти вещи. Теперь глава, конечно, если у него нет времени, может назначить, у него нет времени, может назначить кого-то, кто будет отвечать. Это понятно, он может делать много вещей. Действительно.
4: Здравствуйте, мировой клей. Раньше было как-то рабом сказано, что решение в десятке принимается центром. Центром десятки. А как сочетается, если мы выберем кого-то главой группы десятки и решением, которое мы получили из центра десятки? Спасибо.
1: То, что мы выбираем для себя главу десятки, это не значит, что десятка не должна принимать общее решение. Он не должен быть властителем, который предписывает десятке, что делать с утра до вечера. Наоборот, чувствовать хисарон десятки и действовать. Если десятка приняла общее решение, должно прийти к общему согласию, он должен это почувствовать и сейчас дать ему это место, где он может дать им место, где они могут прийти к согласию. И с другой стороны, он должен быть чувствителен, должен видеть, должен ли я быть тем, кто сейчас принимает решение. Почему? Потому что на этой неделе я глава. И то, что товарищ глава на этой неделе, он принимает решение, нет здесь никакого вреда, это он делает, исходя из своей функции. Он получил полномочия десятки служить им. И это решение, которое он делает, исходит из полномочий, из того места, что он хочет быть верным служителем десятки. И после того, как мы завершим его неделю, если мы видели вред в его решении, недостаток, мы можем прийти и сказать, может быть, здесь сделать по-другому. Но если мы принимаем решение, мы должны отменить себя. Вы увидите, что это упражнение уравновешивает всех и не дает ему возможность выпрыгнуть выше, чем то место, где он должен быть. Все должны быть просто как коврики и отдавать себя десятке и делать все, чтобы десятка продвигалась к духовному.
5: Буменмак 57.
0: Кто-то хочет из зала, поднимайте руки тоже.
5: Добрый день, дорогие преподаватели Мировой Кли. У нас такой вопрос назрел. Если взрослая десятка может справиться с таким непростым упражнением, как быть молодым группам, которые только начинают путь, как им помочь определиться?
0: Прежде всего, если это новая десятка, то всегда есть сопровождающий, всегда есть глава общины или даже глава языка, есть дирекция, можно написать. Поэтому не надо бояться. Если есть какие-то отклонения, там всегда можно написать, мы поможем. Но если десятка все еще новая, не знает, как решить, все это упражнение, надо попытаться. Этот опыт, это всегда хорошо, чтобы было. Но если есть сопровождающие, есть глава общины, который знаком с ними, пусть они пытаются помочь. Согласно тем критериям, которые мы сейчас читали, пусть поможет им тоже выбрать. Поэтому специально тут нечего выбирать, ведь мы говорим о ротации. Каждый, кто на бумаге принадлежит этой десятке, может быть там. Но, может быть, если есть разные частности, которые я не знаю, всегда можно посоветоваться.
5: Еще вопрос можно? Вот вы говорили, что Роша Сирия, он включает в себя функции Шаца Габай. У нас есть дежурные по объединению, да, Шаца Кабай в каждой группе. Они меняются каждый день, да, то есть есть дежурство. То есть получается, когда мы выбираем главу десятки, у нас каким-то образом это влияет на тех людей, которые дежурят вот сегодня, исполняют функцию Шаца Кабай, или как это, или как-то поменять, или это тоже, ну, что с этим делать?
2: Шу, как же это махлитим?
0: Сейчас, как вы решите? В принципе, Шац и Габай, которые сменяются каждый день, это одно. А мы сказали, что глава десятки заменяет Шац и Габай на неделю. Как вы получили это упражнение, сейчас получите другое упражнение. Завтра будет еще упражнение. Это первое. Второе. Если вся десятка решает, или даже глава десятки этот решает, что он хочет, чтобы у него были еще Шац и Габай, очень хорошо. Нет никаких проблем с этим.
6: Раз-два-звук есть? Если все молчат и соглашаются с главой десятки, в чем задача главы десятки?
1: Прежде всего, отменить себя перед главой десятки — это не так уж просто. Ты начинаешь быть в работе против него. Это эгоизм против эгоизма. Он говорит о вещах, которыми нужно заниматься. Он думает, а я думаю, что моей десятке нужно совершенно другое. Он может прийти и сказать, сейчас мы занимаемся самоотдачей. А я думаю, что нужно заниматься подготовкой моей десятки, конгрессу десяток. Я должен видеть, как я действительно могу отмениться относительно того, что он говорит. Откуда он получает силу? Он получает силу из того, что мы две вещи. Отменяем себя перед ним. Второе, мы хотим, чтобы он смог быть Рош. Мы просто хотим, чтобы он смог нас вести, чтобы дать нам направление на ближайшую неделю. И вследствие нашего направления в сердце мы увидим, что мы даем ему силу, и все, кто идет на это упражнение, почувствуют это, что просто есть у меня есть сила, я не понимаю, откуда она пришла, но она приходит, и вдруг я способен делать вещи, когда день назад, и когда еще не был в этой должности, я не мог этого делать.
7: Дякуємо, дорогі викладачі. Скажіть, будь ласка, що робити в ситуаціях, коли
6: скажіть, пожалуйста, що робити в ситуації, голови десятки за станом здоров'я? Когда некоторые подруги не захотят быть по разным причинам, по техническим, по состоянию здоровья, быть главой десятки?
0: Не давить на них, да? Если человек, это условие, если человек по какой-либо из причин сейчас не может участвовать в этом, оставить. Потому что действительно это, ну, кстати говоря, все вопросы, как нам отмениться перед главой, как он будет управлять нами. Я, допустим, я сейчас по дежурству должен быть главой десятки. Я как раз боюсь этого, как быть Роши. На Барухе вообще быть немаленький стресс. Тут есть рамки такие, участвовать во всем. Это честь, конечно, но и это не маленькое напряжение. И тут вдруг еще добавляется что-то. Я должен быть главой, я должен сейчас радовать их, вести их куда-то. Откуда мне вообще с трудом? Сам держу себя. И вдруг, и тут мы чувствуем, что человек должен получить силу от группы. Если он не получит силу от десятки, у него не будет сил. Кроме этого, я тут привожу в действие вдруг разум свой, все, я вдруг вижу, кто-то, как люди вели себя, кто-то трапезу провел, кто-то еще, я должен быть лучше, чем он, конечно. Я уже думаю, что я сделаю, что подготовлю. Это гораздо больше занимает меня, чем отмениться там перед Акокой, который сейчас скажет, нужно читать это, или тема такая, или тема другая. Подумайте об этом направлении, что действительно вводит человека в дополнительную, скажем, активность такую, где он должен найти силы. А если товарищи ему не дадут силы, у него не будет силы, просто не будет. Еще раз, если человек решает, что он по какой-либо причине не хочет, не может, надо оставить его. Не.
6: Спасибо большое за такой урок. Какую силу получает такой представитель? Что это за сила? Сила, которую получает глава десятки.
1: Он получает в себя силу Творца, буквально силу объединения, которая необходима нашей десятке. Это в него сажают в течение этой недели, и исходя из этих сил начинает он действовать. И вследствие этого, это вследствие того места, когда он проверяет то, что я делаю сейчас, это приведет их к большему объединению. Сейчас моя молитва их объединит больше. Отрывок, который я пошлю, больше их объединит, семинар больше объединит. Я вхожу в состояние, когда все, что я хочу, это только объединить их все больше и больше. Почему так вот? Потому что их духовное зависит от меня. И это то, что должно все время играть мне и в голове, и в сердце в течение этой недели. Пожалуйста.
6: Прежде всего, спасибо большое за такой урок. Спасибо особенно за то, что неделю назад конгресс казался чем-то другим, а сейчас этот урок все упорядочил. И это успокаивает перед конгрессом. И спасибо Раву, который упорядочивает нас в духовном, как работать, как справляться с нашей жизнью. И это мои благодарности. А сейчас вопрос. Было ощущение в нашей десятке, когда мы сидели на уроке, и всегда все это время было ощущение такого отталкивания, даже во время урока этой темы. И вдруг сейчас стало вдруг намного легче воспринимать это все, и вот благодаря вопросу, в чем разница, и отмена перед товарищами, она гораздо более тяжелая, нежели чем перед главой. Есть у него функция, есть у него обязанности, и это не определяется временем. И это то, что происходит между нами. Я бы хотела знать, правильно ли это направление, или мы только немножко успокаиваемся.
0: Еще раз вопрос со знаком вопроса в конце.
6: Является ли отмена перед главой десятки, дает нам ощущение, что он готовит нас к отмене перед десяткой и не наоборот?
0: Я думаю, что мы должны прежде всего произвести опыт. У нас нет сейчас опыта, мы не участвовали еще в этом упражнении. Это был этот семинар, в чем разница между отменой перед главой десятки и перед товарищем. Когда мы сделаем упражнение, задашь этот вопрос, будет больше опыта. Но сейчас у нас еще нет, мы не можем сравнить, мы еще не попытались. Мы только попытаемся, да. Что я могу все же сказать, это что отмена перед главой, это гораздо более конкретно. Знаешь, как перед Творцом нет никаких проблем отмениться, перед всем человечеством любить, всю Вселенную, включая все творения, тоже нет проблем. Но когда есть кто-то, человек перед тобой, это уже становится сложнее. Та же история здесь, более-менее. Да.
6: Я бы хотела поднять хиссарон, когда что я слышу, что происходит у тебя в десятке, и вдруг у какого-то товарища есть какое-то желание, он читает статью и начинает задаваться вопросом о настоящей духовной жизни. У нас, женщин, распорядок дня немножко другой, и не совсем понятно, когда мы действительно можем использовать этот контент. Если, допустим, Рав говорил об этом на уроке, и очень важно к этому перейти сейчас, а мой хиссарон — послушать рассказы от руководителей десятки, как он справляется со всеми этими проблемами.
1: Ну, у нас, например, глава десятки, в ту неделю, в которой ты глава десятки, все от тебя зависит. Ты ответственен за все, за все встречи. У нас, например, бывает, что мы выходим, выезжаем на экскурсию, что произойдет там, и по какому пути мы пойдем, и он ответственен за всех, он ответственен за трапезу на этой неделе, он от А до Я ответственен за все, что произойдет в эту неделю. И это на уровне, когда ты приходишь и просто советуешься с ним. Я скажу по себе сказать, что товарищи, которые были главой десятки, приходят и спрашивают, тебе что-то нужно, и ты буквально видишь, как товарищ пытается приблизиться. И ежедневно это по-другому. Почему? Потому что ты не должен, но когда у тебя есть такая обязанность, ты обязан. И теперь, если есть какие-то особые лайнапы, которые вам готовят заранее, я скажу, что я надеюсь, что я не создам здесь беспорядок. Я думаю, что лайнапы, которые вам готовят, они благословенные. И это советы десятки, рекомендации десятки, которые не могут составить свое расписание дневное. И это им как помощь, чтобы они могли быть в ежедневном потоке. И десятка может увидеть, что там происходит, и взять это для себя и сказать, что я хочу, чтобы мои подруги в десятке это прошли. Или же можно сделать совершенно другое. Показать свою индивидуальность. Я хочу, чтобы мы выяснили, что я хочу дать, или что я хочу дать вам именно сегодня. Почему? Потому что я думаю, что это нужно моей десятке сегодня. Это в полном порядке. Мы должны учиться быть гибкими в жизни. Наша организация все время движется и проходит разные перевороты, потому что у нас здесь есть... многие годы отмены, когда нас просили делать. Почему? Потому что мы хотим быть людьми, подобными свету. И то же самое сейчас. Есть упражнение, которое берет и направляет нас к какой-то точке, которая пробуждает много сомнений и вопросов. И, может быть, это не написано в Торе, написано в Бальсу лама, но у Рабаша я не видел это настолько точно. Все же это пока родилось сейчас, и вследствие того, что это у нас родилось, мы должны взять это вместе, как группа, и попытаться это реализовать. И вследствие реализации мы создадим правильную модель. А если мы увидим, что это не актуально для нас, или будет какое-то несоответствие или неисправность, я уверен, что Творец сразу же очистит, как Он очищал все с полной преданностью Своей.
0: Я только дам пример. Я на этой неделе глава десятки. Я планирую, когда мы прошли курс игр 10 лет назад, нас учили, как строить игры, мнительные игры. Я сейчас собираюсь на этой неделе встретиться с несколькими специалистами в том курсе, чтобы помогли мне построить конкретно для моей десятки игру по объединению. Я хочу провести ее. Потом я собрал, допустим, песни, и я хочу встретиться с несколькими музыкантами, чтобы они помогли мне вырезать из этих песен только один куплет и построить это согласно чувству. Ведь у каждой песни есть медленно, быстро. Я хочу действительно соединить это так, чтобы они проходили разные такие состояния согласно этим песням. То есть бесчетное множество творческих вещей, которые можно делать. Это как пример, потому что действительно я хочу поразить их. Хочу повлиять. И в тот момент, когда есть товарищи, такая высокая планка, потом еще больше, я уже не рассказываю, что мы делаем на трапезах. Мы уже дошли до 30 видов десерта в одну трапезу. Должен быть не один, а 30 разных видов направлений здоровья, там то все. Короче, нет конца, как можно удивить товарищей. Конечно, все это сопровождается важностью, иначе что мне делать ничего.
1: Именно это пример. Да, сейчас Муша рассказал, что он организует для нас игры по объединению. Как только он сказал, все мое тело начало менять цвета, как я буду играть на этой неделе.
0: Ты знаешь, что такое объединительные игры, там настоящая отмена. Это вытаскивает из тебя весь сок.
1: Есть возможность отменить себя. У нас есть вопрос из Украины, пожалуйста.
8: Вітаємо, шановні товариші. І підкажіть, у чому духовна суть голови десятки? І чому без цього десятка не може бути?
1: Здравствуйте, дорогі товариші. В чому духовна суть бути головою десятки? І чому десятка повинна функціонувати і не може бути повною без цього?
0: Я думаю, что мы, Дуди обещал нам найти первоисточники, мы будем читать первоисточники. Я думаю, что это самое правильное по первоисточникам — видеть, что нет тела без головы, должна быть голова, и это, конечно, написано еще в Торе. Но что мы понимаем в том, что написано в Торе? Может быть, легче всего, потому что так наш учитель сказал. Я не видел, кто точно спросил, но, знаете, это проще всего. Есть тренер, учитель, сказал тебе так делать. Конечно, надо сделать. Это самое простое. Но, конечно, мы не отвергаем исследовать, проверять, если у этого первоисточники, мы, да, принесем источники, вместе почитаем, поучимся, действительно. И у меня тоже есть вопрос, если это было настолько важно, почему Рав не толкал это 2, 3, 4, 5 лет назад? Прежде всего, да, мы читали отрывки с 16-17 года, может, еще до этого есть. Он всегда говорил о главе десятки, но как-то это не было, как-то мы без этого справлялись, до того, как мы это пробудили. Может быть, через неделю мы почувствуем, как можно без этого. Но так это всегда. Я тоже не знаю, как-то мы без этого справлялись. Но, видимо, это часть тела, которая обязана быть.
1: Есть вопрос,
0: которому сейчас
1: до 5:30. Есть вопрос от Адеда Шпиглера. Он говорит, есть ощущение, что обязанность быть главой на неделю пугает товарищей. У нас, например, в десятке части товарищей трудно быть шацем и габаем на один день, чтобы произвести внутренние действия. Что с этим делать? Итак, прежде всего, то, что они будут главой десятки, они уже перестанут быть равнодушными. Ты увидишь из жизни, что те товарищи, которым трудно быть ответственными за один день, когда ты говоришь им, что ты будешь главой десятки еще до того, когда он становится главой десятки, он уже считывает дни и предвидит, что к нему придет. Он начинает думать, что я собираюсь делать на этой неделе, когда я являюсь этой главой десятки. И в течение недели это уже не в твоих руках. Ты будешь главой, хочешь ты того или нет. Если ты принял решение быть главой десятки, это хорошо. Просто если эти товарищи не соглашаются, не включайте вы их в этот цикл. И я вижу, что с каждой недели это все больше вызов, и все особеннее по сравнению с прошлым разом. И то, что ты сказал, что если есть переход раз в неделю, и я раз в три месяца, у меня это получается, каждый привносит свою индивидуальность, и она обязывает пробуждение в десятке. Это приносит жизнь, дух. Это не только функция относительно главы. Ясно, что глава выполняет свою функцию, но и все товарищи в обязанностях, потому что они должны реализовать его желание, его роль, его... И я видел своими глазами, что товарищи делали вещи, которые бы никогда не делали, в жизни бы этого не делали. У нас есть, например, я вам приведу пример. Есть доктор Влад у нас, каждый день работает очень трудно. Нет у него никакого перерыва в течение дня. Может быть, есть день в неделю, где у него перерыв на час, где он должен отдохнуть, чтобы вернуться еще на смену 6-7-часовую. И именно когда он был главой десятки, он нашел время именно в этот час остановить все, прочитать с нами статью, посидеть с нами, объединить нас и вернуться на работу. Это просто показывает, насколько сила желания, когда дают тебе эту обязанность, сама обязанность обязывает тебя и не позволяет быть спокойным. И с этим нужно идти. И есть обязанность, и то, что называется встряхнуть келим, просто наслаждаться этим и отдать себя.
9: Я думаю, что вы уже ответили на мой вопрос. Я просто хотела сказать, что я думаю, что глава десятки, то, что мы делаем, это мы помогаем этому товарищу и находимся в состоянии отдачи. И у нас будет возможность через него помочь остальным десяткам прийти к духовному гораздо быстрее. Потому что свойство отдачи по сути, это то, что когда глава десятки получает возможность выстроить себя так, чтобы служить десятке. И все мы получим такой подарок и поможем всем десяткам в мире пробиться в этом.
0: Спасибо, женщины Хедера 3.
9: Наш вопрос такой. А можно ли как-то осудить главу десятки, если мы решим, что он поступает неправильно?
0: Можно ли отклонить главу?
9: Если то, что делает глава десятки, неверно с нашей точки зрения. Можно ли это отклонить?
0: Серьезный вопрос. Если вся десятка действительно думает, что то, что произошло, то там с этим главой десятки иногда он может быть больной, мы знаем такие ситуации. Тоже по нашему телу мы идем к врачу тогда. Кто такой врач? Тот, кто выше. Врач — это может быть сопровождающий. И куратор, может быть, глава общины. Допустим, в вашем случае Хадера, Вивит, если я не ошибаюсь, Вивит ваш врач. Обратитесь к ней в такой ситуации.
10: Тель-Авив 3.
0: Тель-Авив 3.
11: Спасибо.
1: Я хочу поделиться. Двоеточие. Вроде бы кажется, что легче отменить себя перед одним, чем перед всей десяткой в выяснениях или принятии решений. 10 или 8 там мнений разных, неважно. Так я очень поддерживаю именно в этом аспекте.
0: То есть ты говоришь, я легче перед одним.
1: Есть у нас вопрос от Ноа Гугуревича, она у нас на саунде. Относительно Муши, который организует сейчас игры по объединению в десятке, должен ли глава десятки заниматься разными пиротехниками или творческими решениями? Как выполнить внутреннюю суть своей обязанности, а не отклоняться на внешние вещи. Но сама суть того, как мне сохранить внутреннюю суть моих обязанностей, не отклоняясь на внешние действия, я думаю, что то, что человек выбрал игры для десятки, мы же не можем судить о его внутреннем намерении. И мы делаем это вследствие того, что он наш глава, и из его намерений для того, чтобы мы продвинулись внутренне, а не он хочет видеть, насколько он доведет нас до крайности своими играми. Нет, он исходит из того места, что ему важно наше духовное продвижение. И то же самое с вами. Если вы должны выполнить какую-то там обязанность, не обязательно это игра. Я хочу им прочитать отрывок, я хочу написать песню для них. Я просто хочу. Я просто хочу, чтобы они были объединены. И об этом я забочусь с утра до вечера. И так я глава на этой неделе. Ничего не делаю, только хочу. Само выражение вашего сердца, вашего желания — это как вы уже определит, как вы реализуете свою функцию. Ну, Михаль, ты можешь подвести итог нашему уроку?
0: Да, я тут записал моменты, которые мы прошли. Прежде всего, что мы прошли. Значит, так, точечная десятка — это замкнутая кли нуждается в голове. Первый принцип, второй принцип. Глава служит, она ниже всех. Третье. Выбор порождает главу, а не таланты. То есть мы порождаем главу, мы строим его. Равное дежурство для всех, не постоянное, не исключительное. Глава меняется. Глава включает в себя, как мы говорили, и шаца, и габая, то есть духовную роль, организационную роль. Отмена перед главой становится духовной работой для товарищей, для самого главы. Работают всегда оба, глава и тело. Глава может ошибаться, можно апеллировать, подавать апелляции. Как мы сказали, есть глава общины, есть кураторы, глава языка. Каждый товарищ должен сам стремиться быть главой, и не в свою очередь. Глава не мешает тому, что я сейчас отдыхаю 3 месяца, я могу инициировать, когда действительно интересно, после того, как я, допустим, был главой и так сильно работал, сделал сверхусилия. А сейчас я не глава десятки, я сейчас обычный товарищ. Сейчас я могу проверить, могу ли я делать те же вещи, как я делал, когда был главой. Ведь я обязан так делать. Это тоже интересное наблюдение, проверьте, могу ли я быть в том же драйве. Все, это более-менее, это упражнение. Мы думаем, что это просто хорошо. Если это случится до конгресса, у нас еще есть несколько недель, у вас есть еще время организоваться, подумать, поговорить об этом. Не в спешке вы решаете, в конце концов, когда вы начинаете, может быть, вы решите после конгресса, это тоже нормально. Каждая десятка сама по себе, у нее есть самостоятельность.
1: Итак, за секунду перед завершением, Раф, у главы должны быть особые свойства — быть главой. И чтобы все мы удостоились быть главой, и сообщение в завершение. Дорогие друзья, завтра, в воскресенье 10 мая с 18:30 до 19:30 состоится мировое собрание товарищей. Это произойдет физически в системе Арвуд. Приглашаются мужчины и женщины с 18 лет и старше. Вскоре мы перейдем к трапезе, а дуэт вместе с поем песню. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай

Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай.

ישמח לב מבקשי השם, התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו.

השם למען אחי ורעי, למען אחי ורעי, למען אחי ורעי.

0: приятного аппетита, друзья, и хорошей всем трапезы.
1: שלום לכולם, משפחה יקרה. אנחנו שמחים מאוד.
0: Приветствуем всех, дорогая семья. Мы очень волнуемся, чтобы очень волнуемся, открывая эту третью трапезу. Это просто пик всей недели, так мы должны чувствовать, и пик всей субботы. Я чувствую, что мы многое прошли за эту субботу. И мы находимся буквально в апогее нашей подготовки к конгрессу. И я думал о том, что мы должны поставить обнение между нами, связь между нами, чтобы это было нашим рош, и это тема нашей трапезы сегодня, чтобы обнение между нами было вечным. Да, чтобы объединение стало вечным, мы должны быть благодарны за то, что в эту субботу мы получили очень большой подарок, когда мы почувствовали нашего Рава между нами, как он направляет нас, как он ведет нас к новой ступени. И мы должны думать сейчас об этой новой ступени, чтобы наши сердца были по отношению к ней вместе, чтобы эта трапеза дала нам это вечное объединение, чтобы мы почувствовали всех себя одной клеткой, одной душой. Прочитаем отрывок намерения. «Объять их вместе своим сердцем, и тогда мое сердце начнет принимать форму не себя, а товарищей». 12-й отрывок. «Объединить их вместе своим сердцем, и тогда мое сердце начнет принимать форму не себя, а товарищей». Лихаим, Давайте продолжим быть во внутреннем намерении, послушаем нашего дорогого Рава, который направляет нас на то, что называется вечным объединением.
2: Рав,
0: что это за особое состояние быть вместе с товарищами? Рав, ты в материальном виде совершаешь сейчас подготовку к исправлению души, к духовному кли. И так ты приближаешься к своему вечному состоянию. Когда ты постепенно входишь в это ощущение, что называется вечным объединением, когда Творец с нами, Бааль Сулам, Рабаш, все товарищи, вместе с группой Раби Шимона и всеми каббалистами во всех поколениях. Это называется быть в объединении с товарищами. Очень волнительно представлять товарища, очень внутреннего, и он является представителем очень большой группы по своем внутреннем смысле. Это группа Мидвест. Этот товарищ не только заботится о группе во всех отношениях и пишет песни, и мы Ждем услышать его песни на следующих конгрессах. Этот товарищ хочет представить нам подготовку, которую его группа делает перед, по отношению к конгрессу. И он хочет описать свою десятку как самое важное, что есть у нас, что есть у него в сердце. Пожалуйста, Гриша.
2: Hello, dear friends. Huge congratulations to everyone, every single ten, every single friend.
0: Приветствуем, дорогие друзья. Благословение всем, всем товарищам. Благословляю всех с этим поразительным мероприятием, которое приходит к нам еще уже меньше, чем через 3 недели. Это буквально распространяется как огонь в Терновнике. Есть у нас много задач, и мы находимся в полном, в полноте всей подготовки. И то, что мы слышали об этом конгрессе, мы начали волноваться, прыгать от радости. Это не только несколько сот человек, которые готовят конгресс для всех, но каждая десятка готовит свой конгресс. Это поразительная вещь. Мы начали готовиться к этому несколько месяцев назад. И мы встречаемся не на 12, не на 24 часа, а буквально на 3 дня. Мы встречаемся на 3 дня, вся десятка. Я не знаю, обычно это по-настоящему конгресс. Каждый товарищ ответственен, по крайней мере, за 5 мероприятий на этом конгрессе. Все очень активны. Есть подготовка к уроку, есть урок, есть трапеза, есть собрание товарищей, есть прогулка, есть очень много событий, и мы очень заняты этой подготовкой все вместе. Я хотел сказать этот Лихаим, я хотел поднять Лихаим за то, чтобы все десятки объединились в центре десятки, и чтобы этот конгресс был успешным. Лихаим, дорогие друзья. Прочитаем отрывок, прежде чем мы войдем в круг объединения между нами, 13 отрывок. Мои преданности товарищам в объединении с ними в служении им и через них Творцу, так я связываюсь. И тогда у Творца есть куда войти. Еще раз. В моей преданности товарищам, соединяясь с ними и служа им, а через них Творцу, так я связываюсь. И тогда у Творца есть куда войти. И вопрос на семинар. Какое действие по преданности товарищам раскроет нам место для Творца? Какое действие по преданности товарищам раскроет у нас место для Творца? Телевиз 3, пожалуйста, вы фокус-группа. На самом деле мы находимся в такое особое время, 3 недели перед Большим Конгрессом. Это не одно действие, а очень много маленьких действий, которые привнесут нас между нами Творца. Каждый занимается и внутренним советом, и внешним, чтобы выразить стремление, чтобы величие Творца было в десятке. Это любое действие, которое мы совершаем по отношению к десятке. Любое действие по отношению к десятке, это и является тем самым действием. Включая урок сверху, который поднимет десятку. Дима. Друзья, продолжайте. Я не знаю, какой вопрос на семинар вообще. Какое действие я могу произвести, чтобы привнести Творца между нами. Но хорошо, я продолжу. Творец находится в каждом товарище, говорят, наименьшее количество множества двое, и предпочтительно это делать десятки, потому что в каждом действии, когда товарищ ищет духовный хисарон, или даже сейчас в нашем состоянии материальный хисарон, и он пытается наполнить это, он, по сути дела, создает общее место между мной и товарищем с помощью соединения желаний, с помощью наполнения желаний, раскрытия хисарона, наполнения хисарона, намерений, любви, отдачи. На определенной ступени, в определенном месте Творец это чувствует, на определенном уровне соединения, которое есть десятки, Творец это чувствует и входит в это. Это приходит в результате определенной меры взаимодействия, когда Творец может проявить свои свойства. Так мы раскрываем центр десятки, раскрываем, кто такой Творец. Дима, сейчас ты уже можешь? Я могу. Патент, объединение. Делаем все, что можно, каждый, все, что можно, каждый со своего угла зрения для общей цели. Это единственное, что держит нас вместе, общая цель. Каждый исходит из другого направления, из разных мнений, других свойств. Приложить усилия, насколько это возможно, и мы можем. И если мы отчаиваемся, и, по всей видимости, это и произойдет, кричим Творцу «Спаси нас!». А теперь Дима. А какой вопрос на семинар? Какие действия мы можем произвести в десятке, которые поднимут между нами величие Творца, в особенности перед Конгрессом? Специально говорить об этом, величие Творца, что есть что-то другое. Есть кто-то другой. Да. Также взять каждый день как самый важный конгресс через три недели, так не взять старт слишком раньше, есть, чтобы был дух на весь конгресс, и каждый день пробуждать всех заново, все время облекать всех любовью, то есть брать каждый день так, как будто мы уже в объединении, в шхине, чтобы мы не утомлялись, чтобы у всех был дух, и нужно думать, как все время приобретать дух в десятке, чтобы эта цель, конгресс, который вскоре придет, чтобы это привнесло, не приносило у нас страх или усталость, но что мы идем навстречу чему-то такому пробуждающему, радующему, а не чему-то утомляющему. Нужно сделать приятную подготовку. Быть главой без того, чтобы нас пока еще избрали. Когда чувствуется такой дух в десятке, любую заповедь, которую мы выполняем по отдаче, как Рав говорит, мы сделаем связи между десятью товарищами. Это такая отдача, приобретение свойств Творца создает радость, и Творец уже ведет десятку. Следующий выступающий. У меня есть большая заслуга представить его. О нем можно говорить многое. Я знаком с ним уже. Сколько уже? 12 лет с того времени, как ты репатриировался в Израиль. Я также просил у товарища Десятки немного рассказать о нем. Он очень мягкий, очень резкий, с другой стороны. И в особенности я чувствую от него очень сильное желание, бескомпромиссное прийти к цели. Арон, пожалуйста. Спасибо. Я немного волнуюсь. Тема трапезы — вечное объединение. Что такое объединение? Что значит вечное? Два слова, которые непонятны. Мы находимся перед достижением чего-то очень большого. Почувствовать духовный мир. Это совершенно непростая задача. И на этом пути единственное — это понять, что путь достичь этой цели — это помогать другим в их достижении. А на нас возлежит очень большая задача рассказать, убедить товарищей, прежде всего, в том, что это возможно, что этого от нас ждут, нас избрали. Но рассказать, я не знаю. Произошло у меня совсем недавно кое-что, 2 недели назад. Мы должны были выехать из страны не на долгий период, это понятно, из-за ненадежного положения здесь вместе с семьей, и я, конечно же, хотел вернуться на Конгресс, но ясно, ситуация безопасности, вскоре ты вернешь. И вдруг период подготовки Конгресса. И несмотря на то, что я был согласен на все, но, по всей видимости, внутри какая-то часть во мне была не очень-то согласна. И как раз за день до выхода, за день до вылета у меня случилось воспаление легких, пневмония. Я сказал, да, это Творец, это я получил явный признак, я не лечу. Я сказал моей любимой жене, которая на самом деле очень поддерживает меня в этот период. Я сказал им, что вы должны будете полететь сами, а я после Конгресса присоединюсь к вам. Понятно, что я должен оставаться здесь. Вот. И это явный признак свыше. Что я хотел сказать, что не ждать таких состояний. Мы на самом деле должны убедить друг друга. И взлететь над всеми этими состояниями и с огромной радостью, как раз с легкостью, можно пройти все вместе очень-очень быстро. Раф, я помню, всегда говорил, это не должно быть настолько трудным, это просто проблема вас, что вы не очень-то работаете над этим, не помогаете друг другу.
3: Ладно, давайте поможем друг другу. Нам предстоят на самом деле очень большие вещи. Слава Богу, это скрыто от нас. Это как раз для того, чтобы дать нам свободу выбора. Ну, лихаем.
4: Вау, אנחנו כבר נמצאים במצב של כנס.
3: Мы уже находимся на самом деле в состоянии конгресса, очень волнующе, говорил наш Аарон. Мы сейчас хотим послушать на намерение Рава, как он хочет направить нас почувствовать высший мир, но буквально, чтобы в полете мы прошли все состояния в полете. Рав. Вы сейчас находитесь в развитии, когда вы завершаете, по сути дела, завершаете развитие геологическое, археологическое, и ваше развитие входит в более быстрый период. И мы видим, в течение последнего года мы совершили скачок в пути. И сейчас мы чувствуем по себе, как мы видим друг друга, как мы видим конгресс, наше продвижение, смотрим на мир иным взглядом, чем раньше. И поэтому нам предстоит по-настоящему прийти сейчас буквально в полете с огромной скоростью, еще несколько ближайших остановок и войти в ощущение высшего мира. Так я очень надеюсь, что мы это сделаем вместе. И в любом случае нечего бояться пройти все эти вещи не вдовец Израиль, то, что называется, когда все это гарантировано. Вы уже на правильном пути, и сейчас только нужно все больше и больше работать над объединением между нами, и это будет успешным. Я волнуюсь представить товарища, у которого есть бесконечное количество примеров, что такое внутренняя радость, что такое цель, товарищ, который может за считанные секунды направить тебя и вывести из мысли о себе на мысли о товарищах, о каббалистах, думать, что такое на самом деле объединение с Творцом, дорогой наш Берни. Спасибо. Ну, хорошо, мы еще раз встречаемся. Мы получили такой огромный подарок. Мы еще раз волнуемся. То есть это группа, это школа. Школа, как стать Творцом, как стать дающим. Это приключение. Самое большое, которое только может быть в реальности. Это непросто, но вместе мы это сделаем. Сейчас мы получили упражнения, направления, чтобы быть Рош. Получили намерение перед третьей трапезой, что это не итог, это высшее самое состояние. Есть вещи, которые мы должны начать чувствовать внутри себя. Это приключение. И это мы можем сделать вместе. И на самом деле огромная благодарность. Ощущение, что мы на самом деле перед духовным прорывом, и мы собираемся стать как Творец для всего человечества. Так я хочу сказать спасибо всех, всем сверхгероям, которые сидят здесь и воюют со всеми помехами, во всех состояниях, которые они проходят. И мы собираемся войти в мир доброго и творящего добро, как лихаем всем товарищам. Давайте это сделаем, лихаем.

ושרתי בבית השם לאורך ימים. ידיד נפש הרחמן, משוך עבדך ארץ עונך.

0: הכלי חייב להיות אחיד, כולו בערבות.
1: Кли должно быть единым, всецело в поручительство. Кли должно быть соединено с Высшим. Кли должно быть единым, всецело в поручительстве. Кли должно быть соединено с Высшим. Дорогие друзья, следующая наша встреча в 2:40 на подготовку к утреннему уроку в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими дорогими друзьями из мирового клима.

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки, как закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком. Или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится или, либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситру Ахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, не должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе. Потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом лолишма, человек не может видеть, что это лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны. То есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял.
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. И человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила желания отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. И мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, что

0: потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которая заключена в желании получать, то, что называется скверно. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желание получать.
1: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистою». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху»? Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
0: И сказанного следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны, а то, что его оскверняют наверху, это называется далеким путем. Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего», что означает «до того, как его осквернули свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверное. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен

0: излечить эту болезнь.
1: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Исраэль совершает его.
0: И следует объяснить, что свойство Исраэль имеется в виду, что это уже свойство Исраэль, то есть он уже находится в состоянии Яшар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
1: И объясняет Амбаль Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается, войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше. То есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
0: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится. То есть, чтобы он удостоился свойства Тора. То есть, хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее, выше знания. Он верит, и об этом он просит.
1: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя, как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
0: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид. «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, который есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит целетворению, состоящей в том, чтобы насладить свои сознания.
1: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему, «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано, и сказал он, «Возьми же сына твоего и единственного твоего и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает «единственное понимание, которое есть у человека», которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя и принести его во всесожжение, то есть чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его, и чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал, «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему, «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге «Зоар», где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
0: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило «приступил и повторил» стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца в этой мере, человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе? Когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
1: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении и того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
0: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
1: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверным, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится на него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
0: Даже в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза. Как он говорит в статье, что даже скверно, или даже быть грешником, это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради отбора. Нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь или что-то такое. Понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал бы в том, чтобы прийти к свойству отдачи. Перейдем к уроку от 16 июля 2002 года.
1: Статья Ишлавы Сулам 3 тома, 25 страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
2: Буре... Бара это не вра.
1: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств, ни больше, ни меньше. Это он. Невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходит действие несовершенное. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит «самое совершенное»? Как Творец. То, что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с Ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние, Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творение должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два этих состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору, а ощущение греха соответствует в мере его веры в величие царя. Что значит «мера его веры»? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием и, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда, через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бааль Сулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец в виде отдачи, в форме отдачи, чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения. Есть вопросы? Нет.
0: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
1: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположному нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Махсом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств. Эгоизма и альтруизма. Отдача и получение. Свойств Творца и свойства творения. Ради получения, ради отдачи. Неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением, и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
0: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, а не стремиться к осознанию зла. И не нужно стремиться осознать зло.
1: Познавать зла нам не нужно. Наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру, то ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наше отношение. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим. До Махсома или после Махсома? До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, которое исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и Творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания. Это мы называем верой ниже знания. А вера выше знания, когда человек получает какую-то силу свыше, то есть ощущение Творца, то, что помогает ему подняться над своей природой и идти против желания получать в отдаче, отказаться от своей природы. Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, его величием. И это дает ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
0: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш, который создал меня и все, а чтобы я оценил его вместо нефиш де нефиш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. И я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. Быть без, в неосознанном состоянии — это сладкое состояние, хорошее, а быть в осознании — это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия, очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Мне получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию силы, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача — это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее — это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. И поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, как «иди ко мне и получишь, что я получаю», как змей. Если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца.
1: Да. Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Махсоном и вера...
0: Все, что есть в духовном мире, есть и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию, действительно к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что он слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение.
3: Так,
0: вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям, да, разные. Зор объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце окружающего света — это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца. Это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы — отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет, но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде, за Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка — это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера — это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обывателей, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположно мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, все, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать, а тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать и копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона? Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному.
1: Есть большое количество людей, которые просто следуют за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки. Но они находятся все-таки... ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их. Дал им птиху, главным образом я их дал письмо на странице 63. Тогда не было прихахам, я напечатал им это уже. Показал с этим квадратик. Это ты входишь в цель, и ты упускаешь. Это очень маленький угол. Вначале ты не знаешь, не чувствуешь это отклонение, это и ты улетаешь. Это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулам, а не то, что я сейчас, знаешь, и пошел там, сочинил что-то, придумал. И все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5 что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, ну так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько, пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за 1 кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, мне нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находится, сколько есть, есть. Есть такие, кто уходит. Они не чувствуют точку в сердце. Они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Понимаешь? Им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Талерот, Пелах, Римон, Пардес, Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположности этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбби дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил, ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбби начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю, так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить и реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбби засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбби, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты, много вещей он ощутил, просто так, как будто духовность ощутил, до такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя. У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
1: Что значит не показывать человеку больше зла, чем он может исправиться?
0: Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. То есть изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
1: Создается
0: у человека. Растет так постепенно. Рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, с чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представлялось себе как две горы такие, что просто падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горькое и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро, и предпочесть отдачу над получением, и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений.

0: Ну, постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
1: Кадош Барху лимала.
0: Это имеется в виду.
2: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу.
1: Так?
2: От человека, где он находится сейчас, до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу две эти линии встречаются, как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца – правая линия, природа человека, или наоборот, природа Творца – это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще ни то, ни другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истины лжи, и это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
0: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
2: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие, тебе дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями? 10 сферот. В чем разница у нас? 10 сферот. То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках.
4: Прежде всего, Рав начал с того, что Творец, он совершенен, и тогда он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. И мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать
5: это.
3: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. И человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный,

0: сел, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
1: Да, вся эта статья «Правая, левая линия». Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период и на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
2: Ипшар тамид льет леват.
1: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
3: כן, האדם צריך להכיר בעבודה שלו ולא לחפש.
0: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую.
3: זה כן קשור אליי, זה לא קשור אליי. להולך בדרך.
0: Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути. Есть состояния, которые Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям.
3: אני זה אני.
0: Как сказано, один мудрец говорит: я не раби Зуши, я это я. И вот эти состояния нужно выяснять. Когда грешник, когда праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
1: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Раб себя почувствовал низким в этом. А у нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать, что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка, выяснять это все время. Видеть, да, нет, что есть с кем говорить, есть кого спросить, удостоились.
0: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема «Глава десятки». И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решений в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. Для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это. Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап». И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе. И как мы формируем главу десятки среди нас, это упражнение очень важное. Оно принципиальное, оно основополагающее. Но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди, это место, это общее стремление вместе, величие цели, которое между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. Это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свое состояние в подъемах, в падениях, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал, понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственность за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
0: Какое определение главы десятки?
1: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
0: Это духовная роль или материальная?
1: Организовывает другое.
0: Для чего нужна глава, если принцип в десятке? Объединение между нами, это является главой?
1: Да.
0: Для чего нужна еще глава в десятке?
1: Чтобы было кому обратиться.
0: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу?
1: Да.
0: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
1: Это тоже верно.
0: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
1: Я думаю, что поскольку десятка это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
0: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
1: По-моему, мне не нужен глава, потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. И иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в Лишма.
0: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рож, и мы отменяемся перед этим рож, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И рож может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
1: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, то кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменяет себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать. Свет, свет высшего.
0: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то, это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали, требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
1: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном, есть структура рож-тохсов. Это не материальная иерархия. Это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отменение. Отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. И это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
2: Ну как анахну бноим, коли хайоты ешла им рож.
0: Так мы устроены. У всех животных есть голова.
2: А коль хайот им рож.
0: Но у деревьев нет головы, а у животных есть.
2: Ешь барош.
0: И там совершенно другое видение.
2: Махлит за рож, а кольгуф...
0: Тот, кто принимает решение, это голова, и все тело подчиняется решению головы. И зависит от него.
3: Рож зеломер, ше асирия...
1: Глава — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я наоборот вижу роль десятки в том, чтобы принять Рош главу. Гораздо больше работы, чем самого Роша, если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
0: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
1: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, который может вести нас по духовному пути.
0: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаил, он рож десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу, силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью, судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решения или есть конфликты, что-то непонятно, у него больше сил направлять. Он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь От этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
1: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
0: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке,
4: я думаю,
0: что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
2: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры.
1: Ну, кто-то наделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить.
2: Махрит.
1: Если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
5: אבל מה זה בעשירייה, מה זה נקרא ראש? ברור שבטוח שזה אחריות על עשירייה.
0: Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
3: ראש זה...
1: Голова — это, если мы сравним это, что такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова не, ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль головы сделать порядок в ощущении десятки, навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
2: Как
0: я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
6: На самом
1: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был, если ты этого не чувствовал, не прошел. Я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятки один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной, тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
7: Дерех носефе листагел ала ото тавки жел рош асирия зе листагел.
0: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем.
7: Пазл шалем, ки бемет адавар зе.
0: Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хисарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
1: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Рав подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать голову, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
3: Царих, коль хайот им рожь, машу...
0: У всех животных есть голова.
1: Друзья, мы продолжаем сейчас роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть, как мы знаем из истории нашей группы, есть Рав, есть кто-то большой, как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это мнение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше, больше вес в его обязанности. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7-8-10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилад напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, и всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
0: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Или, либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
1: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного. Что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знания?
0: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. Обязанность организовать десятку.
1: Чем он особенен, в отличие от других?
0: Тем, что его выбрали.
1: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
0: Я думаю... Это не важно. А мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
1: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение. Почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
0: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
1: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы примем.
0: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы для них его слово — это слово.
1: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар: в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз, в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? 8 минут.
5: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
0: отмена остается всегда потому что товарищ это духовная ступень отмена перед головой это еще наверное добавка к этому
5: ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה
0: добавка не только духовная но видимо и материальное. В итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
1: Я пока еще не знаю, что сложнее, отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
0: Я думаю, что особенность отмены перед главой десятки или отмены перед каждым товарищем, есть здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки, и в этом очень большая разница. Мы видим, что есть товарищи в десятке. Ну, когда что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят, ну, приходится отменяться перед этим, но и эта десятка устанавливает, и это окончательно, у тебя уже нет здесь никакого выбора.
1: Да, на самом деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница. Что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя. Но когда обязывает тебя видеть его как большого, на самом деле, как Творца, это человеку очень трудно. И мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или
5: Нет.
0: Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
1: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Не знаю, здесь разница в отмене. Нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это. Я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешься перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
2: Ну, Бахрим это Рошу и Шахат.
0: Выбрали десятку, это один человек. Так же, как и в материальном мире. Группа — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе, и это очень все непросто.
1: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно. Но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
0: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови. И как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать с Творцом.
1: Да, работа. То, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед главой, выбранная десятка, это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
0: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать. Если есть такие десятки, есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями, мы приглашаем от всего мирового кли поделиться. И пока вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну, не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. И из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и исходя из опыта, мы умнеем. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку, ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
1: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения. Есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть главой, ты должен хотеть, чтобы быть главой. Это очень существенно. Ты должен ценить каждого товарища в десятке, и ты должен возвеличить его, потому что если ты не возвеличиваешь его и не отменяешь себя перед ним, все бесконечное, что он готовит, к тебе не придет. Ко всем остальным придет, а к тебе нет. И это изучение отмены на самом себе, можно сказать. И когда ты глава, ты буквально чувствуешь, что десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе.

0: Рав как-то сказал, что десятка, здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
1: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
0: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гехтер. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление, вдруг весь смысл Лихая Маколи получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение, в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. И есть, у меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать. Но как только я получил эту роль, я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первого главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
1: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров. И Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава, и мы, у нас в десятке не отменили дежурных духовных. Вот этот Рош, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути, мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
0: Лихаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, мировой Кли. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. Мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет главы, и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое, в принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас дольше, сильнее сплачивает. И ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
3: Тогда Раба. Барак, бевакаша.

0: Мы уже две недели это делаем. У нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кто кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный Zoom, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
1: Thank you. In every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from their, when they are saying something, it has much more big influence than other.
2: Мы смотрим утренний урок.
1: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
2: Если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
3: То в конце концов мы говорим, что это не шеела медуяк, это мы говорим, что таргума медуяк.
0: Говорят, что это не совсем верный перевод.
3: Оша Таргум.
0: Голова переводов.
2: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по обвинению в десятке.
0: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
2: В каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слов. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать главу десятки? Это похоже, как будто мы еще в группе выбираем Рава.
0: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом и, может быть, больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А глава десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Глава десятки — это роль, которую я принимаю на себя на неделю. Глава десятки — это роль, которую десятка берет на себя по своему желанию. И каждого из нас вводит в такое место, что я беру на себя ответственность. И эта роль требует от меня. Это в отличие от того, что я сейчас должен советоваться с разными товарищами, как вот ты сказала. Есть подруги, у которых есть большой опыт. Поэтому я их слушаю, может быть, у других подруг меньше опыта. Тебе потребуется услышать их тоже. И так в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение. Каждому. Нет кого-то, кто-то больше или кто-то, кто меньше. Я очень чувствую это от Рава. Рав никогда не поднимает в десятке себя над другими. Он всегда как товарищ. Он всегда находится на одном уровне со всеми. Он хочет принимать решения каждого. Он не пытается управлять, властвовать. Это принципиально, это очень важно.
2: Да, еще небольшая добавка. Глава десятки не подменяет нашего рава. Рав — это наш вечный рав, наш учитель. Неважно, какой глава десятки вдруг станет сумасшедшим, почувствовать себя равом. Нет, нужно послушать, есть очень четкие определения рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
4: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar.
0: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться. Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней, но мы не знаем, как ее выбрать. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
2: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, ну, согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим Туркия.
5: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
0: Последний месяц-два мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично.
5: ברוב המקרים אנחנו שמונה שנים
0: עשירייה. В большинстве случаев мы все десятки приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого «глава». Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется? И несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблемы с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Ну, еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Рау немного другие вопросы и тогда получить другие ответы. Спасибо.
3: Эм, קודם כל נחזור עוד פעם לעיקרון.
2: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство выбрало. Откуда? Из того, что она слышала от Рава, и в беседах, в записи, которые мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им, так или иначе. Можно взять это и в таком направлении не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться. И я могу сказать из собственного опыта, это только развивает. Мы только ищем, как сильнее объединиться, и из нашего объединения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправлял, направлял и сделал нас подобными.
0: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема. Но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. Если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
2: Да, это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанности относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находятся, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что бы ответить Хайму, есть здесь изменения. Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш.
6: И
2: мы сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опытным. Мне нечего сказать. Мы в десятке говорили наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого ума, чтобы говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. И желание. Мы слышим, что Рав рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. И любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение, делать то, что рекомендует Рав, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее и поговорим. И есть люди, которые сделали, говорят, вдруг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувствительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, не должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе. Потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом Лолишма, человек не может видеть, что это Лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в Лолишма. А он действует Лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял?
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. Человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила желания отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. Мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, до того, как он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которая заключена в желании получать, то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
0: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистую». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху»? Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
1: И сказано, следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны. А то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем». Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего». что означает до того, как его осквернили свыше. А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
0: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Израиль совершает его.
1: И следует объяснить, что свойство Израиль имеется в виду, что это уже свойство Израиль, то есть он уже находится в состоянии Яшар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту Келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство Лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой Лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
0: И объясняет Амбаль Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение, и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше, то есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
1: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Тора. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
0: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
1: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, который есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит целетворению, состоящему в том, чтобы насладить свои создания.
0: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано: «И сказал он: возьми же сына твоего и единственного твоего и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. «Твой сын Бен» от слова «бина», что означает «понимание», «авана». «Твой единственный» означает единственное понимание, которое есть у человека, которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя. И принеси его во всесожжение, то есть чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его, и чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал: «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему: «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге Зоар, где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
1: И сказанного поймем. То, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков. Ведь существует правило: приступил и повторил, стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца в этой мере, человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе? Когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
0: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
1: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
0: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверным, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится о него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
1: Да, в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза, как он говорит в статье, даже скверно, и даже быть грешником, Это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради Адши. Нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь или что-то такое. Но понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал бы в том, чтобы прийти к свойству отдачи.
2: Перейдем
1: к уроку от 16 июля 2002 года.
0: Статья из Шлавы Сулам 3 тома, 25 страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
3: Буре бара это невра.
0: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств, ни больше, ни меньше. Это Он. Невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходят действия несовершенные. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец.
3: То,
0: что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с Ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние. Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творение должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди» от слова «ихуд» — «единение». Потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два этих состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что Царь есть

0: определение принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием и, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда, через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бальсулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец в виде отдачи, в форме отдачи. Чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения. Есть вопросы? Нет.
1: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
0: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположному нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Махсом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств. Эгоизма и альтруизма. Отдача и получение. Свойства Творца и свойства творения. Ради получения, ради отдачи. Неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением, и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
1: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию.

0: зла. Не нужно стремиться осознать зло.
1: Познавать зла нам не нужно. Наша цель – познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру. То ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. Страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наше отношение. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим. До Махсома или после Махсома? До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, которое исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и Творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания. Это мы называем верой ниже знания. А вера выше знания, когда человек получает какую-то силу свыше, то есть ощущение Творца, то, что помогает ему подняться над своей природой и идти против желания получать в отдаче, отказаться от своей природы. Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, его величием. И это дает ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
0: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш. Создал меня и все. А чтобы я оценил его вместо нефеш де нефеш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. Я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. Быть без, в неосознанном состоянии — это сладкое состояние, хорошее, а быть в осознании — это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия, очень большого и некомфортного. Я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Мне получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию силы, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача — это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее — это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, как «иди ко мне и получишь, что я получаю», а как змей: если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца.
1: Да. Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Махсоном и вера...
0: Все, что есть в духовном мире, есть и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания получать, и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле, это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать. Вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию, действительно к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что он слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение.
2: Так?
0: Вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям. Да, разные. Зор объясняет это как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находятся еще до Махсома на этапе подготовки, они тоже пока еще находятся в тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце и окружающий свет — это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца, это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет. Но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка — это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера — это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обывателей, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами. Мнение Тора противоположному мнению обывателей. Даже до Махсома уже эти вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится в настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать, а тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать и копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона. Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному.
1: Есть большое количество людей, которые просто следуют за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки. Но они находятся все-таки... ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их, дал им птиху, главным образом я их дал письмо на странице 63, тогда не было при хахам, я напечатал им это уже. Показал с этим квадратик. Это ты входишь в цель, и ты упускаешь. Это очень маленький угол. Вначале ты не знаешь, не чувствуешь это отклонение, и ты улетаешь. И это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулама, а не то, что я сейчас, знаешь, пошел там, сочинил что-то, придумал. И все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался. Он так по-красивому, это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5 что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил, так что, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвуют и продвигаются. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько, пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за один кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находится, сколько есть, есть такие, кто ходит. Они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Понимаешь? Им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Ребе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Таль Рот, Пелах Римон, Пардес Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, он начал со мной предисловие к книге Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположность этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбби дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил, ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбби начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю, так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить, реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбби засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбби, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю у меня, где это, как это так. Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты, много вещей он ощутил, просто так, как будто духовность ощутил, до такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя. У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
1: Что значит не показывать человеку больше зло, чем он может исправить?
0: Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец свыше отмеряет тебе, на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. То есть изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
1: Создается
0: у человека. Растет так постепенно, рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, с чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это мы не чувствуем, но это начало свойства отдачи, которое ты уже приобрел. И всякий раз ты способен только на очень, очень маленькой мере сделать это развлечение между добром и злом, чтобы это не представлялось себе как две горы такие, что просто падаешь между ними, и все. А это добро, это зло. И ты знаешь, кроме того, что это добро и зло, что это горькое и сладкое, эти вещи противоположны. И тогда человек производит расчет, и тогда постепенно ты можешь предпочесть. И хотя это сладкое, но это зло, а хотя это горькое, но это добро, и предпочесть отдачу над получением, и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему – зло. Все.
1: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник. Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
2: Кадош Барху лимала.
1: Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу.
2: Так?
0: От человека, где он находится сейчас, до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу, две эти линии встречаются, как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца – правая линия, природа человека, или наоборот, природе Творца – это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще ни то и ни другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное тому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истины лжи, это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь же, насколько это непросто, но это, в общем, принцип.
1: То есть, как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие тебе, дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, а не более того. Это мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями? 10 сферот. В чем разница у нас? 10 сферот. То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках.
4: В
2: прежде всего, Рав начал с того, что Творец, Он совершенен, и тогда Он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. Мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать
4: это.
5: Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. Человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
2: Да, вся эта статья «Правая, левая линия». Показывает нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период и на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
4: Тамид льет леват.
2: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
5: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую. Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, и есть состояние, которое Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям. Как сказано, один мудрец говорит: «Я не раб из уши, я — это я». И вот эти состояния нужно выяснять. Когда грешник, когда праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
2: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Рав себя почувствовал низким в этом. А у нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать. что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка, выяснять это все время. Видеть, да, нет, что есть с кем говорить, есть кого спросить. Удостоились.
3: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
2: Перейдем к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема «Глава десятки». И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решений в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. Для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это. Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап». И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе, и как мы формируем главу десятки среди нас. Это упражнение очень важное, оно принципиальное, оно основополагающее, но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди. Это место, это общее стремление вместе, величие цели, которая между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда. Есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. И это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свое состояние подъема, падения, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал, понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственный за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
0: Какое определение главы десятки?
1: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
0: Это духовная роль или материальная?
1: Организовывает другое.
0: Для чего нужна глава, если принцип в десятке? Объединение между нами — это является главой.
1: Да.
0: Для чего нужна еще глава в десятке?
1: Чтобы было кому обратиться.
0: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу.
1: Да.
0: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
1: Это тоже верно.
0: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
1: Я думаю, что поскольку десятка это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
0: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
1: По-моему, мне не нужна, нужен глава, потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. Иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в Лишма.
0: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рож, и мы отменяемся перед этим рож, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить в всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И Рош может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
1: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменяет себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать. Свет, свет высшего.
0: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то, это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали. Требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
1: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном, есть структура Рош-Тохсов. Это не материальная иерархия. Это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отменение. Отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. И это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
2: Ну, как анахну бноим, коль хайоты ешла им рож?
0: Так мы устроены, у всех животных есть голова.
2: А коль хайот им рож...
0: Но у деревьев нет головы, а у животных есть.
2: А ешь барош?
0: И там совершенно другое видение.
2: Махлит за рож, а кольгуф...
0: Тот, кто принимает решение, это голова, и все тело подчиняется решению головы.
2: Талуй меня рож.
0: И зависит от него.
3: Рож зеломер, ше асирия...
1: Глава — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я, наоборот, вижу роль десятки в том, чтобы принять рожь, главу. Гораздо больше работы, чем самого рожь. Если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
0: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
1: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, которая может вести нас по духовному пути.
0: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта глава, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаил, он рожь десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести руководство.

0: будет сейчас принимать решение, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь от этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
1: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать друг другу, поддерживать десятку.
0: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке, я думаю, что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
2: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры.
1: Ну, кто-то отделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить.
2: Махрит.
1: Если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
0: Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
1: Голова — это, если мы сравним это, что... Такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль главы сделать порядок в ощущении десятки, навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
2: Как
0: я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки.

0: как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
1: На самом деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был, если ты этого не чувствовал, не прошел. Я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятке один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной и тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
0: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем. Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хисарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
2: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать главу, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
3: Рош... Царих, коль хайот им рош...
0: У всех животных есть голова.
2: Друзья, мы продолжаем сейчас
4: роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть как мы знаем из истории нашей группы, есть Рав, есть кто-то большой. Как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это мнение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну, давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше, больше вес в его обязанностях. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилад напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава, ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу.
5: Пожалуйста.
6: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Или, либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
4: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного. Что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знание?
6: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. обязанность организовать десятку.
4: Чем он особенен, в отличие от других?
6: Тем, что его выбрали.
4: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
6: Я думаю... Это не важно, а мы или не мы, но нужно желать продвигаться.
4: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждений семинара принять общее решение, почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
6: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
4: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы примем.
6: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы для них его слово — это слово.
4: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар: в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз, в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? 8 минут.
7: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
6: отмена остается всегда, потому что товарищ — это духовная ступень. Отмена перед головой — это еще, наверное, добавка к этому.
7: ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה
6: добавка не только духовная, но, видимо, и материальное.
7: В
6: итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
4: Я пока еще не знаю, что сложнее — отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
6: Я думаю, что особенность отмены перед главой десятки или отмены перед каждым товарищем, есть здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки, и в этом очень большая разница. Мы видим, что есть товарищи в десятке. Ну, когда... Что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят, ну, приходится отменяться перед этим, но и эта десятка устанавливает, и это окончательно, у тебя уже нет здесь никакого выбора.
7: Да, на самом
4: деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница, что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя.
8: леха леротото, ки готов.
2: Но когда обязывают тебя видеть его как большого, на самом деле как Творца, это человеку очень трудно. Мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или нет.
6: Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
2: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Не знаю, здесь разница в отмене, нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это, я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешься перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
3: Ну, Бахримата Рошу и Шахата...
6: Выбрали десятку, это один человек. Так же, как и в материальном мире. Группа — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе, и это очень все непросто.
2: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно. Но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
6: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, и то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови. И как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать с Творцом.
2: Да, работа. То, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед главой выбрана и десятка, это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
6: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать, если есть такие десятки, или есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями. Мы приглашаем от всего мирового кли поделиться. И пока вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. Из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и исходя из опыта, мы умнеем. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония, передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку, ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
9: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения. Есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть главой, ты должен хотеть, чтобы быть главой. Это очень существенно. Ты должен ценить каждого товарища в десятке, и ты должен возвеличить его, потому что если ты не возвеличиваешь его и не отменяешь себя перед ним, все бесконечное, что он готовит, к тебе не придет. Ко всем остальным придет, а к тебе нет. И это изучение отмены на самом себе, можно сказать. И когда ты глава, ты буквально чувствуешь, что десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе. А если сделаешь, то весь этот скачок — твоя заслуга. И это настолько тонко, ты здесь становишься прямой связью между десяткой и Творцом на неделю. И десятка должна хотеть войти в это упражнение, должна согласиться войти в это, потому что это вводит меня на новый уровень работы в ней, на уровень серьезности. Я даже помню, что Рав как-то сказал, что десятка... Здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
6: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
9: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гектор. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление, вдруг весь смысл Лихая Маколи получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение, в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. И у меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать. Но как только я получил эту роль, и я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первого главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
6: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров, и Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава, и мы у нас в десятке не отменили дежурных духовных. Вот этот Рош, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути. Мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
9: Хаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
10: Да, здравствуйте, мировой клей. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. Мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет главы, и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое. В принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас больше, сильнее сплачивает. И ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
11: Туда раба. Барак, бывакаша.
12: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה כל
6: מי уже две недели это делаем. У нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кто кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный зум, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
13: Thank you. In every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from their when they are saying something, it has much more bigger influence than other
9: people. Мы смотрим утренний урок.
13: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
9: И если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
11: Так, конечно, когда мы говорим, что это не шела медуяк, это мы говорим, что это не медуяк.
6: Говорят, что это не совсем верный перевод.
11: Роша Таргум.
6: Голова переводов.
9: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по обвинению в десятке.
6: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
9: В каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слова. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать главу десятки? Это похоже, как будто мы еще в группе выбираем Рава.
6: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом, и, может быть,
0: больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А глава десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Глава десятки — это роль, которую я принимаю на себя на неделю. Глава десятки — это роль, которую десятка берет на себя по своему желанию, и каждого из нас вводит в такое место, что я беру на себя ответственность, и эта роль требует от меня. Это в отличие от того, что я сейчас должен советоваться с разными товарищами, как вот ты сказала. Есть подруги, у которых есть большой опыт. Поэтому я их слушаю, может быть, у других подруг меньше опыта. Тебе потребуется услышать их тоже. И так в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение каждому. Нет кого-то, кто больше или кто-то, кто меньше. Я очень чувствую это отрава. Рав никогда не поднимает в десятке себя над другими. Он всегда как товарищ. Он всегда находится на одном уровне со всеми. Он хочет принимать решения каждого. Он не пытается управлять, властвовать. Это принципиально, это очень важно.
14: Да, еще небольшая добавка. Глава десятки не подменяет нашего рава. Рав — это наш вечный рав, наш учитель. Неважно, какой глава десятки вдруг станет сумасшедшим, почувствовать себя равом. Нет, нужно послушать. Есть очень четкие определения рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
15: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar.
0: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться. Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней, но мы не знаем, как ее выбрать. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
14: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, ну, согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим Туркия.
16: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
0: Последний месяц-два мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично.
16: ברוב המקרים אנחנו שמונה שנים.
0: В большинстве случаев мы все десяткой приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого глава. Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется?
6: И несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблемы с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Ну, еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Раву немного другие вопросы, и тогда получить другие ответы. Спасибо.
17: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство выбрало. Откуда? Из того, что она слышала от Рава и в беседах, в записи, которую мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им так или иначе. Можно взять это и в таком направлении не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться. И я могу сказать и собственного опыта, это только развивает. И мы только ищем, как сильнее объединиться, и из нашего мнения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправлял, направлял и сделал нас подобными.
6: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема, но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. Если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
17: Да, это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанностей относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находятся, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что бы ответить Хайма, есть здесь изменения. Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш.
18: И
17: мы сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опыта. Мне нечего сказать. Мы в десятке говорили, наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого масштаба говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. Есть желание. Мы слышим, что Раф рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. И любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение, делать то, что рекомендует Раф, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее, поговорим. И есть люди, которые сделали, и говорят, вдруг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувствительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, не должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе. Потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом лолишма, человек не может видеть, что это лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповедей, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял.
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. Человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила, желание отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а

0: Библии, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, так он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которое заключено в желании получать, то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
1: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистую». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху»? Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
0: И сказанного следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны, а то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем». Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего», что означает «до того, как его осквернули свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два

0: состояние в скверне на пути работы. Первое, тот, кто приходит, чтобы скверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он увидел зло. Тогда, как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
1: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Израиль совершает его.
0: И следует объяснить, что свойство Израиль имеется в виду, что это уже свойство Израиль, то есть он уже находится в состоянии Ишар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту Келим. Тогда все действия его ради небес. И это называется свойство Лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». Если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
1: И объясняет Амбаль Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение, и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше, то есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
0: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Тора. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
1: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
0: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца. «Ибо ты властвуешь над всеми народами». Ведь тогда человек наследует все народы, которые есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит целетворению, состоящей в том, чтобы насладить свои сознания.
1: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство». А потом написано, и сказал он: «Возьми же сына твоего, единственного твоего, и принеси его там во всесожжение». Следует объяснить это в плане духовной работы. Твой сын Бен, от слова «бина», что означает «понимание», «авана». Твой единственный означает единственное понимание, которое есть у человека, которое человек охраняет сердцем и душой, чтобы не причинили им никакого вреда, а это желание получать ради себя. И принеси его во всесожжение. То есть, чтобы он убил желание получать ради себя, то есть отменил его. И чтобы работал только лишь с желанием отдавать, а не с желанием получать. А потом он сказал: «Не простирай руки своей к отроку». Следует объяснить это так, что нам не следует говорить, что он должен отказаться от желания получать. Скорее, человек должен работать так, чтобы он мог использовать желание получать ради отдачи. А те части, которые он не может направить ради отдачи, запрещено использовать. Это можно объяснить тем, что он сказал ему: «И пошел Авраам и взял барана вместо сына своего». Баран означает «бина», как написано в книге Зоар, где он спрашивает, почему баран, а не рог, и отвечает, что баран — это свойство бины, а рог — малхут. Следует объяснить, что малхут — это желание получать. Поэтому то, на что невозможно в получающих килим выстроить намерение ради отдачи, это запрещено использовать. Вместо этого мы используем килим бины, которые называются отдающими килим.
0: И из сказанного поймем, то, что человек чувствует, что он не в порядке, то есть что он грешник, приходит к нему не потому, что он совершил много плохих поступков, ведь существует правило: «приступил и повторил» стало для него как дозволенное. Поэтому много грехов не приводит человека к тому, чтобы он ощутил свой недостаток. А величина греха измеряется согласно ощущению человека, как он чувствует, что он далек от Творца, в той мере, в которой он чувствует и верит в Творца в этой мере, человек чувствует, насколько он далек от великого царя. Другими словами, когда человек чувствует, что он грешник, он должен знать, что Творец дал ему немного почувствовать, что в мире есть царь. И это чувство, которое он получил свыше, заставляет его почувствовать, что он грешник. Тогда как, когда у него нет никакой связи с царем, как может он почувствовать, что он согрешил перед Творцом и совершил плохие поступки, противоречащие Торе? Когда он не знает, что в мире существует дарующий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие царя. Так человек может ощутить величину греха. То есть величина греха измеряется тем, кому он нанес ущерб.
1: И это, как сказали наши мудрецы, по поводу стыда все определяется тем, кто стыдит и кого стыдит. Следует объяснить это так. Если тот, кто стыдит, умен, он может знать, что если посрамить того, кто велик, это тяжкий грех. То есть у того, кто стыдит, хватает разума, чтобы оценить размер и значимость того, кого стыдит. Получается, что он совершил тяжкий грех. Однако, если тот, кто стыдит, не умеет ума оценить значение того, кого стыдит, то нельзя сказать о нем, что он совершил тяжкий грех и нуждается в великом искуплении того ущерба, который он нанес кому-то. Следовательно, насколько есть ощущение царя, настолько ощущается и грех. Получается, если человек праведник и имеет некоторое представление о величии царя, то изъян, безусловно, больше, чем у обычного человека.
0: Получается, согласно этому, что всегда измеряют ощущением человека величину важности царя, которая есть у человека. Поэтому, если человек чувствует, что он согрешил, нет сомнения, что свыше ему дали некоторое приближение к святости. Поэтому он чувствует, что он согрешил. И это, как сказал мой отец и учитель, он дал простое объяснение на слова мудрецов, что Творец точен с праведниками на толщину волоса, сеара. Как сказано, вокруг него сильная буря, сеара. Он спросил, почему они заслуживают большего наказания, чем другие. И он сказал, что тот, кто является праведником, говорит, что Творец спрашивает с него с точностью до толщины волоса. Поэтому, когда человек чувствует, что он согрешил, пусть не пугается, а наоборот, это признак того, что его приближают свыше. Поэтому он должен преодолеть и принять на себя бремя высший Малхут, и он добьется успеха.
1: Статья, в которой есть очень много понятий и множество понятий о деталях внутренней работы человека. Какое действие считается скверное, какое действие считается чистотой. И когда человек чувствует, что Творец дает ему эти состояния, то он стыдится на него. И это тоже нужно оправдать. Короче, очень много внутренней работы. И нужно крепко поддерживать окружение, чтобы выяснения относительно этих состояний были правильные.
0: Даже в духовном у всего есть объяснение, у всего есть польза. Как он говорит в статье, даже скверно, и даже быть грешником, Это вещи, которые нужно раскрыть, чтобы было можно работать ради общины. Нужно раскрыть зло, не нужно бояться того, что ты грешишь, или что-то такое. И понимать, что Творец послал тебе это, чтобы ты продвинулся к нему и действовал бы в том, чтобы прийти к свойству отдачи.
2: Перейдем
0: к уроку от 16 июля 2002 года.
1: Статья Ишлавы Сулам 3 тома, 25 страница. Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе?
3: Буре Бара это не вра.
1: Творец создал творение. Творец добр, несущий добро, единый, единственный, совершенный, вечный. Нет качеств, свойств ни больше, ни меньше. Это Он. И невозможно сотворить творение ниже своей ступени. Как и сказано, от совершенного действующего не выходит действие несовершенное. Итак, было сотворено творение на уровне и в самом совершенном состоянии. Что значит самое совершенное? Как Творец. То, что находится в состоянии таком же, как Творец, означает, что находится с Ним в слиянии. В духовном подобии по свойствам означает уподобление или слияние. Что такое слияние? Это последняя ступень, окончательная ступень соответствия. Почему окончательная и последняя ступень соответствия? Потому что нет других состояний. Если Творец совершенен, и Он сотворил творение тоже в совершенном виде, то творение, которое сотворено уже совершенным, не способно ощутить такое состояние. Оно обязано его понять, почувствовать его, оценить его, жить в нем, быть в нем. И для того, чтобы дать творению такую возможность познать свое состояние, прочувствовать свое состояние. Творец дает творению такую возможность действовать с помощью скрытия. Он скрывает от творения это совершенное состояние. И тогда дает творению возможность оценить это несовершенное состояние, а совершенное состояние постепенно, начиная с маленьких отличий, когда в каждом из свойств творение должно бы видеть, в чем оно, что оно, то есть видеть, что оно эгоистично относительно совершенного, то, что называется альтруистом. И творение должно проверить и оценить два этих состояния и предпочесть состояние совершенное состоянию несовершенному. И пока творение не проверит и не исправит свое отношение от несовершенного к совершенному, оно не может продвигаться к состоянию совершенства. Это понятие ступеней. Так что постепенно 125 таких состояний, в которых творение сравнивает несовершенное состояние с совершенным и желает быть в совершенстве, и тогда приобретает эту ступень, и тогда всякий раз продвигается к осознанию состояния, в котором он по-настоящему находится. Когда он приходит к этому состоянию, означает, что он находится в слиянии, в единении с Творцом. Поэтому и называется творение словом «иуди», от слова «ихуд», «единение», потому что он достиг единого. Такие состояния называются или грех и заповедь, когда он сравнивает два этих состояния, которые он проходит. Пишет Бааль Сулам на 112 странице, что человек может ощутить, что он в грехе, только в соответствии с ощущением Творца, которое называется верой. Что он пишет? Тогда, когда человек чувствует, что он грешит, он должен знать, что Творец дал ему немножко почувствовать, что есть в мире Царь. То есть, согласно ощущению того, что Царь есть в мире, он может почувствовать, что он грешит. И чувство это, полученное им свыше, заставляет его чувствовать себя грешником. В то же время, когда нет у него никакой связи с Творцом, то есть он не чувствует Творца, как он может почувствовать, что он грешит перед Творцом и совершает плохие поступки, противоречащие Торе, когда он не знает, что в мире существует дающий Тору, а ощущение греха соответствует мере его веры в величие Царя. Что значит мера его веры? То есть по мере его ощущения. Мы, живущие в нашем мире, для нас все истинные духовные определения принимают иное наполнение. То есть мы верой называем просто какое-то психологическое ощущение, когда у человека есть уверенность в том, в чем он даже сам не знает в чем. Действует, исходя из какого-то воспитания, из предыдущих привычек, и думает, что это и есть то, что называется верой. Тут же, когда переходит Махсома, Рабаш говорит о состояниях выше Махсома, то там понятие, объяснение понятия веры — это истинное объяснение. То есть это ощущение Творца, дающее человеку возможность оценить свое состояние по сравнению с истинным состоянием и, соответственно, определить, что он предпочитает. И что такое преступление, и что означает быть грешником, что означает быть грешащим по отношению к совершенному состоянию. И поэтому наше время называется временем подготовки, и состояние называется состоянием временем подготовки. Не нужно обманываться. Мы должны сделать все, что в наших силах делать, то, что называется, для того, чтобы достичь Махсома, а уже за Махсомом начинаю чувствовать отличие между истинным состоянием, в котором Творец нас сотворил, и противоположным ему. И тогда через эту разницу между правым и левым состояниями, то есть человек, находящийся как грешащий по сравнению с величием веры, то есть ощущением Творца как совершенного, он уже идет и приближается к такому состоянию, в котором он на самом деле находится. Бааль Сулам сравнивает это с состоянием, когда человек находится в темной комнате, в подвале, и ему постепенно включают свет, и тогда он видит, в каком истинном состоянии он находится, по мере своей подготовки, по мере того, насколько он подготовил себя, чтобы использовать это состояние как Творец, в виде отдачи, в форме отдачи. Чтобы он увидел, что свойство Творца по сравнению с противоположным ему, это, в общем, и есть отдача против получения.
2: Есть
1: вопросы? Нет.
0: Он говорит о том, что человек должен прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла.
1: Прилагать усилия, чтобы прийти к осознанию зла. Это чтобы всегда видеть добро. То есть у него нет никакого понятия, кроме как из состояния противоположного ему. Поэтому мы должны стремиться к состоянию противоположно нашему. Если мы увидим, какое это состояние противоположное нам, то из этого мы его пожелаем. Для нас в этом мире состояние противоположное нам выражается в том же носителе, в желании получать, но в виде наслаждения относительно отсутствия наслаждения. То есть максимум того, что я хотел бы пожелать, это стремиться к Творцу как к источнику наслаждения. Наслаждение пока еще мнимого, чтобы наслаждаться им ради получения. То, что называется «больна любовью». И это, ну, можно сказать, что это два противоположных друг другу состояния. Хиссарон и наслаждение, которые могут быть у меня. Другое дело за Махсом. Там мы уже входим в сравнение двух свойств — эгоизма и альтруизма, отдачи и получения, свойств Творца и свойства творения, ради получения, ради отдачи, неважно, как назвать. Так вот там это действительно две формы природы. Природы Творца, природы творения. А до Махсома это все иллюзорно, будто бы здесь есть какое-то отличие между отдачей и получением, и между наслаждением, и отсутствием наслаждения. Ну, спрашивай.
0: Мы всегда говорим, что мы хотим прийти к осознанию зла, а не стремиться к осознанию добра, не стремиться к осознанию зла. И не нужно стремиться осознать зло.
1: Познавать зла нам не нужно, наша цель — познать добро, прийти к добру. Но это при условии, что человек готов прийти к добру. То ему дает возможность увидеть, насколько он противоположен этому, чтобы он совершил уподобление по свойствам. То есть прежде всего он должен сравнить состояние. Что такое зло, что такое добро. Что такое грешник и что за состояние противоположное ему, совершенное. И, соответственно, он должен после того, как поработал, увидеть то, что он совершал все действия, которые выстроили в нем отношение к то есть желать прийти к совершенному, к противоположному себе. Дают ему ощутить противоположность, чтобы через противоположность предпочесть добро. В этом, собственно, заключается наш путь. Мы изначально находимся в окончательном исправлении, и постепенно нам дают возможность ощутить по мере страдания, которое мы можем выдержать, по мере готовности вытерпеть, нам дают почувствовать, что такое совершенство, которое противоположно нам, и то, что мы страдаем, но желаем его. Мы страдаем и хотим его. Страдаем и хотим его. То есть мы изменяем наши отношения. И здесь есть только определение отношения. Над этим нужно работать. Изменить внутри себя отношение к отдаче, то, что является чем-то совершенным по отношению с получением, что является противоположным и неисправным. Когда читают статьи, нужно проверить, в каких терминах мы говорим, до Махсома или после Махсома. До Махсома все эти слова истолковываются так, как понимают это в народе, что такое вера, что такое слияние, что такое отдача, что такое возлюби и все такое. То есть все находятся в одной материи, в материи желания получать. И нет тут на самом деле двух противоположностей по-настоящему. И нет тут отличия между природой Творца и природой творения. Да и вера тоже. Это только внутреннее согласие, соглашение, которое исходит из, главным образом, воспитания или из воздействия окружения, когда пользуются этим как знанием. Другое дело выше Махсома. Все это понятие получает совершенно иное объяснение. И тогда это две формы природы, Творца и творения. Отдача и получение — это две совершенно противоположные вещи. Не внутри желания получать, а отдача — это на самом деле желание отдавать. Получение — это по-настоящему желание получать. И вера называется уже не какая-то способность человека идти с закрытыми глазами без всякого знания. Это мы называем верой ниже знания. А вера выше знания, когда человек получает какую-то силу свыше, то есть ощущение Творца, то, что помогает ему подняться над своей природой и идти против желания получать в отдаче, отказаться от своей природы. Это называется силой веры, то есть ощущением Творца, Его величием. И это дает ему силу. Вопрос. Что означает изменение отношения?
0: Изменение отношения называется, что я сейчас нахожусь в бесконечности, в окончательном исправлении. А Творец для того, чтобы я оценил это состояние, не был погружен в него как зародыш, который создал меня и все, а чтобы я ценил его вместо нефиш де нефиш, я бы оценил наранхай де наранхай. Я должен пройти осознание, где я нахожусь, как из неосознанного состояния прийти к полному осознанию. И для этого постепенно он должен показать мне мое состояние и его противоположность, мое состояние и его противоположность. Это называется показать мне две линии. Я выбираю быть в совершенстве по сравнению с несовершенством. В неосознанном состоянии — это сладкое состояние, хорошее. А быть в осознании — это значит давать, прилагать усилия, как бы так называется для меня это. Состояние усилия, очень большого и некомфортного. И я должен внутри себя прийти к осознанию, что это противоположно. Как это может быть? Для этого я должен получить от Творца его свойства, его силу. То есть я не только прихожу в конечном счете от несовершенного к совершенному, а я прихожу к слиянию с ним, потому что я все время обязан просить у него, требовать от него. Для меня получается, что я и совершенное состояние средства, с помощью которого я прихожу к совершенному состоянию силы, которую я получу от него, это то же самое становится. И тогда, если я все время прошу у него, я иду прямым путем, как в письме с 74-й страницы в Прихахам. Вот так. Тогда как просто отличать одно от другого, я не приду к цели. Я скажу, да, отдача — это хорошо, но отдача и Творец не будет для меня как одно целое, а это будет для меня подобно чему-то, что в конечном счете это будет клипот. Понимаешь, отдача — это клипот, высшая ценность. В клипе отдача — это высшая ценность. Клипа гордится отдачей. Но отдача для нее — это в отрыве от Творца. И тогда это тонкие вещи. Поэтому это называется клипа. То есть она светит, у нее как будто есть чем привлекать. Она не привлекает, как «приди ко мне и получишь, что я получаю», а как змей: если вы пойдете согласно этому, вы будете давать, и будут большие наслаждения для Творца и так далее. Эта вещь очень трудная для нашего понимания. Мы не находимся вообще в этой природе. Вот и все. Так только из сравнения и использование силы Творца. Да.
1: Вы говорили сейчас о двух видах веры. Истинная вера за Максимум и вера...
0: Все, что есть в духовном мире, есть и в этом мире тоже. Только в этом мире все находится в природе желания получать. И поэтому это называется воображаемый мир. Что такое воображаемый? То есть это не настоящие понятия, противостоящие друг другу, а желание получать так, это как по подобию, как в детском саду, ничто не является настоящим. А мы играем в это, как будто это настоящее. И желание получать внутри желания, получать и желание отдавать внутри желания получать, и вера, и отдача, и все свойства. И на самом деле это даже не желание получать. Это какой-то как бы, как у детей, так это не по-настоящему жестокость желания получать, тем более желание отдавать, вообще нет такого. А так это играть пока что, осознавать свойства в них, чтобы из этих свойств прийти к желанию, действительно, к чему-то, что называется духовное, якобы. И Творец видит, что ты... как будто ты готов к этому, произвел какое-то усилие, как ребенок, который не знал, почему и как. Вырос, он тебя посылает в школу. Да.
1: Какая разница между верой как психологическое явление и верой, как мы ее понимаем?
0: Вера, которой пользуется простой народ, это просто из воспитания, из того, что... слышит от товарищей, от окружения, от великих поколений своих. У него есть внутренняя уверенность, как идти и исполнять в жизни действия, которые якобы кажутся в чужих глазах нерациональными. Вставать рано утром, идти молиться в синагогу. Даже давать какую-то милостыню. Делать действия по совершению заповедей. То есть это вещи нерациональные, которые совершают из веры, что это приносит вознаграждение. Так? Вознаграждение в этом мире, вознаграждение в будущем мире, чтобы мне было хорошо, детям. Да, разные... Зор объясняет это, как заповеди Торы, первая заповедь. Он объясняет, что такое свойство трепета, почему человек это делает. Те, кто начинают, не простой народ, начинают работать в индивидуальной работе по отношению к Творцу, но находится еще до Махсома на этапе подготовки. Они тоже пока еще находятся в... тех же понятиях, желание получать их, пока еще желание получать, но они уже начинают чувствовать все свои свойства относительно окружающего света, относительно точки в сердце, и тогда точка в сердце окружающего света — это то же самое. Они соединяются друг с другом. Это как бы внутри человека есть точка в сердце, которая получает свечение снаружи, и у него есть сердце, все другие желания. И тогда он находится якобы уже в дуальном таком состоянии, что у него есть как бы какое-то ощущение от истинного состояния выше Махсома. Все еще это все-таки внутри сердца, это называется точка в сердце. То есть это точка, которая находится под его эгоизмом, но все-таки он чувствует какое-то как бы отношение к духовному. То же состояние воображаемое. Это не две формы природы — отдавать и получать. Но уже он может оценить, что они есть. Не то, что у него есть, у него нет, но что они есть, свойства, о которых он говорит, в истинном виде. За Махсомом, и что на самом деле может быть, что он может прийти к этому. У него есть какая-то как бы гипотеза, что что-то существует, тогда как те, у кого нет точки в сердце, и не с чем сравнивать сердце с точкой. Точка — это божественная часть свыше, как бы духовная. Они думают, что их вера — это как-то они идут, исполняют все заповеди свои, понимаешь? То есть я не говорю, что эта ступень нижняя ничего не стоит, не дай Бог, Творец ничего не создал лишнего. Но в этом очень большая разница между двумя уровнями. Это называется мнение Торы, когда ты уже находишься в свете, в каком-то определенном ощущении относительно духовного, и мнение обывателей, которые находятся только в своем желании получать, и это уже становится двумя противоположными вещами, мнение Тора противоположно мнению обывателей. Даже до Махсом уже это вещи противоположны. До такой степени, что невозможно, чтобы один понял другого. То, что помещают народ простой, как объяснение того, что они читают, и то, что дают объяснение, что читает уже работник Творца, когда находится на этапе подготовки, еще не находится настоящей работе, но это просто противоположные вещи. Объяснения разные, потому что у простого народа объяснение только из желания получать. Тот, кто находится на этапе подготовки, уже его объяснение уже относительно точки в сердце окружающего света. У него есть уже другое объяснение. Он уже понимает, что это истина, это не истина. Поэтому и по его действиям видно, как он начинает пренебрегать телесными действиями и начинает исследовать и копаться в своих мыслях, в своих намерениях. Это уже начало правильного отношения.
1: Это как бы обратная сторона. Как человек может различить, есть ли у него точка в сердце или нет?
0: Если у него точка в сердце или нет, как человек различает, что у него есть влечение к тому, чтобы заниматься тому, что относится к духовному?
1: Есть большое количество людей, которые просто следуют за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным.
0: Есть немалое количество людей, которые стремляются за теми, кто говорит, что стоит заниматься духовным, и они находятся в этом. И среди них есть такие, кто действительно время еще, кого еще не настало, чтобы войти на этап подготовки. Но они находятся все-таки, ценят это и помогают тем, кто находится даже на этапе подготовки, тем более тем, кто находится за Махсумом. И этим они ускоряют свое развитие. У нас были такие примеры с Ребе. У Ребе. Когда я привел ребят из Тель-Авива, там были разного типа. Были такие, кто Ребе сказал, что не стоит, чтобы оставался. Но даже потом отпадут. Допустим, пришло 5 ребят, знаешь, в Тель-Авиве они вместе же, молодые. И они жили вместе даже в той же квартире, ходили в тот же дом учения, в это место. Я притащил их, дал им птиху, главным образом на лекции, главным образом я их дал письмо на странице 63. Тогда не было прихахам, я напечатал им это уже. Показал с этим квадратик. Это ты входишь в цель, и ты упускаешь. Это очень маленький угол. Вначале ты не знаешь, не чувствуешь это отклонение, и ты улетаешь. Это просто так. Они были потрясены, когда это увидели. И поверили, что это письмо Бар-Сулама, а не то, что я сейчас, знаешь, пошел там, сочинил что-то, придумал, и все. И я помню, что это была критическая точка. Так они пришли, 5 человек, допустим. И Ребе сказал, скажем, этого я не хочу, я не думаю, что чтобы он оставался так по-красивому. Это он мне сказал. А эти посмотрим тоже, но вот эти 2 или 3 из 5, что я могу сделать? И все остались. А потом я спросил его, в общем, он говорит, продвигается. Все-таки участвует и продвигается. Вместо того, чтобы проходить еще 20 кругооборотов, не знаю, сколько, пока у него будет точка в сердце, чтобы он работал, он сделает это за один кругооборот, может быть, даже за этот кругооборот войдет уже в работу. Закончит, не закончит. Это не зависит от нас. Невозможно знать заранее вообще. Самый большой каббалист не может знать, потому что это вытекает просто из особого корня каждой души. И невозможно сделать, нельзя делать тут расчеты. Для каждого открыто. Каждому открыто. Так ты видишь, это открыто. 1000 входят в комнату, а сколько находятся, сколько есть, есть, есть такие, кто уходит, они не чувствуют точку в сердце, они не видят в этом комментарии реакцию, которая у них возникает изнутри. Знаешь, им вообще ничто не говорит. Я помню, пока я не начал чувствовать. Рэбе начал со мной предисловие к книге Зоар. А я уже занимался этим несколько лет. Я уже 4 года до этого начал читать, просто слушать книги. Талерот, Пелах, Римон, Пардес, Римоним. Все эти вещи я прошел, так предисловие немножко слушал, хотя ничего не понял. Я помню, начал со мной предисловие книги Зоар. А потом прекратил. Прекратил обучать. Я не понимал ничего. Слушаю, не слушаю. Понятия другие. И я сам не понял из себя эти понятия. Есть такие, которые я понял, а есть такие, которые нет. Так это проблема. Постепенно. Только терпение. А в противоположность этому были люди, которых я привел из Тель-Авива. И они были просто блестящие. Они воспринимали эти вещи, начали чувствовать. Я помню, Рэбе дал мне частный урок. Вошел один парень и так попросил. Ему дали позволение, чтобы остался. И Рэбе начал объяснять мне какое-то понятие. Я с очень большим трудом его понимаю, воспринимаю. Так мне тяжело изнутри так вырезать его, проживать. А этот парень начал из этого так легко говорить, реагировать. И до этого не было ни в чем. Я чувствовал по сравнению с ним таким грубым, таким тупым, нечувствительным. А Рэбе засмеялся. Я обозлился, знаешь. Это уже просто полгода я, может быть, учился у него. И до этого сколько я вложил. А тут парень случайно вошел, сел. И вдруг начинает так чувствовать и отвечать Рэбе, и спрашивать его в вещах, которые я с трудом понимаю, у меня где это, как это так? Я помню, там было о любви к ближнему. Они начали обсуждать. Я ощутил себя, так знаешь, в мусоре полном, ужасно. А парень этот потом ушел. То есть не совсем ушел, остался, слава Богу, религиозным, был очень чистым. Почувствовал эти вещи так из своей чистоты, много вещей он ощутил. Просто так, как будто духовность ощутил, до такой степени был чистый. Ты понимаешь, невозможно знать заранее, что произойдет с каждым. Это просто личное развитие. И написано, как лица их не похожи, так и души их. Просто никогда не надо делать расчетов. А действительно, если человеку вредит группе в каком-то виде, или абсолютно невозможно удерживать его, этим он портит других, с которыми он вместе. С этим просто есть порча, тогда надо отдалить его. Но если нет, пусть сидит, и постепенно он все-таки делает большие вещи внутри себя. У нас есть пример. Видишь, каждое утро приходит учиться. Это называется каждое утро. Да.
2: Что значит не показывать человеку больше зло, чем он может исправить?
0: Мы находимся в окончательном исправлении. Сейчас мы из окончательного исправления чувствуем самое слабое состояние. Почему не способны больше выдержать? Это в точности порция, которую Творец Свыше отмеряет тебе. на которую ты можешь сделать развлечение между злом и добром, и благодаря усилиям, которые ты способен сделать, предпочесть добро злу. То есть изначально зло тебе кажется хорошим, а добро плохим. Так с помощью действий ты выясняешь и переворачиваешь эту оценку добра и зла наоборот, что отдача у тебя сейчас называется хорошо, а получение называется плохо. Так, сделал это развлечение, захотел прилепиться к отдаче, прилепился, и это происходит у каждого, даже если мы не чувствуем. Но это называется мера истины, которая постепенно возникает, образуется у человека. Можно сказать, образуется?
4: Создается.
0: Создается у человека. Растет так постепенно. Рождается и растет. И ты уже не можешь согласиться с тем, с чем-то, что не такое. Ты не можешь выдержать. Пусть тебя убьют, но это так, это уже становится твоим. Это...

0: И хотя это сладкое, но это зло, хотя это горькое, но это добро, и предпочесть отдачу над получением, и так далее, всякий раз. Итак, таких 125 сравнений, пока ты не приходишь к окончательному исправлению, пока совершенно ты говоришь, Творец действительно добрый, а противоположное ему зло. Все.
1: Но тут говорится, что путь долгий, то есть имеется в виду далек от Творца. Как говорят человеку, что он грешник? Ведь не говорят ему, что он грешник, и ты не можешь делать великие дела, но постепенно ведут человека. Непонятно. То есть как бы человек далеко от Творца находится.
2: Кадош Барху лимала.
1: Это имеется в виду.
0: Творец наверху. Давай представим себе это по-простому. Человек внизу. Так? От человека, где он находится сейчас до Творца, поднимаются две линии. Внутри человека, внизу две эти линии встречаются, как в углу треугольника, а где Творец, там эти две линии отделены друг от друга, далеки друг от друга. Это называется, что ты поднимаешься по ступеням, приближаешься к Творцу, всякий раз две эти линии дальше друг от друга. Так, природа Творца – правая линия, природа человека, или наоборот, природе Творца – это левая линия, которая находится в левой линии. Это человек, кажется ему, что это его природа, но это вообще не его природа, у нас нет никакой природы. Мы вообще не то и не другое. А Творец дает нам обратное себе, скрытие, которое строит в нас обратное ему получение, и он является отдачей. Вот и все. А мы между двумя этими линиями, между двумя этими оценками мы находимся. Все. Изначально ты находишься в левой, тебе кажется, что это сладкое, а обратное этому кажется, что горькое, что это невозможно сделать и выдержать, как отказаться от всего, как давать, как не думать о себе и так далее. И благодаря выяснению не горького и сладкого, а истины лжи, и это выяснение может быть только, если Творец светит тебе, ты изменяешь эти понятия, что истина становится сладкой, а ложь становится горькой, и все. Все. Знаешь, насколько это непросто, но это в общем принцип.
1: То есть как бы раз человеку дают еще немножко и еще чуть-чуть.
0: Всякий раз, насколько ты можешь быть между истиной и ложью, давлением между ними, когда они противоположные такие тебе, дают подняться. Но в общем, согласно строению души, эти уровни, это уровни определенные заранее, 125, скажем, ступени. Так мы устроены. В этих мерах мы можем выдержать, не более того. Эта мера в точности в соответствии с мерой нашего развлечения. В чем разница между уровнями? 10 сферот. В чем разница у нас? 10 сферот. То есть в той же мере. Меньше этого мы не сможем почувствовать разницу. Больше этого мы не можем выдержать разницу. Невозможно перескочить через ступени. Ладно.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятках.
4: Прежде всего, Рав начал с того, что Творец, он совершенен, и тогда он начал создал совершенное творение, но творение не чувствует совершенства Творца, и отсюда началось все нисхождение. И мы уже находимся в ощущении отрыва от Творца, и в работе между нами должны прийти к этому. И

0: Тогда есть много тонкостей, много вещей для того, чтобы сделать это. Мне понравился вопрос, как узнать, что у товарища есть точка в сердце. Человек пришел учиться, и, может быть, у него нет точки в сердце, он просто тратит время. Рав сказал, что у каждого есть особенный корень души, но ты не можешь знать, куда это приведет. Может быть, человек, в которого ты не веришь, может быть, самый ужасный в твоем понимании. Он может пойти дальше всех, а тот, кто кажется тебе талантливым, нет. И он привел себя в пример, и товарища, который был там такой весь способный, он ушел. Действительно, у каждого есть возможность изучить эту науку, изучать ее и достичь цели.
1: Да, вся эта статья правая, левая линия.
2: Показывает
1: нам, как наши великие каббалисты просто прошли весь период. И на самом деле показали нам все ступени, которые прошли, и как они прошли, что нужно делать, где добро, где зло. И иногда зло — это добро, а добро — это зло. И человек только в этом, через его действия, должен на всю глубину выяснить, что это за состояние.
2: Тамид льет леват, а вали близе, блихаварим, бли.
1: И всегда можно оставаться одному, но без товарищей, без того, чтобы они показали тебе, в каком состоянии ты находишься в своей работе, в отмене перед ними. Тогда на самом деле будет возможность прийти к истинному хорошему состоянию.
0: Человек должен осознавать свою работу и не искать другую. Это связано со мной, не связано со мной. Он идет по этому пути, и есть состояние, которое Творец посылает ему, и он должен относиться к этим состояниям. Как сказано, один мудрец говорит: «Я не раб Изуши, я — это я». И вот эти состояния нужно выяснять. Когда я грешник, когда я праведник. И быть тесно связанным с десяткой, потому что эти выяснения ты не можешь делать сам, заниматься собой, откуда у тебя есть какие-то понимания. Поэтому работать внутри десятки, знать, что я смотрю на какое-то состояние. Я не могу оценить это сам, я из своего эгоизма буду говорить обо всем, вот тут мне больно, а тут еще что-то. Творец посылает состояние для того, чтобы человек крепко держался за десятку.
1: Да, я согласен с этим. Рассказ Рава, когда он был с Рабашем, и этот парень вошел в комнату, и Рабаш говорил с ним о любви к ближнему. Раб себя почувствовал низким в этом. У нас, слава Богу, есть десятка. И он сказал также, что невозможно знать. Невозможно знать, что это очень ускользающее тебе понятие отдачи. У нас поэтому есть десятка, выяснять это все время. Видеть, да, нет, что... Есть с кем говорить, есть кого спросить. Удостоились.
0: Мне понравилось, что там нет какого-то ощущения греха, человек сделал что-то плохое, и это против Творца. Нет. Величие Творца — это то, что важно здесь.
3: Перейдем
1: к следующей части урока, а до этого вместе споем песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы входим в нашу еженедельную встречу, строим духовное общество, и мы хотели уделить нашу сегодняшнюю встречу теме, которую мы затрагивали, тема глава десятки. И мы выбрали уделить это особенное время именно этой теме, поскольку мы находимся перед очень особым конгрессом десяток. Это следующая ступень каждой десятки в нашем кли, увидеть, как она принимает на себя эту роль, глава десятки. И на прошлой неделе мы говорили о принятии решений, как прийти к принятию решений в десятке, и вообще как решать в десятке, принимать решение о духовном продвижении. Это связано. И сегодня мы хотим поговорить и обсудить, что такое глава десятки, в чем заключается роль ее. Для нас это последнее духовное указание, которое мы получили от Рава. И это буквально вышло от него. Я не могу сказать о себе. Я присутствовал при нескольких беседах с ним, и мне было понятно, что он просто ведет нас к этой духовной ступени, и он представляет это так и говорит: «Друзья, вы должны пойти на это». Непонятно, готовы вы к этому или нет, но давайте попробуем, давайте докажем друг другу, как мы готовы войти в этот этап. И также проверим, как глава десятки может заменить роль Шаца и Габая, меняет он ее или нет. Эти вещи мы тоже затронем. Как мы выбираем главу десятки и кто может быть главой десятки? Все или, может быть, часть из нас. Это мы тоже затронем. И еще очень важный момент. Глава десятки. Что он должен делать? Это мы тоже начнем разбирать вместе. И как мы формируем главу десятки среди нас, это упражнение очень важное. Оно принципиальное, оно основополагающее. Но каждая десятка должна решить сама, подходит это ей или нет.
1: Да, мы много раз слышали, что такое десятка. Десятка — это не люди, это место, это общее стремление вместе, величие цели, которое между нами образуется, когда мы вкладываем в это и ставим выше всего. И мы люди, каждый со своими желаниями. И в процессе развития наш эгоизм все время возрастает и развивается, и поэтому нам нужен механизм, который поможет нам оберегать себя, оберегать важность цели, чтобы она была надо всем. И мы видим, что на практике есть десятки, которые преуспевают больше или меньше, немного больше, иногда есть разные споры и ссоры, настолько, что иногда люди не могут этого преодолеть и уходят. Это нехорошая ситуация, потому что мы не можем оберегать то, что мы хотим оберечь всегда, каждый раз что-то более высокое. И каждый раз Рав вмешивался во все, можно было спросить его обо всем. И казалось бы, что это вроде бы проще. Это тоже не сегодняшнее состояние. Мы видим, что все состояния развиваются, и наш эгоизм все время растет, и таков наш путь. И когда есть у нас глава десятки, который лично знает каждого из товарищей и знает, какие задачи стоят перед нами, знает, что он проходит, и знает свои состояния в подъемах, в падениях, потому что нет более интимного места, чем десятка. Все мы знаем друг друга. Мы должны только принять решение, что мы отменяем себя по отношению одного из нас, и это глава десятки в это время, и он может решить большую часть проблем, которые возникают. Почему? Потому что мы решаем, что мы отменяемся перед ним. И поэтому очень важно, чтобы этот механизм существовал, понятно, в десятке, которая заинтересована, чтобы это существовало у нее, и тогда это может решить нам очень много проблем и вызовов, которые появляются в работе на местах. И всегда можно при выяснении ситуации подняться к более высоким ценностям, будь то глава десятки или ответственный за языки и так далее. Но есть очень много вещей, которые мы можем решить десятки, если мы согласимся выбрать главу, который будет именно в тот период ведущим нас. А сейчас мы перейдем к клипу и посмотрим, что такое определение главы десятки.
0: Какое определение главы десятки?
1: Десятки. Когда он чувствует, что у него есть возможность у этого человека из десятки. У него есть возможность соединить всех.
0: Это духовная роль или материальная?
1: Организовывает другое.
0: Для чего нужна глава, если принцип десятки? Объединение между нами — это является главой.
1: Да.
0: Для чего нужна еще глава в десятке?
1: Чтобы было кому обратиться.
0: Мы обращаемся к нему, к этому товарищу?
1: Да.
0: И какая сила у него есть сейчас? Организовывать, объединять нас. Мы же должны объединиться вместе.
1: Это тоже верно.
0: Так в чем уникальность вот этой главы десятки, которую мы выбираем?
1: Я думаю, что поскольку десятка это закрытая клей. Поэтому у него должно быть рожь, голова.
0: Сейчас перейдем к активному семинару и обсудим, почему нужна именно голова, и что объединение между нами не может дать без этой головы. Почему нужна именно голова, и что объединение наше не может дать, если у нас нет вот этой головы десятки. 8 минут семинар.
1: По-моему, мне не нужна глава, потому что в любой духовной структуре есть что-то высшее, что влияет на нижнего, и если нет такой структуры, и есть десятки разногласия и несогласия, должно быть какое-то решение. И иногда сама десятка не может принять решение. А если будет глава, есть также понятие отмены. И отмену мы учим, что это одна из самых важных вещей в духовном, и даже отменить себя перед главой, которого именно мы назначили, это уже начало перехода в лишма.
0: Да, глава — это что-то такое очень активное. В десятке есть подъемы, есть падения. Есть всякие вещи, которые требуют немедленного решения. Поэтому, если мы выбираем рож, и мы отменяемся перед этим рож, это может решить нам множество проблем, которые нам не удается решить всей десяткой. И у нас есть разногласия, которые могут быть существенными. И рож может дать решение, потому что принял вот этот полномочия от нас, и это экономит нам множество головной боли.
1: Да, десятка — это структура, в которой находится все. Это как сферот, 10 сферот. И там тоже во всем есть рож, гуф, есть кли. И когда это кли может работать, производить работу как следует, то кто-то должен вести это кли, кто-то должен сказать, что нужно делать, как нужно управлять всеми этими вещами, всей этой структурой. И очень важна роль головы, потому что без головы десятка не может продвигаться. И каждый, кто находится в этом, в десятке, и если отменять себя перед главой, у главы есть возможность взять от высшего то, что на самом деле нужно делать, свет, свет высшего.
0: Для того, чтобы сформировать это рож, должно быть какое-то строение. Это как какой-то это не то, что какой-то руководитель в какой-то организации. Связь между нами должна создать такое состояние, что нам необходимо рож десятки, как сказали, требует больших выяснений, мы выясняем снова и снова, беседуем, и в итоге нужно принять решение. И то, что является главой десятки, мы полагаемся на него, куда двигаться вправо и влево и так далее. Есть десятки, которые находятся в выяснениях уже много времени, но когда мы принимаем решение поставить над собой главу, у него есть полномочия и возможность принимать решение, помогать продвигаться десятке. И тогда мы обсуждаем правильное решение, неправильное решение. Но, по крайней мере, есть продвижение в работе.
1: Мне кажется, что глава десятки — это духовное понятие. И структура в духовном, есть структура рож-тохсов. Это не материальная иерархия, это нужно, понятно, отменить себя перед ним, но в духовном это отменение. Отмена перед высшей силой, когда отменяют материальное, возвышают духовное. И это вещи практическая. Мы делаем это в десятке, и каждый в себе должен найти главу десятки. Это место, потому что десятка — это внутреннее строение.
2: Ну как анахну бноим, коль хайоты ешлаем рож.
0: Так мы устроены, у всех животных есть голова.
2: А коль хайотым рож.
0: Но у деревьев нет головы, а у животных есть. И там совершенно другое видение.
2: Махлит за рож. А кольгуф...
0: Тот, кто принимает решение, это голова. И все тело подчиняется решению головы.
2: Талуймя рож.
0: И зависит от него.
3: Рож зеломер, ше ацирия...
1: Глава — это не означает, что десятка позволяет себя не выполнять определенные действия, потому что есть кто-то, кто принимает решение, что является правильным путем. Я наоборот вижу роль десятки в том, чтобы принять Рош главу. Гораздо больше работы, чем самого Роша. Если они установили, что он глава, то работа духовной части — это работа десятки по отношению к нему. И тогда уже есть взаимная работа между главой и десяткой.
0: То, что я услышал от Рава, что особенного в голове, когда мы выбираем ее общим согласием, она получает духовную силу. Это наше согласие на то, что даже самые ошибочные решения этой головы, они правильные для десятки, потому что Творец уже облачается в это. Потому что это общее решение, это очень важно.
1: Выбрать главу, я думаю, что должно быть общее согласие всей группы. Да, мы должны выбрать главу, которая может вести нас по духовному пути.
0: А мы продвигаемся, мы слышим товарищей, обсуждают, есть много вопросов, и это прекрасно. Мы продолжим обсуждать вместе. Мы говорим о том, как выбирать голову десятки. Но это ошибочное суждение, потому что десятка — это целый организм, а голова — это еще просто орган. Нам не нужно выбирать просто голову, чтобы она была, но нам необходимо, чтобы было общее ощущение. И во главу угла нужно поставить голову, чтобы мы смогли прийти к общему ощущению. Нет проблем выбирать голову, да? Решили сегодня этот, завтра тот. Это чисто техническое решение, но вот эта голова, она удостаивается поддержки. Если поддержки не будет, то не будет никакого успеха ни в чем. Принцип здесь. И вот это упражнение, которое стоит за этим, смысл, значение — это отмена. Вот это самая существенная и самая важная точка. Это начало каждого духовного действия. Отмена перед главой десятки. Мы решили, мы выбрали его. Это не сверху свалилось. Мы это решили. Вот Михаил, он рож десятки, и мы отменяемся перед ним. И это самое важное, что есть в этом упражнении, чтобы мы его выбирали каждую секунду в десятке, чтобы мы ценили его, чтобы мы хотели слышать через него. Потому что то, что сейчас мы все отменяемся перед ним, возвеличиваем его, он тогда получает нашу силу, силу нашего желания. У него теперь есть больше сил для принятия решений, у него есть больше уверенности вести, руководить. Голова — это не просто кто-то сейчас пользуется властью, судит. Кто может быть судьей вообще? Как желание получать может вообще судить кого-то или что-то? Поэтому упражнение, его значение — это очень красивая работа десятки в том, что каждый помогает друг другу отменяться перед этой головой, и тогда просто чудо. Это работает чудесным образом. Именно в таких ситуациях, когда нет решения или есть конфликты, что-то непонятно, у него больше сил направлять. Он не просто будет сейчас принимать решения, он сможет мобилизовать объединение, связь каждого, и из этого будет приходить решение. И настоящая голова десятки — это Творец, а мы должны соединиться между нами. А вот эта голова должна просто направлять нас, уравновешивать нас. И когда я был главой десятки, я почувствовал на своих плечах огромный груз. И я думал, да, может быть, мне подтолкнуть туда или подтолкнуть сюда, но ведь От этого я почувствовал только, что на самом деле я всех должен подвести к этому, всех должен подвести к ощущению объединения, чтобы из него мы уже смогли что-то почувствовать. В этом заключается роль вот этой головы. Давайте еще проведем семинар, потому что есть очень много здесь обсуждать. В чем заключается функция вот этой головы, за что он ответственный и что мы... Как мы понимаем его, вот эту голову? Еще 8 минут, пожалуйста.
1: Хорошо, я не думаю, что мы будем знать, пока не проверим это, но мне кажется, что роль главы десятки — заботиться о том, чтобы десятка выполняла заповедь десятки, существовать, работать из центра десятки, давать всем товарищам место, помогать товарищам, помогать друг другу, поддерживать десятку.
0: Мне не удается это решить. Если что-то в десятке, я думаю, что это главное в работе, вот это объединение, а все остальное, оно прикладывается.
4: Мисубахка, как коли иши не фрату вашего хэры,
1: ну, кто-то отделен, или есть моменты, когда нужно быстро решить.
4: Махлит,
1: если кто-то один решает, он глава. Когда нужно быстро решить. Хорошо, если будет голова, и она решит.
3: אבל מה זה בסריה, מה זה נקרא ראש? ברור שבטוח שזה אחריות על
0: הסריה. Что называется головой, понятно, это большая ответственность в десятке. Пока что мне больше нечего добавить.
1: Голова — это, если мы сравним это, что такое дальнее сравнение, что рожь ничего, голова не, ничего не стоит без тела, а тело без головы. И это взаимосвязано. И также голова относится к телу, и поэтому сама десятка вместе с головой исходит из ощущения общего сердца, когда роль главы сделать порядок в ощущении десятки, навести порядок и сделать из этого что-то эффективное и конструктивное в общем решении, когда он уже является частью этого.
4: Как
0: я понимаю, роль главы десятки — это тот, кто заботится о десятке, чтобы она находилась в правильном состоянии, в работе. Это огромная ответственность, которую мы накладываем на эту голову, решать проблемы десятки и прокладывать путь для десятки, как подталкивать десятку на следующую ступень. Голова — это не просто какой-то этот выясняло, который решает проблемы. Это большая ответственность. Но мы слышали о том, что мы должны принять эту роль на себя, должны согласиться с этим.
5: На самом
1: деле, я думаю, что трудно представить себе то, в чем ты не был. Если ты этого не чувствовал, не прошел, я думаю, что просто нужно на самом деле взять эту роль. Каждый должен пройти в десятке один за другим, что такое голова, почувствовать это на своей шкуре, а затем, я думаю, можно давать определение, что такое голова, что нужно делать, и все время нужно делать выяснение и быть в тесной взаимосвязи. Если ты выбран головой, ты на самом деле должен быть на связи с десяткой очень сильной и тесной, и чувствовать каждую мелочь, которая возникает в десятке. Чувствовать десятку — это очень важно для того, чтобы быть главой.
6: דרך נוספת להסתכל על אותו תפקיד של ראש הסירייה זה להסתכל
0: Смотреть на эту роль десятки можно с другой стороны. Посмотреть на десятку со стороны головы. Какие хисронот мы ему подкладываем, какие проблемы, какие задачи. И как мы работаем относительно этой головы, какую поддержку мы оказываем.
6: Пазл шалем, ки бемето давар зе...
0: Это должно сложиться в один пазл, духовный парцуф. И у каждого органа есть своя роль, есть зависимость друг от друга. И то, что называется головой, он не сможет двигать руками и ногами, если ему не откроется какая-то дверь, какой-то хисарон, что-то, с чем он может работать. И тут необходимо взаимодействие между десяткой и головой десятки.
1: Я также слышал в одной из бесед, когда говорили о том, что Раф подчеркнул, что самое важное в понятии головы — это сила головы, которая исходит от десятки. И то, что важно в выборе головы — это согласие десятки, работа десятки, согласие выбрать главу, отменять себя перед ним. Это очень любопытно исследовать это и раскрыть, что это. И есть очень много вопросов, которые возникают. Я очень люблю вещи неизвестные, потому что я люблю исследовать и раскрывать вещи. Для этого мы учимся. Мы, по сути дела, ведь являемся лабораторией духовного исследования. Это еще одна вещь, которую нужно исследовать.
2: Царих, коль хайот им роши.
0: У всех животных есть голова.
1: Друзья, мы продолжаем сейчас роли главы десятки. Мы помним, что у нас был Шац, Габай, и Шац был более ответственен за духовные десятки, направлял это к Творцу, эту десятку, а Габай был больше организатор. Я не знаю, как это работало в каждой десятке, но здесь роль главы включает и Шаца, и Габай, и даже больше. То есть не нужно ограничивать эту роль. То есть, как мы знаем из истории нашей группы, есть Рав, есть кто-то большой, как Дуди сказал, что мы даем ему силу, мы его строим. А мы не строим его, мы через него как бы почувствуем нашу отмену по отношению к нему. Но если мы не дадим ему силу, он не глава. Не то, что он сам по себе глава, а потому что мы установили. Хорошо, установили на неделю. Так какие здесь могут быть роли? Прежде всего, мы это увидим из опыта. Посидим здесь еще несколько месяцев, пока все мы не пройдем этот цикл. Но по большому счету, как мы говорили, что мы не разделяем духовное и материальное. Все, что происходит в десятке, это духовное, поэтому эта роль является и организаторской, и духовной. И также, если есть какие-то споры, мы говорили о принятии решений, что самое важное — это процесс, важнее всего — это обвинение. Почему вдруг кто-то сейчас, может быть, это нехорошо, что кто-то примет решение, так мы не устанавливаем. Может быть, что этот глава скажет, ну давайте продолжим выяснение. Все зависит от этого главы, от той силы, которую мы ему даем. Но не то, чтобы мы изначально его определили. Ну, ясно, что главная роль — это вести группу, чувствовать ответственность за нее. И на самом деле поделимся впечатлениями. Я знаю, что есть уже несколько десяток, которые пытались это сделать, и тот, кто был главой, он чувствует ответственность, все время думает, как я продвигаю десятку, это больше, больше вес в его обязанности. Не то, что я должен решать там какие-то только проблемы. И ясно, что такой товарищ, он находится в десятке, он знаком с каждым, он находится с ними как в семье уже 7, 8, 10 лет вместе. Это нет сопровождающий, который с трудом знает, что там происходит, и может сейчас что-то решить. Вместе с этим мы говорили, что Гилад напомнил это, что если, скажем, есть каждая десятка, скажем, бывает такой случай, что не согласна с решением этого главы. Может быть, наши десятки отличаются одна от другой. И также по уровню развития есть и новенькие, всегда есть сопровождающие, есть всегда глава сообщества, глава, ответственный за языки, и всегда можно все исправить. Мы не знаем, как это разовьется. Но вот это, по сути дела, главные обязанности. И сейчас мы перейдем к тому, как мы выбираем главу. Пожалуйста.
5: Можно каждую неделю менять согласно дежурству, и каждый товарищ в нашей десятке может быть главой. Как мы говорили прежде, мы должны давать ему силы, укреплять его, поддерживать, поднимать, делать его нашей головой, отменяться перед ним. Но нет какого-то чего-то, чтобы что-то не позволяло кому-то. Или, либо если человек буквально сам ни в коем случае не хочет этого, поэтому мы его не принуждаем. Так мы начнем и будем учиться. А сейчас мы хотим посмотреть клип номер 2 Рава, который научит нас, какая сила есть у главы десятки.
1: Какая сила есть у одного товарища из десятки решать все проблемы десятки? В силу чего? Чего это? Выбрали мы из 10 человек одного. Что сейчас есть у него? Откуда есть у него авторитет, знания?
5: Есть у него полномочия, есть у него обязанности и есть у него права. Обязанность организовать десятку.
1: Чем он особенен, в отличие от других?
5: Тем, что его выбрали.
1: То, что мы его выбрали, мы даем ему силу и полномочия, до этого их не было. То есть у него что-то новое есть сейчас. Ну, это хорошо. Мы готовы к этому, вы думаете?
5: Я думаю... Это не важно. А мы или не мы, но Нужно желать продвигаться.
1: Я пока еще не понимаю, почему мы не можем из обсуждения семинара принять общее решение. Почему нужен глава, который установит для всех, а мы не можем прийти к общему согласию, что это будет нашим рош, главой.
5: Нет, то, что вы выбираете кого-то особенного, он уже от этого становится головой.
1: И тогда все, что он скажет, отменить себя, мы...
5: Нет, ну тогда он, скажем, может продолжать. Но понятно, что группе и каждому члену группы, для них его слово — это слово.
1: Друзья, мы хотим сейчас провести семинар, и вопрос на семинар: в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? Еще раз, в чем отмена перед главой отличается от отмены перед товарищами в десятке? 8 минут.
3: קודם כל ביטול כלפי חברים זה נשאר תמיד כי זה חבר זה בעצם דרגה רוחנית
5: отмена остается всегда потому что товарищ это духовная ступень отмена перед головой это еще наверное добавка к этому
3: ביטול בצורה רוחנית אלא גם ביטול בצורה
5: добавка не только духовная но видимо и материальное.
3: В
5: итоге тут есть обе стороны. И когда мы понимаем, что есть начальник, еще труднее отмениться перед ним, но усилия больше.
1: Я пока еще не знаю, что сложнее — отменить себя перед одним или отменить себя перед всей десяткой. Это нужно прочувствовать на практике для того, чтобы знать, что значит отменить себя перед силой, относительно которой вся десятка решили, включая меня или каждого из нас, и тогда это авторитет определяющий. Конечно же, он в конечном счете окончательно принимает решение.
5: Я думаю, что особенность отмены перед главой десятки или отмены перед каждым товарищем, есть здесь основная вещь. Есть товарищи, с которыми ты не совсем согласен, которых ты не совсем уважаешь. А здесь, когда мы выбираем товарища, даже того, кого ты не уважаешь, ты думаешь, что он не подходит, ты должен перед ним отмениться. И это большое усилие, и это большая отмена. Тебе нужно принять согласие всей десятки, решение всей десятки. И в этом очень большая разница. Мы видим, что есть товарищи в десятке. Ну, когда... Что поделать? Ты думаешь, что то, что они говорят, ну, приходится отменяться перед этим. Но и эта десятка устанавливает, и это окончательно. У тебя уже нет здесь никакого выбора.
1: Да, на самом деле, я согласен с Моти. На самом деле, в этом разница. Что если как товарищ ты можешь отменить себя перед ним, это можно сделать, даже если ты не считаешь его, видишь его ниже себя. Но когда обязывает тебя видеть его как большого, на самом деле, как Творца, это человеку очень трудно. И мы должны работать, и я думаю, что это правда, что полагается каждому человеку увидеть, способен он это сделать или нет.
3: Нет.
0: Не знаю, у меня есть разные образы. Допустим, ты не отменяешься перед каким-то конкретным товарищем, ты отменяешься перед решением десятки, то есть это решение всех товарищей десятки. И если ты... То есть мы должны видеть товарищей великими. И тут у нас есть сейчас самый большой товарищ. А если за каждым товарищем скрывается Творец, то Творец, Рав, или Рав, который среди нас, это уже сила, которую десятка наделила кого-то из центра десятки. И каббалист дал нам средства продвижения десятки и развития. Дай Бог, чтобы мы захотели этого и сделали.
1: То, что я слышал из разговора, из беседы, да, что дело в том, что каждая десятка выбирает главу. Не знаю, здесь разница в отмене. Нет у меня четких понятий, как отменяться. Я не знаю, что это. Я не могу говорить о том, о чем не знаю. Я не хочу просто так болтать. Но согласно тому, что мне кажется, это то, что десятка выбрала товарища, ты как бы отменяешься перед десяткой, в этом отмена. В чем разница между ними, у меня нет понятия.
4: Ну, Бахрим это Рошу и Шахат.
0: Выбрали десятку, это один человек. Так же, как и в материальном мире. Группы — это уже сложнее, это что-то более духовное. Что такое? Есть отмена в группе. Это очень все непросто.
1: Да, трудно еще что-то добавить. Понятно, что пока еще непонятно. Но также понятно, что в любом случае отмена перед группой, перед каждым товарищем и глава, как представитель группы, это, по сути дела, работа. И нужно начать и увидеть, как попробовать.
0: Я думаю, что это такое упражнение, которое позволяет работать относительно Творца, и то, что хочешь достичь, и то, что представляет сейчас Творца, вот это как раз глава десятки, и как он такой же, как и ты, из плоти и крови. И как то, что не кажется тебе чисто материально, как говорится, трудно в учении, легко в бою. Это упражнение, которое призвано направить нас на то, как работать с Творцом.
1: Да, работа, то, что я тоже услышал, очень... Я принимаю, что отмена перед главой, выбранная десятка, это уже духовное. В этом разница между товарищами и...
0: Итак, друзья, мы продолжаем. Мы знаем, что уже есть десятки, которые пробуют это делать, начали обсуждать эти вещи, начали экспериментировать. Если есть такие десятки, или есть товарищи из таких десяток, которые хотят поделиться с нами своими впечатлениями, какими-то состояниями, мы приглашаем от всего мирового клея поделиться.
7: И пока
0: вот тут не появятся такие товарищи, которые захотят поделиться, вот Гершин, я хочу сказать, что мы начали пользоваться этим, не надо бояться, ну не совсем понятно, не совсем ясно, нет у нас четких указаний, тогда я начинаю действовать. Давайте пробовать. Рав говорил, Рав сказал несколько высказываний об этом, давайте пробовать. Из опыта, из попыток мы обретем опыт, мы сможем улучшаться в этом. И неважно, есть уже несколько таких десяток в мировом кли, и это нас обогащает. Важно пробовать. У нас тоже было много вопросов. В итоге мы пробуем, и исходя из опыта, мы умнеем. Я могу сказать, мы маленькая десятка, мы уже сделали целый круг. Мы сделали список. Тот, кто отвечает за наши трапезы еженедельные, так мы решили, что он будет главой десятки. И в окончании каждой недельной трапезы, в конце у нас есть церемония, передачи эстафеты от одной главы десятки к следующей главе десятки. И то, что нам удалось, мы договорились каждый раз, когда мы заканчивали, допустим, вот этот круг, каждый подводил итог, какие у него были состояния, выяснения. Это говорил глава десятки и каждый товарищ. И мы делали выводы и продвигались. Это давало еще силы, еще какие-то уточнения в следующей главе, которая заходила. И то, что я увидел для себя важным, я увидел товарищей в десятке, какие силы это дает им, когда каждый товарищ чувствует себя головой, какие усилия, как товарищи вдруг начинают даже раньше приходить на урок, на подготовку к уроку. Ты начинаешь чувствовать их молитву, ты начинаешь чувствовать, что ты хочешь поддержать эту голову, чтобы она помогать ей руководить всеми. Очень много всего. Это не то, что вот я сделал что-то, и в конце дня я что-то кому-то передаю. Это целая неделя, и человек нуждается в поддержке товарищей. Искать разные упражнения. Мы видели в этой голове, буквально это как Рав. Десятка просто начинает принимать то, что есть в группе. Мы поняли, что группа, что Рош — это как Рав. Так же, как я отменяюсь перед Равом, так и отменяюсь перед главой десятки, слышать через него и так далее. Мы провели такое упражнение во время трапезы. Мы спрашиваем его как Рава и спросили Рава об этом. Рав сказал, да, ему понравилось вот это упражнение, то, что мы сделали. Скажем, давайте задавать ему вопросы, спрашиваем его о работе, об учебе, это было интересно. Возвеличить товарища до такого уровня, чтобы это давало нам такие силы, не надо бояться здесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные идеи, которые могут продвинуть десятку вперед. Ну, а Кока хочет добавить?
1: Я думаю, что самое сильное впечатление мое от этого упражнения, есть здесь две крайности. С одной стороны, для того, чтобы быть

0: десятка в твоих руках. И то, что ты с ней сделаешь, это и будет на этой неделе. Если ничего не сделает, так вся духовная остановка — это в определенной мере на тебе. А если сделаешь, то весь этот скачок — твоя заслуга. И это настолько тонко, ты здесь становишься прямой связью между десяткой и Творцом на неделю. И десятка должна хотеть войти в это упражнение, должна согласиться войти в это, потому что это вводит меня на новый уровень работы в ней, на уровень серьезности. Я даже помню, что Рав как-то сказал, что десятка... Здоровая десятка — это десятка, у которой есть глава, и именно отсюда мы должны видеть, как мы вместе входим в этот процесс и создаем атмосферу, что даст каждому из нас уверенность, что это возможно, и мы идем на это.
1: Я спрашивал, женские десятки, они тоже могут устанавливать для себя голову? Мы будем говорить сегодня об этом на дневном уроке, но да, каждая женская десятка может делать то же самое, как было сказано, если у них есть желание к этому, если у этой головы есть желание к этому. Но Гершин хотел поделиться с нами.
0: Да, на самом деле мы хотели поделиться. Иди сюда, Гектор. Есть много чем поделиться. Вы говорили о том, что Раф это породил, вдруг это родилось. И почему? Вдруг, когда я услышал уроки, можно говорить, и в уроках 20-летней давности можно было услышать такое направление. Вдруг весь смысл Лихаима Коли получил новое направление. И мы можем распознать в этом направлении многое, но я буду краток. Прежде всего, мы слышали то, что сказал Рав, мы сделали выяснение, в десятке, это взяло время, готовы мы или нет. И тогда после долгого выяснения, когда мы решили, что мы готовы, мы начали этот процесс и уже находимся на пятой неделе. И мне выпало быть главой десятки. У меня много программ было для десятки, много планов, какие перевороты я хотел сделать, но как только я получил эту роль, и я сразу же почувствовал, как, не знаю даже, как это выразить в словах, но совершенно иной дух, который облачается в тебя, чувствительности, тонкости, вежливости и ответственности, это не уходит, это остается там. Я совершенно понимаю, что это не относится ко мне. Возможность быть ответственным за десятку в течение недели, это было в огромной мере и гораздо более значительно, чем обычно. И это то, что я слышал от первого главы десятки нашей, но я не поверил. Но вдруг, когда я пришел к этому, я увидел, что здесь огромная мощь, есть много о чем говорить. Но, Гектор, скажи.
1: Да, вкратце, мы начали делать это упражнение после одного из семинаров. И Рав говорил, что начать это упражнение, это значит увидеть Рава как голову. Рав дает нам совет, он дает нам свободу выбора, реализовать эти советы или нет. И поэтому у нас было очень такое сильное расписание с реализацией слов Рава, и мы у нас в десятке не отменили дежурных духовных. Вот этот Рош, он советуется с ними, и через них он может что-то делать, они помогают ему. Но можно еще выяснять много всего. Мы чувствуем, что мы только в начале пути, мы чувствуем, что это дает очень большие изменения, особенно тому, кто попробовал себя в этой роли. Удачи нам.
0: Лихаим, спасибо. Астана, пожалуйста.
2: Да, здравствуйте, мировой клей. Мы тоже хотели поделиться впечатлениями. мы в группе Астаны все с разных десяток, и мы тоже делились впечатлениями насчет

0: главы и уже начали это общее действие. И можно сказать, это начало неплохое. В принципе, оно нам дает дополнительную возможность коммуникации. Глава может полностью взять ответственность, и в то же время он отменяется перед десяткой. И вот эта связь, как бы он сверху и он как бы снизу, оно всех нас больше, сильнее сплачивает. И ну, уникальный опыт и возможность. Спасибо.
1: Барак, бывакаша.
2: כן, אז אנחנו גם כן כבר שבועיים בזה, אנחנו עושים רוטציה כל
3: מי уже две недели это делаем. У нас есть ротация. Не могу сказать что-то особенного, но мы продолжаем тоже с дежурными Шац, Габай. И когда я был в этом, мы должны были подготовить Zoom. У нас там 40 минут есть Zoom в 5 вечера. И у меня не было никакой мысли об этом, что делать. Я был занят весь день. Я позвонил Амиту, он был первый, кто кого выбрали. Мы немножко обсудили, и я почувствовал, что мне удалось организовать особенный Zoom, и товарищи очень были впечатлены. То есть я обратился к Высшему, и он помог мне.
4: Thank you. In every 10, there is a few people who are watching morning lesson. They have experience, and we are always asking some advice. And from there, when they are saying something, it has much more big influence than other
5: people.
4: What we said, it means that we are choosing Rav in the 10, and I don't understand if we already have this, some special people in the 10, why we need to make like this decision, like choose Rav in the 10. I don't understand.
5: Если у нас есть Рав, почему мы, по сути дела, должны выбирать другого Рава в десятке? Почему мы должны выбирать кого-то из нашей десятки, который будет выполнять роль Рава?
1: Так, когда мы говорим, что это не шеэла медуяк, это говорим, ла таргума медуяк.
3: Говорят, что это не совсем верный перевод.
1: Оша Таргум.
3: Голова переводов.
5: Не, она имела в виду, что если уже есть дежурные по объединению в десятке.
3: Ну, повтори вопрос, чтобы тебя правильно перевели.
5: В каждой группе есть человек, который всегда смотрит уроки, у него есть большой опыт, и есть очень большой вес его слова. И если есть какая-то проблема в группе, они дают нам направление. И если у нас это уже есть, для чего же нужно еще отдельно выбирать главу десятки? Это похоже, как будто мы еще в группе выбираем Рава.
3: Разница простая. То, что у нас в десятке есть товарищи с большим опытом и, может быть, больше лет в пути, это прекрасно, и действительно можно научиться у них и брать пример у них. А голова десятки не призвана заменить какого-то товарища в десятке. Голова десятки — это роль, которую я принимаю на себя на неделю. Глава десятки — это роль, которую десятка берет на себя по своему желанию. И каждого из нас вводит в такое место, что я беру на себя ответственность, и эта роль требует от меня. Это в отличие от того, что я сейчас должен советоваться с разными товарищами, как вот ты сказала, есть подруги, у которых есть большой опыт. Поэтому я их слушаю, может быть, у других подруг. меньше опыта. Тебе потребуется услышать их тоже. И так в каждой десятке. Это прелесть этого роли, этого должности. Она каждого обращает в единого и дает равное отношение каждому. Нет кого-то, кто больше или кто-то, кто меньше. Я очень чувствую это отрава. Рав никогда не поднимает в десятки себя над другими. Он всегда как товарищ. Он всегда находится на одном уровне со всеми. Он хочет принимать решения каждого. Он не пытается управлять, властвовать. Это принципиально, это очень важно.
5: Да, еще небольшая добавка. Глава десятки не подменяет нашего рава. Рав — это наш вечный рав, наш учитель. И неважно, какой глава десятки вдруг станет сумасшедшим, почувствовать себя равом. Нет, нужно послушать. Есть очень четкие определения рава этой должности. Латин, женщина 26, пожалуйста, вам слово.
6: Gracias, amigos y maestros. Buenos días, buenas noches. Somos una decena muy joven, pero deseamos avanzar.
3: Мы очень молодая десятка, мы хотим продвигаться. Мы хотим выбрать голову, отменяться перед ней, но мы не знаем, как ее выбрать. Мы знаем, что это раз в неделю. И что, как нам выбирать? В алфавитном порядке или как-то еще?
5: Как захотите, можно согласно по алфавиту, можно по лотерее, но согласно каких-то определенным действиям десятки. Но кто сейчас решил, кто, согласно чему вы читаете, или какое-то мнение в десятке, согласно этому. А если нет порядка, так определите, что ты будешь первая, она будет второй, та третья и так далее. Произвольным образом не должен быть определенный порядок. Кто-то более опытный. Не должно быть этого. Но то, что вы решите вместе, правильным образом, как решать вместе, мы уже об этом говорили. Хаим, Туркия.
7: Азиба. חודש וחצי, חודשיים האחרונים, גם אנחנו בעשירייה דיברנו על הדבר הזה קצת.
3: Последний месяц-два мы в десятке тоже это обсуждали немного так много. И несколько товарищей вообще не приемлют это. Частично. В большинстве случаев мы все десятки приходим к решению, так же, как мы и делали раньше, говорим, пока не выходит дым, и это решение. А если кто-то проталкивал какое-то решение, в итоге он отменяет себя перед десяткой. И была такая же претензия, что во всех каббалистических текстах нет такого глава. Один из товарищей даже сказал, что пророк Шмуэль и в народе Израиля захотели царя. И потом был вопрос, почему? Это у инородцев есть цари, а у нас есть пророки. Откуда это вообще все берется? И несколько товарищей в группе тоже есть у них ощущение, что это упражнение. Да, мы определили, что это упражнение. И почему именно такое упражнение, а не какое-то другое? И в нашей, по крайней мере, в нашей проблеме, в нашей десятке есть проблема с этой темой, это потому что это ощущается, что нам это впихивают просто в горло, что это не что-то естественное. Ну, еще что я могу сказать об этом? Я не чувствую сердцем, что это правильно, по крайней мере, я, что это неверное направление. Я уверен, что, видимо, еще есть товарищи, и не стоит бросаться в это. Да, давайте делать, и тогда почувствуем. Снова стоит сделать шаг назад и как-то заново обдумать это. И, может быть, стоит задать Раву немного другие вопросы, и тогда получить другие ответы. Спасибо.
5: Прежде всего, снова вернемся к принципу десятка, которая чувствует, что она не готова, не приходит к согласию, не все товарищи в ней хотят участвовать в этом упражнении, которое мы установили, не обязаны это делать, не должны выбирать главу. Если наша десятка приходит единогласно к решениям, нет никакой проблемы, нужно так и продолжать. Если мы почувствуем необходимость в этом, тогда будем продвигаться и сделаем это. Выполним упражнение глава десятки. Почему мы это выбрали? Прежде всего, руководство выбрало. Откуда? Из того, что она слышала от Рава и в беседах, в записи, которую мы слышали, может быть, есть во многих отрывках, но очень чувствуется дух Рава, что да, здоровая десятка, это уже девиз, что у здоровой десятки должна быть глава, должен быть глава. И мы слышали указания товарищей, которые находятся рядом с Равом, они поворачивают Рава в свою сторону, манипулируют им, так или иначе. Можно взять это и в таком направлении, не делать, или можно пойти со всеми и продвигаться вместе с упражнениями, пытаясь сделать то, что мы слышим от Рава, пытаться, и я могу сказать и собственного опыта, это только развивает, и мы только ищем, как сильнее объединиться, и из нашего объединения мы молимся, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, исправлял, направлял и сделал нас подобными.
3: Мы начали это обсуждать, это серьезная тема, но мы еще не начали это практически реализовывать. И у меня есть вопрос. Я услышал, что указание такое, что нужно позволить каждому товарищу в десятке, ну, если он только полный, ну, никак этого не хочет. И сила вот этой головы выходит из выяснения десятки. Если каждый товарищ в десятке делает это по кругу, то, так я услышал Рава, что это может лишить его сил.
8: Да,
5: это вопрос, мы ожидали, что он возникнет, потому что мы знаем, что в десятках есть у нас разные меры обязанности относительно товарищей, такие, скажем, что каждое утро готовы приходить и быть во всех мероприятиях десятка, или просто там, скажем, записаны в десятке, или раз какое-то время находятся, и Рава спрашивали много раз об этом. И он сказал, да, каждый может быть товарищем десятки. И также то, что бы ответить Хайму, а есть здесь изменения? Это не то, что мы знали до сих пор, это новое. И как Орен говорит, радуется новому. Рабаш.
8: И
5: мы сделаем где-то что-то новое, делаем это вместе, и нет более мудрого, чем опытно. Мне нечего сказать, мы в десятке говорили наши об этом, но еще не сделали. Нет у меня никакого масштаба говорить. Мы еще не сделали, что я буду теоретически говорить. Есть желание, мы слышим, что Рав рекомендует это сделать. Мы знаем также, что есть десятки, которым труднее принять решение, есть те, которым легче принять их. И любое состояние может быть у разной десятки. Это не только принятие решения, но решение, когда мы принимаем решение, делать то, что рекомендует Рав, прыгнуть в воду, попытаться, и через неделю-две станем умнее и поговорим. И есть люди, которые сделали, и говорят, вдруг, какое чувство есть у них, какое ощущение, когда ты сам глава десятки, какая ответственность на тебя падает, какую чувствительность ты развиваешь. А когда другой глава десятки говорят, как трудно себя отменить, но мы так или иначе

0: строим духовное общество. Дорогие хаврим, на первой части урока мы изучаем урок от 16 июля 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе». Статья находится на 1031 странице во втором томе трудов Рабаша. 34 минуты в нашем распоряжении, десятки закончат чтение раньше, могут обсудить сказанное в статье.
1: Что означает, что для того, кто был в дальнем пути, Песах откладывается на второй Песах в духовной работе? В книге Зоар сказано, Раби Йоси сказал, человек сказано дважды. Почему? И он отвечает, человек, который является человеком, то есть он достоин получить высшую душу, но причинил себе вред, так как привел к тому, что он осквернился. Человек-человек означает, что он достоин быть человеком или на далеком пути, потому что человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. А так как его оскверняют наверху, то он находится на далеком пути от того места и пути, которого держатся потомки Израиля. Раби Ицхак сказал, ведь сказано, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути, и получается, что говорится «или», либо одно, либо другое. Раби Йоси сказал, здесь, где сказано «осквернен, коснувшись мертвого», это означает «до того, как осквернили его свыше». А тут, где сказано «на далеком пути», это означает «после того, как его осквернили наверху», и он попал на далекий путь, то есть в Ситруахру. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Израиль исполняет его. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали, пришедшему оскверниться открывают, пришедшему очиститься помогают. И следует понять, что означает написанное здесь, что человека, оскверняющего себя, оскверняют наверху. И не говорит, что ему открывают, а его оскверняют наверху. Также следует понять, почему ему открывают. Разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? Раши объясняет, что Творец не предъявляет ложных обвинений к своим творениям. Так почему же ему свыше дается какая-то помощь, которая идет во вред человеку? Наоборот, ему следовало бы оказать помощь, как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если ему не оказывают помощь ради его пользы, то, по крайней мере, не должны делать наверху действия, идущие ему во вред. И наверняка есть много объяснений в простом понимании.
0: Следует объяснить это в плане духовной работы. Известно, что когда человек исполняет Тору и заповеди как общее, клаль, ради получения вознаграждения, и не обращает внимания, чтобы намерение было ради отдачи, тогда человек видит, что каждый день он продвигается вперед в работе. Потому что это действительно так. В части практических действий все, что делает человек, записывается на его имя. И в этом состоянии, называемом лолишма, человек не может видеть, что это лолишма. То есть он не может видеть, что здесь есть недостаток, хиссарон, что необходимо быть в лишма. А он действует лолишма. И в общем ему светят его действия, которые он делает. И поэтому человек не способен видеть в себе каких-либо недостатков. Это значит, что в том, что касается общего, клаль, есть исправление, что действие, которое он делает, светит ему в качестве окружающего света. И это исправление на уровне действия. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не пренебрегать практическими действиями Торы и заповеди, даже если это лишь только действие без какого-либо намерения. То есть даже если человек совершает действие по принуждению, это все равно считается великим делом.
1: Поэтому люди, которые еще не способны работать в намерении ради отдачи, получают исправление, как сказано выше. То есть они не видят никакого недостатка в том, что они делают, чтобы они пребывали в радости в своей работе. Как сказано, служите Творцу в радости. Однако, когда к человеку приходит мысль и желание, и он начинает чувствовать, что наверняка в исполнении Торы и заповеди есть также и намерение, и он пробуждается, чтобы совершать действия не для получения вознаграждения, а ради отдачи, тогда начинается новый порядок. И порядок таков, что человек тогда переходит к работе в левой линии, и тогда он начинает критически оценивать свои действия, совершаются ли они ради отдачи. И он входит в работу, которая называется «скверна и очищение». Это означает, что он начинает работать над очищением келим. И невозможно работать в очищении, если до этого не знают, что такое скверна. То есть недостаточно того, что написано, что есть понятие скверна, а человек должен чувствовать, каковы потери от скверны, то есть что он теряет, зная, что он оскверняется. То есть если бы он не был осквернен, что бы он приобрел, а теперь, когда он осквернился, что он потерял?
0: Другими словами, хотя и до того, как он начал работу ради отдачи, он знал, что есть скверна и чистота. Но он не знал, почему скверна — это плохо, а чистота — хорошо. Поэтому человек должен заниматься осознанием зла, то есть стараться постичь, что желание получать для себя называется скверной. То есть эта скверна отдаляет его от святости, то есть от Творца, как написано: «Святы будьте, ибо свят Я, Творец Всесильный ваш». Это означает «отделены будьте», то есть так же, как Творец дающий, так же человек должен стараться, чтобы все его действия, которые он делает, были в свойстве отдачи, и это называется святостью. А то, что противоположно этому, называется скверной. Человек должен просить Творца помочь ему осознать то зло, которое заключено в желании получать для себя. То есть, чтобы Творец помог ему почувствовать ту потерю, которая несет ему желание получать для себя. Тогда как если бы у него была сила желания отдавать, сколько он мог бы приобрести? Другими словами, большая скверна или малая скверна и большая святость или малая святость измеряются не размером скверны или святости, а мерой вреда, который наносит скверна, и мерой важности, которую приносит святость. Иными словами, сколько страданий он испытывает, когда знает, что он нечист, и сколько наслаждения он испытывает, когда он знает, что находится в святости.
1: И сказано, следует объяснить то, что мы спросили сказанным мудрецами, приходящим оскверниться, открывают. И мы спросили, разве не сказано, что Творец не предъявляет претензий к своим творениям? В таком случае, почему же ему открывают? Что означает, что ему как будто показывают, чтобы он мог войти дальше, в глубину скверны. Тогда как до этого, то, так он пришел оскверниться, место скверны было закрыто. И только когда он пришел, чтобы оскверниться, ему открывают. Ведь свыше должны были пожалеть человека, как сказано, и милость его на всех созданиях его. И следует объяснить, что означает пришедший оскверниться. Это означает, что тот, кто пришел, чтобы работать ради отдачи, и нет сомнения, что невозможно работать ради отдачи, если он не знает потерю, которую он получает от ради получения. Поэтому он пришел, чтобы узнать меру зла, существующего желания получать для себя. То есть какова мера зла, которая есть в желании получать, называемом скверной, что является противоположностью святости. И он просит Творца, чтобы он сообщил ему меру зла, которая заключена в желании получать то, что называется скверна. То есть нечистота для души. И он просит Творца, чтобы он помог ему. На это приходит ответ. Ему открывают, чтобы увидеть зло, которое есть в скверне желания получать.
0: Есть две стадии. Первая — пришедший оскверниться. Второе — тот, кто уже увидел, что он нечист, и желает увидеть больше, чем он видит теперь. И если он просит увидеть больше, ему помогут свыше. Как написано здесь, в книге Зоар, человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху. Другими словами, после того, как ему откроют, и он увидит, что он осквернен, и попросит еще, чтобы ему показали истину, насколько он далек от святости. Тогда оскверняют его наверху. То есть он получает помощь свыше тем, что ему показывает ту потерю, которая есть в желании получать для себя. И это называется, что он достигает состояния сознания зла. И тогда в нем рождается потребность, называемая кли, чтобы Творец помог ему и дал ему чистоту, как написано, «И окроплю вас водою чистою». В свете этого следует объяснить то, что мы спросили. Почему в книге Зоар сказано «человека, который оскверняет себя, оскверняют наверху»? Ведь Творец не предъявляет претензий своим творениям. А ответ в том, что то, что оскверняет его наверху, называется помощью. То есть ему помогают свыше увидеть истину о том, насколько желание получать плохое и скверное. Поскольку сейчас он просит об этой помощи, то есть увидеть истину, что является злом.
1: И сказано, следует объяснить, что спрашивает Раби Ицхак о стихе, приведенном Раби Йоси, который говорит о словах «человек». «Человек, если будет осквернен, коснувшись умершего, или на далеком пути». Далекий путь здесь — это свойство скверны. А то, что его оскверняют наверху, это называется «далеким путем». Ведь сказано «или на далеком пути», получается, что это две разные вещи. Другими словами, далекий путь не является свойством скверны. Раби Йоси объясняет, где сказано «осквернен, коснувшись умершего». что означает до того, как его осквернили, свыше. А тут, где сказано «на далеком пути», означает «после того, как его осквернили наверху, и он попал на далекий путь», то есть в ситру ахру. И следует объяснить, что есть два состояния в скверне на пути работы. Первое — тот, кто приходит, чтобы оскверниться, то есть приходит увидеть, является ли желание получать скверны. То есть это приводит к глупости сердца. Тогда ему открывают, что он видел зло. Тогда как до того, как человек пришел, чтобы оскверниться, то есть увидеть зло в себе, есть исправление свыше, что человек не способен видеть зло. Ведь есть правило, что человеку показывают зло не больше, чем он способен исправить себя. Так же, как в материальном, когда человеку не говорят о его настоящей болезни, если человек не способен излечить эту болезнь.
0: Поэтому именно тому, кто приходит оскверниться, то есть хочет увидеть истину, тогда ему ее открывают. Если человек хочет идти вперед и молится, чтобы ему была показана истинная мера зла, заключенная в желании получать для себя, то ему помогают свыше, то есть его оскверняют наверху. Иными словами, ему свыше посылают способность видеть, каков вред скверны. Тогда он начинает молиться из глубины сердца о том, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать, которое есть у него от природы, и чтобы дали ему вторую природу, которая является даром свыше. Этим следует объяснить сказанное. Выходит, что как здесь, так и тут, над ним не будет пребывать святость свыше, и он не исполнит Песах в то время, когда Исраэль исполняет его. Другими словами, и когда человек находится в первом состоянии, когда он приходит оскверниться, и когда он находится во втором состоянии, когда он находится в далеком пути, когда ему показали свыше, как он далек от святости, он не может совершить Песах в то время, когда Израиль совершает его.
1: И следует объяснить, что свойство Израиль имеется в виду, что это уже свойство Израиль, то есть он уже находится в состоянии Ишар-Эль, прямо к Творцу. То есть все действия его направлены прямо к Творцу. И это считается, что он находится в свойстве правой линии, означающей свойство чистоты, то есть чистоту келим, когда все действия его ради небес. И это называется свойство лишма. Как сказано, Раби Мейер говорит, всякому занимающемуся Торой лишма раскрывают тайны Торы. И следует объяснить, что когда человек удостоился свойства Исраэль, тогда наступает время принесения пасхальной жертвы, ибо Исраэль является свойством чистоты, а когда человек очистился, это время принесения жертвы Творцу. Ведь принесение жертвы означает совершенство. И это, как сказано в книге Зоар, Раби Иуда открыл речь и сказал: «Служите Творцу в радости». И если скажешь ты, что работа жертвоприношения в таком виде невыполнима, поскольку этот человек нарушил заповедь Господина своего, заповедь Торы, и раскаивается пред Господином своим, с каким лицом он будет стоять пред Ним? Но каким же образом они исправляются? С помощью тех коэнов и левитов, которые восполняют радость и воспевание за Него.
0: И объясняет там Баль-Сулам в комментарии Сулам, что это исправляется порядком трех линий. Поэтому получается, что когда говорят о пасхальной жертве, которая является знаком исхода из Египта, поэтому должен быть намек в нашей работе, что сначала мы должны достичь чистоты, а затем наступает приближение, и удостаиваемся святости. Однако человек должен верить, что когда он пробуждается войти в работу, и это пробуждение приходит к нему свыше, то есть его приближают свыше, чтобы у него была связь со святостью. И, несомненно, он должен воздать благодарность Творцу за то, что он вытащил его из состояния низости и поднял его во власть святости. То есть начал он чувствовать, что есть более высокое место, откуда можно получить питание, что его питание не должно быть, как у животных, а он должен получать питание на уровне говорящей. И чем больше его благодарность, тем больше он усиливает это чувство.
1: Но вместе с этим он должен знать, что ему следует просить Творца поднять его в еще более высокое состояние, чем то, в котором он находится, то есть чтобы он удостоился свойства Тора. То есть хотя он и представляет себе, что состояние, в котором он находится, очень важно, то есть он не может представить себе большей важности в мире. Тем не менее, он должен сказать, что насколько я представляю себе свое нынешнее состояние как очень важное, все равно я не способен представить себе истинную важность. То есть, насколько я представляю себе состояние величия, я должен сказать, что хотя я и воздаю благодарность Творцу, насколько возможно, тем не менее, выше знания я верю, что есть состояние более высокое, чем то, в котором я нахожусь сейчас. Я прошу тебя, чтобы ты дал мне еще больший подарок. И отсюда следует объяснить сказанное, а я всегда буду надеяться. То есть есть более высокие ступени, чем те, которые я могу представить себе. И хотя человек должен знать, что насколько бы он ни ценил свое нынешнее состояние, оно на самом деле еще важнее, потому что человек не способен оценить даже маленькое мгновение в духовном, тем не менее выше знания. Он верит, и об этом он просит.
0: И в этом смысл слов. «А я всегда буду надеяться». То есть, чтобы я мог представить себе, что есть большее величие, чем я могу только представить себе. И в этом смысл сказанного «и вновь тебя прославлять». Это значит, что хотя сейчас я восхваляю тебя, однако я прошу тебя, чтобы я мог прославлять тебя больше, чем в моих силах, и я хочу приумножить славу Твою. Однако, когда человек должен отдать себе отчет о своем духовном состоянии, и человек предоставляет его судье в своем сердце, чтобы он вынес вердикт, виновен ли человек или оправдан. Это значит, что иногда судья оправдывает его, потому что он не способен оплатить долги, которые он должен оплатить. Тогда человек нуждается в милосердии. То есть иногда бывает, что судья в его сердце относится к грешникам, то есть к тем людям, которые осуждают господина, а не себя. Получается, что эти судьи приводят к тому, чтобы человек пошел в тюрьму преступников против царя. как сказано, сидящие во тьме и мраке, закованные в цепи и страдающие, ибо ослушались слов Творца и совет Всевышнего отвергли.
1: И хотя судьи могут быть хорошими, но они берут взятку. То есть судья в сердце его заботится о собственной выгоде. Поэтому он всегда находится на стороне зла в человеке, и у человека нет иного совета, кроме как просить милосердия у Творца, чтобы он дал ему истинного судью. Человек видит, что нет истинного судьи, кроме самого Творца. И так нужно объяснить то, что сказал царь Давид: «Поднимись, всесильный, суди землю, ибо ты властвуешь над всеми народами», что означает, что Творец будет судьей, и тогда человек получает силу от Творца, ибо ты властвуешь над всеми народами. Ведь тогда человек наследует все народы, который есть в сердце человека. И порядок работы должен главным образом сводиться к одному, что означает работать против знания человека. Иными словами, то, что человеку говорят, что он должен работать ради Творца, а не ради собственной выгоды, это противоречит знанию человека, ведь сказано, будет жить ими, а не умирать из-за них. И получается, что это противоречит целетворению, состоящей в том, чтобы насладить свои создания.
0: И это можно объяснить на примере испытания Авраама. С одной стороны, Творец сказал ему: «Ибо в Ицхаке наречется тебе потомство».

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.

0: Friends, in Kabbalah,
1: друзья,
0: we learn that true correction comes
1: в науке Каббала мы изучаем, что истинное объединение может прийти через истинное объединение. Когда мы работаем в десятке, мы не стараемся исправить себя личным образом. Вместо этого мы концентрируемся на объединении над нашим эго, над разницей между нами, над взаимным отторжением. Десятка представляет собой цельную модель, как 10 сферот, где каждый товарищ вкладывает свою часть. Даже если мы несовершенны, когда мы вместе, мы строим общее, более высокое кли. Работа простая. Не исправлять себя через изоляцию эго, а исправлять себя через объединение между нами. Каждый из нас добавляет к единству и силы объединения властвует над нами.
2: Okay. Reading of excerpt 1. So hard for all.
3: Друг из первоисточника номер один. Зоар для всех. Нох, статья, и сказал Творец, ведь один народ. Любым зачинщиком раздора нет существования. Ведь все то время, пока сердца и желания жителей мира находятся в единстве между собой, хотя и восстают против Творца, не будет власти над ними высший суд, как это случилось в поколении раздора. Но после того, как разделились, сразу же сказано о них и рассеял их Творец оттуда по всей земле, потому что зачинщиком раздора нет существования. Таким образом, все зависит от произносимого устами. Ведь как только смешался их язык, сразу же рассеял Творец их оттуда. Однако на будущее сказано, и тогда я сделаю этот язык понятным для всех народов, чтобы все призывали имя Творца и служили Ему вместе. И будет Творец царем над всей землей. В этот день будет Творец един, и имя Его едино.
2: Нанг бибиг. Сапагат

0: Dahil naguluhan ang kanilang wika, agad na nangyari na at sila'y pinangalat ng Panginoon mula roon. Ngunit sa hinaharap, nasusulat, sapagkat kung magkagayoy,
1: но в будущем сказано, что тогда я сделаю язык понятным для всех народов, чтобы все призывали имя Творца и служили Ему вместе.
0: И
1: будет Творец царем над всей землей, в этот день будет Творец един, и имя Его едино.
0: Ang Panginoon ay magiging isa, at ang kanyang pangalan ay isa. To you, Nilo.
2: Aktibong workshop. Paano tayo aangat?
3: Активный семинар. Как нам подняться над всеми разногласиями между нами и соединиться в одном желании и в одном сердце?
2: Paano tayo aangat?
3: Как нам подняться над всеми разногласиями между нами и соединиться в одном желании и в одном сердце? Активный семинар.
4: Если
1: мы хотим подняться над всеми нашими разногласиями, действительно тем, что мы укрепляем десятку, как раз берем эти разногласия и работаем с ними. Не хотим из разногласий подняться на более высокий уровень. Это начало работы в десятке.
3: Да, как мы слышали товарища с Филиппин, как он говорит, что это необычно в десятке, то, что строит десятку, что каждый добавляет свою часть, и именно разногласия нас поднимают на следующую ступень в объединении.
1: Да, ощущается, как будто ты знаешь чужого человека, и все хорошо, тогда все хорошо, но если отношения в семье, в группе, вдруг раскрываются разногласия над ними, открываешь любовью, вдруг есть больше вкус, больше чувства.
4: Смотрите
3: на Творца, как он работает. Надо смотреть не на что, кроме как на Творца, который говорит через него.
1: Именно так разногласия всегда будут, потому что мы разные. Но вопрос, куда мы направлены, каждый на себя или все на Творца, и не важно нам, что происходит с собой. Тогда мы объединены и поднимаемся над нашим состоянием.
3: Растор — это признак свыше, что нужно работать над величием товарищей, потому что эго Шелана делает шаг назад, только оно себя считает великим. Поэтому раздор — это хороший признак. Нужно работать над величием товарищей, величием Творца, величием цели, и мы над всем поднимемся.
2: Tahimik na workshop. Hilingin natin sa Lumika na lapit tayo sa Kanya.
1: Семинар в молчании. Попросим Творца, чтобы Он собрал нас вместе на этом уроке. Еще раз попросим Творца, чтобы Он собрал нас вместе на этом уроке. Семинар молчания.

0: Дорогие друзья, на первой части мы будем слушать урок с Равом от 4 октября 2002 года. Урок основан на статье «Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе?» Книга «Труды Рабаша», второй том, страница 1401. Прочитаем статью вместе в десятках. В нашем распоряжении 35 минут. Десятки, которые закончили раньше времени, приглашаются провести семинар по главным моментам статьи. Пожалуйста.
1: Какова причина, по которой Израилю удостоились унаследовать землю в духовной работе? Написано в Торе: «Не за праведность твою, не за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю, но за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Творец отцам твоим». И следует понять причину того, что Творец отдает землю в наследство народу Израиля. И это потому, что, как сказано, за греховность народов этих творит всесильный твой, изгоняет их от тебя. То есть, если бы не причина греховности народов, то не было бы и наследования земли. И еще следует понять, какова вторая причина? Сказано, что поклялся Творец отцам твоим. И если бы не эта клятва, то Творец не должен был бы отдать эту землю народу Израиля. Это трудно понять. Разве мудрецы не сказали, что мир создан только лишь для Израиля? Это значит, что все хорошие вещи, которые существуют в мире, они для Израиля. И отсюда получается, что по другим причинам дается народу Израиля эта земля, драгоценная, благая и просторная, истекающая молоком и медом. И Тор говорит о двух причинах. Первая — по причине греховности народа, вторая — из-за клятвы, которой он поклялся своим отцам.
0: Однако Писание хочет сказать нам, чтобы мы не заблуждались, полагая, что причина того, что Он дает нам наследование земли, состоит в том, что за праведность твою и за прямоту сердца твоего идешь ты наследовать их землю. И на это есть две вышеуказанные причины. Мой отец и учитель спросил о стихе, и сказал он ему: «Чтобы дать тебе эту землю во владение». И сказал Авраам: «Как узнаю я, что унаследую ее?» И сказал он Аврааму: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и служить будут им, а те будут угнетать их 400 лет, а после выйдут они с большим достоянием». И он спросил, в чем состоял ответ, который Творец дал на то, что Авраам спросил: «Как узнаю, что унаследую ее?» Ведь Творец сказал: «Знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, а после выйдут они с большим достоянием». То есть ответ был на вопрос: «Как я узнаю?» То есть Авраам сказал, что он хочет быть уверенным в наследовании. И тогда Творец дал ему ответ, благодаря которому он уже был уверен в том, что он наследует землю. В таком случае следует понять ответ, в котором уже кроется обещание о наследовании.
1: И Барсулам сказал, что объяснение в том, что когда Творец сказал ему, что он даст ему эту землю в наследство, Авраам увидел величие и важность этой земли. То есть понятие наследования земли имеется в виду свойство Малхут, которое получает все света свыше и передает душам. Ведь Малхут называется собранием Израиля. Авраам увидел, согласно правилу, что нет света без Кли, то есть нет наполнения без Хисарона, что если Творец даст Израилю некоторое свечение пробуждения свыше, они удовлетворятся малым, и у них не будет никакого Хисарона к более высоким ступеням. В таком случае Авраам увидел, что нет никакой возможности, чтобы народ Израиля смог получить наследование земли, потому что у них нет потребности в этом. И это и был вопрос, как я узнаю. Не то, что страшно сказать, он не верил в то, что Творец сказал ему, а вопрос его был, что он сказал, что он не видел, что у них будет какая-либо потребность в этом. Подобно тому, как человеку дают нечто драгоценное, но если у него нет потребности в этом, человек не может наслаждаться от этого. Получается, что даже если им дадут наследование земли, если у них нет потребности, они не смогут насладиться этим. И хотя со стороны дающего все в порядке, но если у нижнего нет потребности, что же дающий может сделать? И это то, что спросил Авраам.
0: И на это был ответ: «Знай, что пришельцами будут потомки твои». То есть они будут пребывать в египетском изгнании, что называется «в чужой стране». И это означает, что народ Израиля, желающий работать ради Творца, будет находиться во власти египтян. И каждый раз народ Израиля пожелает выйти из изгнания, как сказано, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднялся вопль их к Творцу от этой работы». В целом эта работа называется народами мира, то есть желанием получать ради себя. Однако в желании получать есть множество желаний, и каждое из них само по себе относится к особому народу. Поэтому в целом они называются 70 народами мира в соответствии с 70 свойствами желания. Это кроется в сказанном «одно против другого». То есть против 7 сферот святости, которые являются Хагат Нагим, и каждая из которых включает в себя 10 сферот. И вместе они составляют 70 народов. Но существует еще свойство «Исраэль» от слова «Яшар-эль» прямо к Творцу, которое противоположно желанию получать ради себя. Оно состоит из свойства желания отдавать Творцу, то есть желает насладить Творца. Поэтому, так как были они во власти египтян, то должны были выполнять свою работу ради них, а не ради Творца. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы». Что означает, что хотели бы они работать на Творца, но были во власти египтян, и потому возопили. То есть увидели они, что мало того, что не продвигаются, но еще и отходят назад. И об этом сказано: поднялся вопль их к Творцу от этой работы.
1: И тогда, когда они видят, что они не могут собственными силами выйти из изгнания, поэтому они попросили Творца, как сказано, поднялся вопль их к Творцу, что означает, что Творец помог им выйти из египетского изгнания. И это, как сказано в книге Зоар, о том, что сказали пришедшему очиститься, помогают. И Зоар спрашивает, чем? И отвечает: святой душой. Получается, что именно когда они находятся под властью зла, тогда видно всякий раз больше власти зла. И тогда человек приходит к ощущению двух вещей. Первое, что желание получать, которое является египетской властью, настолько плохо, что отдаляет его от Творца. То есть до того, как он начал работу ради отдачи, он еще не знал, сколько зла причиняет ему желание получать. И это по известной причине, что человеку не показывают всю силу зла за один раз, а показывают ему это понемногу, потому что иначе он сейчас же убежит от работы и скажет, что это не для него. И сказанного следует объяснить слова Рамбама, который говорит, что лишма не раскрывает человеку в начале работы, а пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно. И следует понять, что означает «им открывают тайну эту очень постепенно». И следует понять, как может быть вот это постепенно, ведь когда человеку говорят, что он должен делать все ради отдачи, у него уже все открыто. Что же еще можно раскрыть?
0: И нужно пояснить сказанное. Им приоткрывают. Кто им раскрывает эту тайну? Лишма. А также нужно понять сказанное, пока не поумнеют и не наберутся достаточно мудрости. Кто знает, что уже удостоился свойства, пока не умножится знание их и не преисполнится они большей мудростью? И это можно понять согласно тому, как Зоар дает простое толкование на стих, когда узнает он о грехе своем. И Зоар спрашивает, кто сообщает ему об этом? И отвечает, Творец. Необходимо понять, что означает, что Творец сообщил ему о том, что он согрешил. Как он сообщил ему? И следует объяснить это так, как написано в комментарии Сулам. Если Творец, если человек будет заниматься Торой и заповедями даже ради собственного наслаждения, все же благодаря свету, заключенному в ней, он почувствует ужасную ущербность и порочность, заложенные в природе получения ради себя. И тогда направит он сердце свое на то, чтобы отделить себя от этой природы получения и полностью посвятить себя доставлению наслаждения своему Создателю. И раскроет тогда Творец глаза его, и увидит он перед собой мир, полный абсолютного совершенства, в котором нет ни малейшего недостатка. И поймем из сказанного, как Творец оповещает его о том, что согрешил. Разъясняется это тем, что даже если человек учится лолишма, свет, заключенный в Торе, извещает его о том, что желание получать является причиной всего зла. Оно мешает ему стать способным получить добро и наслаждение, которые заложены в желании Творца отдавать творениям. И свет, заключенный в Торе, означает, что Творец оповещает человека, что тот согрешил.
1: И этим также следует объяснить, почему Рамбам говорит, что надо начинать приучать человека к работе в лолишма, а не в лишма. И это из-за того, что лишма раскрывают человеку через то, что он получает свет Торы. Получается,